Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Злые люди шипят, обнаглели попы и жируют на скорби народной. Я скажу им в ответ, знаю многих таких, кто встает и ложится голодным. Знаю многих отцов,

неразумных и грешных. Злые люди кричат, распустились попы, барынь-матушек в лексусах возят. Я скажу им в ответ, знаю многих других, на руках своих чад к храму носят.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, продолжаем слушать Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 19. Как надо понимать слова «блаженнее давать, нежели принимать»? Это называет апостол заповедью Господа, ибо сам говорит, сказал, то есть Господь Иисус, «блаженнее давать, нежели принимать». Деяние 20:35. То есть щедрость дающего блаженнее, нежели скудость принимающего, особенно та щедрость, которая подает не из сбереженных по неверию или безнадежности денег, и не из сокровищ, скрытых по скупости, но происходит от плода собственного труда и благовестного пота. И потому блаженнее давать, нежели принимать, особенно когда подающий хоть и живет в бедности принимающего, однако своим трудом не только удовлетворяет свои потребности, но с благочестивой заботливостью спешит приготовить еще и подаяние нуждающемуся. Это относится особенно к монахам. Он украшен двоякой благодатью, отвержением всех своих вещей приобретает совершенную нищету Христову и своим трудом и расположением показывает щедрость богатого. Он почитает Бога от своих праведных трудов, принося ему жертву от плодов своей правды. А другой, будучи расслаблен ленивой праздностью и бездеятельностью, недостоин и того, чтобы есть хлеб, как доказывает приговор апостола, 2 Солунинам 3:10. Празднолюбец, вопреки запрещению его, употребляет хлеб, не без виновности в грехе и упрямстве. Блаженнее давать, нежели принимать, потому что подаяние расширяет сердце любовью, которая совершенствует и украшает душу. Подающий ради Бога тем самым почитает его и дает ему в долг, который будет уплачен, если не в этой, то в будущей жизни, и получит награду за это, как за заслугу. А принимающий к тяжести скудости принимает на себя еще тяжелый долг благодарности, молитвы за подающего, обязан чем-нибудь отплатить долг. Другое дело добровольно воспринять нищету, нестяжательность ради Христа, для беспрепятственного следования Христу, удобнейшего угождения Богу и спасения души. Глава 20. О празднолюбивом брате, побуждавшем других выйти из киновии. Мы знали брата, имя которого, если это сколько-нибудь послужит к назиданию, откроем, который, когда пребывал в киновии, и необходимость заставляла его ежедневно отдавать эконому установленную урочную работу, чтобы примером какого-нибудь охотнее работающего не быть понуждаемым к большей работе или не быть пристыженным. Когда в киновии увидит какого-либо пришедшего брата, желавшего по горячности веры сделать несколько больше, тайно убеждал его отказаться от такого намерения и злыми советами и подстрекательством уговаривал переселиться оттуда. А чтобы удобнее выселить его, он выдумывал, что и он, будучи оскорблен, по многим причинам хотел бы уйти, если бы нашел средства на дорогу или спутника. И когда тайными порицаниями монастыря склонит его к согласию, то, назначая ему час, в который он должен выйти из монастыря, или место, в котором он будет ожидать его, сам, будто намереваясь выйти из монастыря вслед за ним, оставался там же. И когда тот, стыдясь своего выхода, не осмеливался уже возвратиться в монастырь, из которого убежал, этот несчастный виновник его бегства оставался в киновии. Для предостережения новоначальных довольно показать один этот пример – из которого ясно видно, сколько зла причиняет душе монаха праздность, или как худые беседы портят добрые нравы. Сирах 33:28, 1 Коринфянам 15:33. Глава 21. Разные свидетельства Священного Писания об унынии. Этот порог праздности и премудрый Соломон во многом явно порицает, так говоря: «Кто гоняется за праздностью, тот исполнится бедности» — притчи 12:11. То есть или видимой, или духовной, по которой всякий празднолюбец обязательно впутается в разные пороки и всегда будет чужд созерцания Бога или духовного богатства, о котором блаженный апостол говорит. В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. 1 Коринфянам 1:5. Об этой бедности праздного в другом месте пишется так. «Оденется всякий сонливец в разодранную одежду и рубище». Притчи 23-21. Без сомнения, он не заслужит того, чтобы украситься той одеждою нетления, о которой апостол заповедует. «Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви». 1 Солунинам 5-8. И Господь через пророка говорит о ней к Иерусалиму. «Воспрянь, воспрянь, Иерусалим, облекись в одежду красоты твоей». Исаия 52:1. Всякий, кто, будучи побежден сном празднолюбия или уныния, захочет покрыться не тщательным трудолюбием, но лохмотьями бездеятельности, отрезая их от совершенной полноты и состава Священного Писания, оденется не в одежду славы и красоты, а в бесчестное покрывало извинения своей нерадивости, ибо расслабленный леностью, не желая содержать себя делом рук своих, которым апостол непрестанно занимался и нам заповедал заниматься, имеют обыкновение пользоваться некоторыми свидетельствами Священного Писания, которыми прикрывают свою леность. Говорят, написано: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». От Иоанна 6, 27. «Моя пища есть творить волю пославшего меня». От Иоанна 4, 34. Но эти свидетельства как бы лоскутия от совершенной полноты евангельского чтения, которые выдираются больше для того, чтобы прикрыть бесчестие праздности и срамоты нашей, нежели для того, чтобы согреть и украсить нас той драгоценной и совершенной одеждой добродетелей, которую, как пишется в притчах, мудрая жена, одетая крепостью и красотою, сделала себе или мужу своему, о котором также говорится. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. Притчи 31:25. Об этом недуге бездеятельности опять тот же Соломон так говорит. «Пути ленивого устланы тернием». Притчи 15:19. То есть теми и подобными пороками, которые происходят от праздности, как выше говорил апостол. И еще. «В пожеланиях всяк ленивый». Притча 13:4. Об этом апостол упоминал, говоря: «Ничего, ничьего не желайте». 1 Солунинам 4:12. Наконец, премудрый говорит: «Праздность научает многому злу». Сирах 33:28. Это апостол ясно обозначает: «Ничего не делают, а суетятся». 2 Солунинам 3:11. К этому пороку присоединил и другой: «Старайтесь быть спокойными», в русском «жить тихо», и потом «делать свое дело, и чтобы вы поступали благоприлично пред внешними, и ничего, ничьего не желали». 1 Солунинам 4:11 и 12. О некоторых называет бесчинными и непокорными, а тех заповедует рачительным удаляться. «Завещеваем вам, — говорит, — удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 2 Солунинам 3:6. Глава 22. Египетские монахи так работают своими руками, что не только своим потребностям удовлетворяют, но подают и заключенным в темницах. Итак, египетские отцы, наученные этими примерами, не позволяют быть праздными монахам, особенно молодым, рачительностью к делу, измеряя состояние сердца и преуспевание в терпении и смирении. Они ни от кого ничего не принимая для себя, от своих трудов не только питают приходящих братьев и странников, но и посылают в места Ливии, бедствующие от бесплодия и голода. Также и в города доставляют томящимся в грязных темницах огромное количество пищи и припасов, веруя, что таким пожертвованием от плода рук своих Они приносят разумную и истинную жертву Господу. Глава 23. По причине празднолюбия в западных странах Европы нет монашеских киновий. Оттого в этих западных областях мы не видим монастырей с таким множеством братьев, потому что они не поддерживаются своим трудом, так чтобы могли пребывать в монастырях постоянно. А если бы щедрость других как-нибудь и могла предоставить им достаточное пропитание, то любовь к праздности и рассеянность сердца не позволят им дольше пребывать в том месте. Потому у древних отцов в Египте составилась поговорка: «Работающего монаха искушает один бес, а на праздного нападает бесчисленное множество бесов». Глава 24. Об Авве Павле, который каждый год дело рук своих в огне сжигал. Наконец, Авва Павел, опытнейший между отцами, когда, пребывая в обширной пустыне, называемой Порфирион, будучи обеспечен плодами пальмы, маленьким садиком, имел достаточный материал для пищи и жизни, да и не мог заниматься для своего содержания каким-нибудь другим делом, потому что жилище его в той пустыне отстояло от городов и обитаемой земли на 7 дней пути или еще дальше, и больше требовалось платы за провоз, нежели можно было бы получить за готовую работу. Однако он, собрав листья пальм, постоянно требовал от самого себя ежедневного урока работы, как будто этим он должен содержаться. Когда работаю целого года, пещера его наполнялась, то, сделанное с заботливым старанием, он, разложив огонь, ежегодно сжигал. Этим он показывал, что без дела рук невозможно монаху оставаться на одном месте, а тем более достигнуть когда-нибудь верха совершенства. Так что, хотя необходимость пропитания вовсе не требовала этого, он работал для одного лишь очищения сердца, собранности помыслов и постоянного пребывания в келье, или для преодоления самого уныния. Глава 25. Слова Авва Моисея, сказанные мне, чтобы прогнать уныние. «Когда я, начав жить в пустыне, сказал Авве Моисею, ливийскому», о нем упоминается в собеседовании 7, глава 26, ему приписываются собеседования 1 и 2. «Высшему из всех старцев тамошних, что вчера я был тяжко ослаблен болезнью уныния и не мог освободиться от него иначе, как побывав у Аввы Павла». Он сказал: «Нет, ты не освободил себя от него, но еще больше предался и поработился ему. Ибо после уныние сильнее будет нападать на тебя, как на труса и беглеца, увидев, что ты, побежденный в сражении, тотчас убежал, если ты, вступив в борьбу с ним, не захочешь сразу отражать нападение его ни оставлением кельи, ни погружением в сон, а научишься побеждать терпением и противоборством. Поэтому опытом доказано, что нападение уныния надо не бегством отклонять, но противоборством побеждать. В добротолюбии сказано, что уныние побеждается молитвою, воздержанием от празднословия и развлечения, упражнением в Слове Божием, рукоделием, терпением в искушениях, размышлением о духовных небесных благах. Книга 11. О духе тщеславия. Глава 1. Седьмой подвиг предлежит нам против духа тщеславия, многообразного, разновидного и тонкого, которого едва можно самыми прозорливыми глазами предвидеть и распознать. Глава 2. Тщеславие искушает монаха не только с плотской стороны, но и с духовной. Ибо оно не только с плотской стороны, как прочие пороки, но и с духовной искушает монаха, поражая ум самым тонким злом. Так что те, которые обольстились плотскими пороками, те сильнее уязвляются тщеславием по поводу духовных успехов, и настолько оно гибельнее при борьбе, насколько скрытнее, если хотим предостеречься от него. Нападение других страстей бывает более явно открыто, и в каждом из них искуситель, неспроверженный строгим прикословием, сделавшись слабее, отходит, и потом слабее искушает своего победителя. А эта страсть, когда будет искушать душу с плотской стороны, например, красивыми одеждами или другими внешними вещами, принадлежностями, преимуществами, и щитом пререкания будет изгнана, то опять, как разнообразное зло, переменив прежний образ и личину, под видом добродетелей, старается пронзить и зарезать победителя. Глава 3. Тщеславие как многообразно. Ибо прочие страсти называются однообразными и простыми, а это многосложно, многообразно, разновидно, везде со всех сторон встречается воину и победителю. Ибо она во всем — в одежде, походке, голосе, деле, бдении, посте, молитве, отшельничестве, чтении, знании, молчании, послушании, смирении, долготерпении — старается уязвить воина Христова. И как какая-нибудь гибельная скала, покрываемая бурными волнами, причиняет непредвиденное и жалкое кораблекрушение, плавающим при благополучном ветре, когда те не опасались и не предвидели этого. Глава 4. Как тщеславие нападает на монаха с правой и с левой стороны. Итак, желающему идти царским путем, нужно идти с оружием правды в правой и в левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. 2 Коринфянам 6, 7, 8. И с такой осторожностью среди вздымающихся волн искушений, под управлением рассудительности и под веянием Духа Божия, направлять путь добродетели, чтобы знать, что если немного уклониться на правую или левую сторону, тотчас разобьется на подводных гибельных скалах. Потому премудрый Соломон увещевает: «Не уклоняйся ни направо, ни налево», притча 4, 27. То есть не тщеславься добродетелями, не превозносись счастливыми успехами в духовном, не уклоняйся и на левую стезю пороков, по апостолу «не ищи себе славы в сраме твоем». Филиппийцам 3:19. Ибо в ком дьявол не мог породить тщеславие видом хорошо сшитой опрятной одежды, того старается искусить грязной, худо сделанной, убогой. Кого не мог низвергнуть честью, того запинает смирением. Кого не мог заставить превозноситься знанием и красноречием, того обольщает важностью молчания. Если кто будет явно поститься, то искушается суетной славою. Если для избежания славы будет скрывать его пост, то подвергается тому же пороку превозношения. Чтобы не запятнать себя заразою суетной славы, он избегает на виду у братьев совершать продолжительные молитвы, и когда станет скрытно упражняться в них, не имея свидетеля этого дела, также не избегает стрел тщеславия. Глава 5. Каким сравнением поясняется свойство тщеславия? Старцы наши хорошо представляют свойства этой страсти, сравнивая с луком и чесноком, которые после снятия с них одного покрова оказываются покрытыми другим. Столько оказывается покровов, сколько их будет снято. Глава 6. Тщеславие несовершенно истребляется и в пустыне. Тщеславие даже и в уединении не перестает преследовать убегающего из-за славы сообщества с людьми. И чем больше кто убегает от всего мира, тем сильнее оно преследует его. Иного старается превозносить тем, что он очень терпелив в деле и труде, иного тем, что он очень скор на послушание, иного тем, что он превосходит прочих смирением. Иной искушается обширностью знаний, иной в чтении, иной в бдении. Эта страсть силится уязвить кого-либо не иначе, как его же добродетелями, полагая гибельные препятствия в том, в чем ищут средства к жизни. Ибо желающим идти путем благочестия и совершенства, враги скрытно ставят сети обольщения не в другом месте, а на том пути, по какому идут, по изречению блаженного Давида. «На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня» — Псалом 141. Так что именно на том самом пути добродетелей, каким идем, стремясь к почести высшего звания, возгордясь своими успехами, мы обрушиваемся и со связанными ногами нашей души падаем, будучи спутаны сетями тщеславия. И бывает так, что в борьбе с противником мы не были побеждены, а высотой своего триумфа мы побеждаемся. Или, по крайней мере, что составляет другой род обольщения, мы, превышая меру воздержания или своих сил из-за приключившейся слабости тела, теряем постоянство нашего подвижничества. Глава 7. Тщеславие, когда будет низложено, тогда еще сильнее восстает. Все страсти, будучи преодолены, увядают, с каждым днем становятся слабее и со временем уменьшаются и утихают, или, по крайней мере, при сопротивлении противоположных им добродетелей можно избежать их. А эта страсть, будучи низложена, сильнее восстает, и когда думают, что умерщвлена, она своею смертью еще живее укрепляется. Прочие страсти обыкновенно на тех только нападают, которых в борьбе победили, а эта страсть своих победителей еще более жестоко преследует. И чем сильнее будет сокрушена, тем сильнее разит гордостью той самой победы. И это есть самая тонкая хитрость врага, так что заставляет воина Христова, который не был побежден неприятельским оружием, пасть от собственных стрел. Глава 8. Тщеславие не ослабляется ни пустынью, ни возрастом. Иные страсти иногда при помощи места успокаиваются, и после удаления предмета греха или удобства, или повода к нему, обычно укрощаются и уменьшаются. А эта страсть проникает даже к бегущим в пустыню, и место не может исключить ее, не слабеет она и от удаления внешнего предмета. Ибо она воодушевляется ничем иным, как успехами добродетелей, того, на кого нападает. Прочие страсти с течением времени, как мы уже сказали, иногда ослабевают и прекращаются. А этой страсти, если не будет заботливой рачительности и рассудительности, даже время не только не подавляет, но наоборот поощряет еще больше. Глава 9. Тщеславие бывает опаснее, когда соединяется с добродетелями. Прочие страсти при противоборстве противоположных им добродетелей открыто, как бы ясным днем воюющие, удобнее можно победить. А это, прильнув к добродетелям, вмешавшись в строй войска, сражается, как в темную ночь, и потому коварнее обманывает не ожидавших и не остерегавшихся ее. Глава 10. Пример царя Языкии, как он стрелою тщеславия был поражен. Так мы читаем, что Языкия, царь иудейский, муж совершенной праведности во всем и свидетельством Священного Писания одобренный, после бесчисленных похвал за добродетели, одной стрелою возношения, то есть тщеславия, был низложен, и кто одной молитвою мог испросить избиение 185 тысяч ассирийского войска через ангела, поразившего их ночью, тот побежден тщеславием. Обходя молчанием столь длинный ряд добродетелей его, которые долго было бы перечислять, я скажу только следующее. Языкия после назначенного предела жизни и дня смерти, определенного приговором Господа, одной молитвою заслужил, чтобы переступить за грань жизни на 15 лет, когда солнце возвратилось на 10 степеней. Он после таких знамений, столь необычайных доказательств добродетелей, пал от своих успехов, как повествуется в Священном Писании. В те дни, говорится, заболел Языкия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. 2 Паралипомена, 32-24. То есть то, которое дано через пророка Исаию, как читаем в 4 книге Царств, в главе 20, о возвращении солнца. «Но не воздал Языкия, говорится, за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его. и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Языкия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Языкии». 2 Пролипоменон, 32, 25, 26. «Как гибельно, как тяжка страсть превозношения! Такая праведность, такие добродетели, такая вера и набожность, которые заслужили того, чтобы изменить саму природу и законы всего мира, погибли от одного превозношения. Так что

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 26 июля в неделю 8 по Пятидесятнице в столице Чеченской Республики, городе Грозном, был освящен крест и купол для строящегося храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира. Храм, который возводится в районе имени президента Российской Федерации Владимира Путина, станет одним из новых духовных центров Грозненской епархии. Чин освящения возглавил епископ Грозненский Сунжинский Амвросий в сослужении духовенства епархии. За богослужением молились представители органов власти, казачества, общественных организаций, прихожане и жители города. По окончании чина к собравшимся обратились епископ Амвросий, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Дудаев, полномочный представитель президента Российской Федерации, казачий генерал-атаман Всероссийского казачьего войска Кузнецов, директор департамента по взаимодействию с религиозными общественными организациями и внешним связям администрации главы и правительства Чеченской Республики Абдулаев. В своих выступлениях почетные гости отметили особое духовное и общественное значение строительства нового храма, а также важность сохранения традиционных ценностей, укрепления межнационального и межрелигиозного согласия. Епископ Амвросий поблагодарил руководство Чеченской Республики, строителей и всех, кто принимает участие в возведении храма и оказывает содействие в реализации этого значимого проекта. После приветственных слов состоялось торжественное поднятие и установка освященного купола и креста на строящемся храме. Установка креста стала важной вехой в возведении храмового комплекса и зримым свидетельством созидательного межконфессионального сотрудничества, основанного на взаимном уважении и согласии в республике. Затем для почетных гостей была проведена ознакомительная экскурсия по строящемуся храму и причтовому дому. Участникам мероприятия рассказали о ходе строительных работ, архитектурных особенностях храмового комплекса и дальнейших этапов его строительства. В эфире новости. 27 июля в канун Дня памяти равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, Дня крещения Руси, в городе Смоленске состоялся крестный ход от Успенского кафедрального собора к памятнику равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси, на Владимировской набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Смоленский, Драгобужский и Сидор. Перед началом крестного хода владыка Исидор совершил в Успенском кафедральном соборе в сослужении духовенства Смоленской епархии божественную литургию. Возле памятника равноапостольному князю Владимиру был совершен молебен. Участников крестного хода приветствовал митрополит Исидор. Глава Смоленской митрополии от лица духовенства и мирян выразил благодарность губернатору Смоленской области Анохину за поддержку Русской Православной Церкви, заботу о людях и служении региону, а также поблагодарил управление Росгвардии по Смоленской области за служение Отечеству. Митрополит Исидор отметил, что торжественный молебен открывает дни празднования Дня крещения Руси. На следующий день часть присутствующих приняла участие в богослужении на истоке Днепра. В этот же день в Успенском кафедральном соборе митрополит Исидор совершил таинство крещения 8 человек, военнослужащих, ветеранов специальной военной операции, детей погибших и без вести пропавших участников СВО. Архиерей стал крестным для Алексея, Варвары, Дионисия, Евдокии, Иоанна, Кирилла, Мелании и Юлии. Владыка Исидор обратился к крещаемым со словом назидания. По окончании богослужения архиерей вручил верующим свидетельство о святом крещении и складень с иконами Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, мученика Меркурия Смоленского и преподобного Авраамия Смоленского. Продолжаем выпуск. В слите трезвости и здоровья «Урал-2026», который прошел в селе Мариинске на берегу водохранилища с 9 по 15 июля, благодаря совместной поддержке прихода благотворителей и педагогов приняли участие 41 воспитанник воскресной школы при храме во имя архистратига Михаила города Ревды. Ребята участвовали в ночной божественной литургии, рафт-турнире, соревнованиях по стрельбе из лука, с удовольствием вместе со всеми пели песни у костра, принимали участие в прочих активностях. Педагоги воскресной школы были на слете и воспитателями, и аниматорами, и поварами, и мастерами по хозяйству. Это позволило обеспечить безопасный и содержательный досуг для детей. Занятия для участников слета провели священники и ученые, среди которых протоиерей Игорь Бочинин, иерей Константин Карипанов, протоиерей Андрей Канев, игумен Петр Мажетов, иеромонах Геннадий Войтишко, монахиня Нина Крыгина и другие. Организаторы также подготовили насыщенную культурно-досуговую часть. Состоялись фестиваль авторской песни, экскурсия по Мариинску, танцевальный бал и военно-спортивные соревнования, в том числе впервые рафт-турнир. За 5 дней в Мариинске было совершено 3 божественных литургии – катехизаторская ночная в день праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, в годовщину освящения нового храма в честь святителя Спиридона Тримифунского 14 июля, возношение освящения святых даров в день памяти бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана совершили глава Среднеазиатского митрополичьего округа, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий и митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Особое внимание, по словам организаторов, было уделено детскому отдыху. Для юных участников работали 2 возрастные смены – «Солнышко» для детей от 4 до 7 лет и «Веселые каникулы» для детей от 7 до 13 лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в небо, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих во сядни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моленье мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честною Твоей кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и уничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христиан, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 июля по новому стилю или 17 по старому. И сегодня Церковь творит память. Великомученицы 4 века Марины, или также Маргариты Антиохийской. Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского, иеромонаха, почившего в XI веке, преподобного Иринарха, игумена Соловецкого и преподобного Леонида Устнедумского, подвижников XVII столетия. Прославляется икона Божией Матери Святогорская. Именинников мы поздравляем с Днем Анны.

учили его терпению и сохранили в нем детскую простоту сердца, сделавшую его достойным духовных откровений. Неизвестно, думал ли преподобный Леонид оставить свои земледельческие занятия и посвятить себя иноческой жизни, но однажды, в 1603 году, преподобный удостоился во сне явления Божией Матери. Она повелела ему идти на реку Двину в Моржевскую Николаевскую пустынь, неподалеку от Холмогор в Архангельской земле, взять там ее икону Адигитрию и перенести на реку Лузу к Туринской горе в пределы современной Кировской области и, построив в честь ее храм, оставаться при нем до кончины. Преподобный Леонид, считая себя недостойным особого божественного откровения, решил отнестись к явлению как к обычному сну и никуда не пошел. Так он сделал по своему великому духовному опасению, осмотрительности и высокому смирению. Однако, вскоре, оставив свои занятия и, несмотря на преклонные лета, он отправился в Кожеизерский монастырь в Архангельской земле и принял там монашеский постриг. Преподобный Леонид прожил здесь около года, исполняя послушание келаря, подвязаясь вместе с братьями и обители в условиях сурового климата и постоянно испытывая недостаток в пище. Его духовным руководителем был преподобный старец Серапион. Никогда, конечно, преподобный Леонид не расстался бы с ним и не вышел из пустынной обители, если бы ему не повторилось прежнее сновидение, повелевавшее идти в Моржевскую пустыню и перенести на Лузу икону Адигитрии. Тогда он в недоумении и страхе никому не поведал о видении, вышел из Кожеизерской обители и, идя по реке Онеге, дошел до моря и отправился в Соловки для поклонения мощам преподобных Зосимы и Савватия. Благосклонно принятый игуменом, он прожил там 3 года как новоначальный, трудясь в пекарне. Постоянно занятый исполнением своего послушания, самого тяжелого в многолюдных обителях, преподобный Леонид начал уже было успокаиваться и забывать о своем двукратном сновидении. Как вдруг увидел его в 3-й раз, так живо и ясно, как будто бы не во сне, а наяву. Пресвятая Дева явилась ему в том же самом виде и велела немедленно идти в Моржевскую пустынь и перенести икону ее на Лузу. Тогда старец понял, что это было необыкновенное сновидение, и устрашился того, что так долго не верил ему и не исполнял повеление Божией Матери. С горькими слезами он рассказал игумену Антонию о своем 3-кратном сновидении и просил благословения оставить Соловецкую обитель. Игумен посоветовал ему не противиться более воле Божьей, чтобы не навлечь на себя гнева небесного. С молитвой отпустил его из своей обители. И Леонид немедленно отправился в Моржевскую пустынь. Пробыв там 1 год в монастырских трудах, Леонид открыл настоятелю свое видение. Получив икону Адигитрии, Леонид пошел на назначенное место к реке Лузе и поселился близ Туриной горы при реке Якушице в хижине, сплетенной из хвороста. Но тамошние жители изгнали его, и он отошел по реке Лузе оттуда на 2 поприща с помощью одного селянина срубил себе келью и близ нее устроил часовню. Затем сходил в Ростов, чтобы испросить у митрополита ростовского Варлаама антиминс и благословение на устроение церкви. Получив антиминс, он возвратился на место, уже посвященный во иеромонаха. В 1608 году отец Леонид построил деревянную церковь во имя введения Божией Матери и поставил в храме вышеупомянутую икону Адигитрии. Болота, окружавшие устроенную им обитель, делали ее неудобной для общежития. Для осушения болот отец Леонид прокопал от реки Лузы канал в Черное озеро и прозвал его, не думаю, рекою. Название это возникло по следующему поводу. При создании канала отец Леонид был укушен змеей. В ту же минуту родилась у него мысль о гибельных последствиях яда – и привела было подвижника в страх. Вдруг, возложа упование на Бога, решился он,

0: он об опасности не думать и остался здоров. Тогда преподобный приступил к новой работе. Он прокопал еще два канала от Черного озера до Святого, а от Святого озера до Черной речки. Таким образом, эту речку, вытекающую из непроходимых лесных болот, провел в реку Лузу. Но, несмотря и на этот совершенный труд, нельзя было осушить место, ибо весенняя вода во время разлива реки Лузы затопляла монастырь. Это заставило перенести обитель на один мыс над Черным озером при речке Недуме. На новом месте поставил Леонид с благословения ростовского митрополита церковь Введения с пределом великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Введенская церковь была освящена архимандритом Устюжского архангельского монастыря Арсением в мае 1652 года. И вот уже по устроении Усть-Недумской обители преподобный Леонид скончался в 1654 году, 17 июля, на 104 году жизни. Преподобнее отче Леониде, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений встретился с победителями Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026» из Московской епархии. Дипломы победителей конкурса и призы, сертификаты на обучение в школе видеоблогинга получили Глеб Дымов, победивший в номинации «По следам святых апостолов. Мой опыт изучения книги Деяний», и Сергей Якобищук, победивший в номинации «Библия энд язычество». Победители конкурса из иных регионов владыка поздравил в формате видеозаписи. Дипломы победителей и призы конкурса были направлены победителю в номинации «Библия. Книга церкви» Евгению Полякову в Челябинск, победительнице в номинации «Евангелие. Моя встреча с Богом» Вере Фефиловой в Кемерово и победительнице в номинации «Библия поможет» Ирине Саликовой. Лучшие ролики председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений опубликует в своем Макс-канале. Грамотой отдела религиозного образования и катехизации был награжден чтец Максим Павлык, ставший лицом конкурса. Во встрече приняли участие заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин и организатор

Организатор конкурса – клирик Московской епархии священник Андрей Филонов. Напомним, организаторами Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание» масштабного творческого проекта, приуроченного к 150-летию русского синодального перевода Библии, выступили синодальный отдел религиозного образования и катехизации и лаборатория креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет». Главной целью конкурса стало привлечение внимания творческой молодежи к патриаршей программе изучения Библии, а также выявление активных молодых людей, готовых создавать библейские группы в своих городах и популяризировать священное писание в современной медиасреде. Конкурс символически объединил две эпохи. Полтора века назад переводчики делали текст Библии понятным для современников на русском языке, а сегодня участники решали ту же задачу, но уже языком видео. Искренние талантливые ролики показали, как Слово Божье продолжает находить отклик в сердцах людей и менять их жизнь. В финал, состоявшийся 15 июля в очно-дистанционном формате, вышли 20 лучших работ из разных уголков страны. Авторы и члены их команд в онлайн-формате представляли свои проекты в 5 номинациях. В эфире новости. В Екатеринбурге завершился 25-й международный фестиваль православной культуры, являющийся значимой духовно-просветительской составляющей царских дней. Программа юбилейного фестиваля оказалась рекордно насыщенной. Об этом рассказала руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Владимировна Редкошеева. Главной площадкой в этом году стал обновленный после реконструкции конференц-зал храма на Крови, преображенный и оснащенный современным медиаоборудованием. В череде царских встреч ярким событием стали лекции правнука царского повара Ивана Михайловича Харитонова, историка, писателя и публициста Петра Валентиновича Мультатули, который уже много лет является постоянным участником царских дней. Первая лекция была посвящена помазанию на царство и священному коронованию в Российской империи. Петр Валентинович во время второй встречи представил свою новую книгу «Операция отречения», в которой на основе архивных материалов исследователь утверждает, что документ об отречении был подделкой. В 10-й раз на фестиваль приехали артисты Государственного академического Большого театра имени Алишера Наваи из Узбекистана. Творческая группа под руководством Андрея Евсеевича Слонима представила программу из русских романсов и стихов. Московское уральское землячество в 16-й раз подтвердило верность уральской земле. Как отметила Елена Владимировна, его представители не только выступают с культурной программой, но и организуют благотворительные акции. Врачи из Москвы проводят бесплатные обследования детей в городах области, а детей, нуждающихся в реабилитации, приглашают в столицу. Уральцы также внесли значительный вклад в программу «Царских дней». Доктор искусствоведения Ксения Евгеньевна Шелудякова прочитала лекцию об истории государственного гимна России, а научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи Александр Галиев провел две лекции – одну об истории храма Вознесения, другую о репрессиях временного правительства в Екатеринбурге. Экскурсовод Музея Святой Царской Семьи Анна Эдуардовна Золотухина рассказала слушателям о первых балах великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Музыкальная программа в этом году была особенно разнообразной. Пианистка Елена Эндебери выступила сольным концертом и в дуэте с виолончелисткой Натальей Акуренко, которая играет на инструменте, созданном более 300 лет назад. Солисты симфонического хора филармонии вместе с пианисткой Мариной Курлаповой и струнным квартетом блистательно исполнили произведение «Пергалезе». Вокальный ансамбль «Классика Вива» и пианист Тимофей Антропов завершили фестиваль музыкальным вечером. Организаторы отметили, что каждый участник фестиваля получил благословенную грамоту от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Елена Редкошеева выразила благодарность команде Центра «Царский», добровольцам, отделу культуры Екатеринбургской епархии и сотрудникам храма на Крови. По ее словам, уже сейчас поступают заявки на участие в фестивале в следующем году. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать ибо делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвижений в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бди Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от ни живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстань скоро и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 20 глава, 17 по 28 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: „Вот мы и восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет“. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано, отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили,

0: но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. А теперь, друзья, обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом, архиепископом болгарским. Сыны Зеведеевы думали, что Господь пойдет в Иерусалим, то станет земным царем, так как часто слышали его слова «Восходим в Иерусалим». Поэтому они допустили человеческий помысл и заставили мать подойти, сами стыдясь явно поступить к нему. Хотя незаметно и они подошли, как сообщает Марк. Он говорит, подходит к нему Иаков и Иоанн, значит, и они незаметно и тайком подошли. Оставив мать, Господь вступает в разговор с сыновьями, чтобы показать, что ему известно, что они заставили мать так говорить. Он говорит им, «Не знаете, чего просите». Не знаете, что-то великое и изумительное даже и для ангельских сил. Потом, отклоняя их от таких помыслов, направляет их ум скорбям. Спрашивает же не потому, что не знал, но чтобы заставить их ответом открыть внутреннюю болезнь духовную, то есть честолюбие, и чтобы они постарались исполнить обещание. Он говорит как бы так, поскольку никто не может стать учеником в Царстве Моем, если не будет участником и в моих страданиях, то скажите мне, можете ли вы вынести таковые страдания? Чашей он называет свои страдания и смерть, показывая, с одной стороны, что эти страдания так легки, как легко выпить чашу, а потому и нам должно с готовностью идти на страдания. А с другой стороны, названием «чаша», показывая, что и сам он добровольно идет на смерть. Далее, как выпивший чашу, будучи отягчен, тотчас засыпает, так и испивший чашу страдания погружается в сон смерти. Смерть свою он называет крещением, потому что его смерть имеет для всех нас очищающее значение. Они дали обещание, не понимая, о чем идет речь, и с готовностью обещая все, чтобы только получить желаемое. И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готовано Отцом моим». «Я знаю, что вы понесете страдания». Так действительно и было. Иакова умертвил Ирод, а Иоанна осудил Троян за свидетельство о слове истины. Слова «дать сесть у меня по правую сторону и по левую» не от меня зависит, но кому готовано, означают, если окажется, что потерпевшие мучения вместе с тем имеют и все прочие добродетели, такой человек получит дар. Представим себе, что предложено состязание на ристалище. Награды победителям раздает сам царь. Если бы к царю подошел кто-либо, не участвовавший в состязании, и сказал ему «Раздаятель наград, даруй мне венец без подвига с моей стороны», то царь ответил бы таковому «Я не имею права дать венок даром. Он назначен для того, кто состязался и победил». Так и здесь, говорит Христос, «Я не могу даром дать вам правое место возле себя, оно готовано для подвязавшейся и принадлежит им». Ты спросишь, что же, некоторые и воссядут? Узнай, что никто там не сядет. Это свойственно единому только божественному естеству. Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди одесную меня»? Никому. Так сказал Господь братьям Зеведеевым, применяясь к их понятию. Они, не понявши, что прежде сказаны слова Господа о сидении на 12 престолах, образное выражение относительно славы, ожидающей их, просили такого сидения в буквальном смысле. Услышав все прочие 10 учеников, вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Когда 10 учеников увидели, что двое получили от Христа упрек, то и они стали негодовать, и этим обнаружили, что и они стремятся к такой же чести. Так несовершенны были ученики, что двое стремились возвыситься над 10, а те 10 завидовали двоим. Так как 10, услышав слова Господа, пришли в смущение, то Господь призывает их к себе и уже одним призывом еще до беседы успокаивает их. До того сыны Зеведеевы, беседуя с ним, отделились от прочих, теперь же он вступает в беседу со всеми вообще. зная, что страсть к первенству сильна, и потому ей надо нанести решительный удар, он говорит самое неприятное для учеников, причисляя их к язычникам и неверным, коль скоро они ищут славы. Обличая их, он говорит так: «Прочие люди величаются своей властью, но любить власть – это страсть языческая. Для моих же учеников вся честь в смирении. Поэтому, кто хочет быть большим, тот должен служить слабейшим. В этом и состоит самое великое смирение. Пример этого являю я на себе самом. Будучи владыкою Царем Небесным, я смирил самого себя, чтобы послужить вашему спасению. И настолько, что душу свою отдаю для избавления многих, ибо все суть многие».
1: Вы слушали Евангелие дня. Читал Виталий Савкин.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В синодальном отделе религиозного образования и катехизации 24 июля состоялось заседание конкурсной комиссии второго межрегионального этапа конкурса по Центральному федеральному округу. Заседание конкурсной комиссии возглавил председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Во втором этапе конкурса участвовало 64 работы от 107 участников из 18 регионов Центрального федерального округа. Экспертной комиссией для прохождения в финал было отобрано 8 работ, 14 участников из 7 областей Центрального федерального округа. Члены конкурсной комиссии обсудили результаты конкурса за нравственный подвиг учителя по Центральному федеральному округу и утвердили кандидатуры, отобранные экспертами. Награждение победителей конкурса планируется провести на образовательных чтениях Центрального федерального округа, которые состоятся с 14 по 16 сентября в Смоленске. Напомним, торжественное подведение итога второго межрегионального этапа 21-го ежегодного всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя по Уральскому федеральному округу состоялось в культурно-просветительском центре «Царский» города Екатеринбурга 10 июня. Екатеринбургская духовная семинария продолжает прием документов от абитуриентов. Прием документов в магистратуру будет осуществляться до 18 августа, на Ригинское отделение до 14 августа. Кроме того, продолжается прием документов и на бакалавриат по направлению теология до 14 августа. С подробным расписанием вступительных испытаний и сведениями о предлагаемых направлениях обучения можно ознакомиться на сайте семинарии в разделе «Абитуриента». Выпускники магистерской и бакалаврской программ по теологии получают на выпуске дипломы государственного образца. Обучение по программам магистратуры доступно и для женщин. В августе 2026 года в семинарии запланировано проведение дополнительного набора на бакалавриат по церковным образовательным программам очной и заочной форм обучения пасторско-богословское отделение. Предварительные сроки приема документов с 10 по 14 августа. Проведение вступительных испытаний 15, 17, 18 и 20 августа. Подробности будут опубликованы на информационных ресурсах семинарии. Документы можно подать лично поступающим в приемную комиссию семинарии по адресу Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 57, первый этаж, или посредством электронной информационной системы семинарии. Подробную информацию о поступлении в семинарии можно найти в специальном буклете для абитуриентов. В буклете самые главные исторические вехи, связанные с духовной школой, направление подготовки, на которые семинарий ведет набор, и еще много всего важного и интересного. В эфире новости. На платформе Патриаршей программы изучения Библии доступен новый курс «Нагорная проповедь в 10 шагах». Он поможет глубже понять учение Иисуса Христа, увидеть логику и связность Нагорной проповеди, разобраться в сложных местах с опорой на святоотеческие толкования и современную библеистику. Ведущий курса – преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии кафедры теологии Уральского государственного горного университета Дмитрий Осипов. Анонсируя программу, организаторы поясняют, что в результате прохождения курса вы сможете прочитать Нагорную проповедь как целостную речь Христа, а не как набор отдельных высказываний. Увидите прямой смысл евангельского текста с учетом исторического и культурного контекста, познакомитесь со святоотеческими толкованиями Нагорной проповеди, а также заметите глубинное указание на божество Спасителя и сможете воспринимать заповеди Христа как руководство к действию, а не просто советы или иносказание. Обучение бесплатное. На курсе вас ждет 10 видеоуроков записи и 12 тестов для самостоятельной проверки знаний. При этом можно выбрать удобный формат обучения в качестве ученика или слушателя. После успешного окончания в формате ученик вы получите сертификат. И последняя информация выпуска. В ходе рабочей поездки по муниципальному округу Богданович председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с волонтерами и приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню села Кунарское. Глава областного парламента отметила, что в последнее время постоянно встречается с уральцами, пострадавшими от дождевого паводка. Первая обратилась за помощью Пышма, там размыла дамбу и начала затапливать села. Людмила Бабушкина предложила создать волонтерский центр, к работе которого подключились и предприниматели, и сельхозпредприятия, и множество неравнодушных людей. Эту практику подхватили Талица и Ирбит. Теперь волонтеры активно помогают пострадавшим от дождевого паводка в Богдановиче. На встрече говорили о том, что объединение усилий очень важно, что в текущем году волонтеры Богдановича проделали колоссальную работу. В голосовании за объекта благоустройства приняли участие более 19 тысяч жителей муниципального округа. Волонтеры помогали людям регистрироваться, разъясняли процедуру голосования и поддерживали тех, кто впервые в нем участвовал. Также волонтеры работали на офлайн-точках вне городских мероприятий, организовывали мобильные пункты голосования в торговых центрах и парках. Благодаря этой работе Богданович получит средства из бюджета на комплексное благоустройство сквера Кунавина. Там будет создано современное и многофункциональное общественное пространство с площадкой для торжественных и памятных мероприятий, амфитеатром, игровым интерактивным стендом для детей. Это будет новое уютное место в городе. Своей постоянной заботой об украшении своей малой родины славятся жители Кунарского, где прошло торжественное мероприятие по случаю Дня села. В нынешнем году Кунарскому исполнилось 396 лет. На муниципальном конкурсе это поселение неоднократно завоевывало звание «Лучшее село». Как подчеркнула Людмила Бабушкина, местные жители делают все для того, чтобы сохранить этот статус. Здесь аккуратные дома, прибранные улицы и тротуары, прекрасные клумбы с яркими цветами, бережное отношение к общественным пространствам. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич и Наталья Мерзлютина, ведущий научный сотрудник Музея Новый Иерусалим. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, о главной теме выставки «Образы Спасителя и Креста Господня». Какие ключевые смыслы вы закладывали как куратор, формируя эту масштабную экспозицию?
2: Выставка, само название выставки говорит само за себя. «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях». Главной идеей выставки было стремление показать разные варианты изображений Спасителя, так называемой иконографии Спасителя, в разных, в разнообразных техниках.
1: Ваша выставка уже пятый проект, представляющий музейную коллекцию икон после экспозиции о Богородице и святых. Почему именно сейчас пришло время обратиться к образам Спасителя?
2: Да, действительно, эта выставка уже пятый проект по теме иконографической, на котором мы экспонируем произведения из Музея Новый Иерусалим и из частных коллекций. Изначально мы пошли по иконографическому принципу, поскольку коллекция Музея Новый Иерусалим церковного искусства очень небольшая, и у нас нет возможности делать внутренние выставки, посвященный, скажем, какому-то определенному стилю, как делают в других музеях. Скажем, музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева делает масштабные выставки, посвященные, скажем, Строгановской иконе или посвященные мастерам оружейной палаты. У нас такой возможности нет, поскольку коллекция у нас небольшая, и стилистические выставки делать очень сложно. Мы пошли по иконографическому принципу. Сначала у нас была первая небольшая выставка, посвященная иконе Архангела Михаила, грозных сил воевода. Далее была выставка, посвященная Николаю Чудотворцу, Никейское чудо, Богородичная выставка, звезда, являющая солнце, и выставка, посвященная праздникам, лето Господне. Соответственно, это пятый проект. Ну, любая тема ответственна, то, что касается церковного искусства. Но, конечно же, тема Спасителя, главного героя христианской истории, наиболее важная, и выставка очень сложно готовилась, она откладывалась в течение 2 лет, мы меняли название, ну и, наконец-то, все-таки это все состоялось. Важно отметить, что зал у нас очень большой, и он требует больших произведений, коих в собрании не так много, и частные коллекционеры идут мне навстречу. Много лет мы сотрудничаем с Александром Шаровым, который предлагает свои произведения на выставку, а также в данном случае еще участвовали и другие коллекционеры.
1: Давайте немного подробнее. Как вы отбирали экспонаты для выставки? И что отличает русскую иконографию Спаса, представленную на выставке, от других христианских традиций?
2: То, что касается внутренней коллекции, прежде всего мы просто посмотрели, какие иконы подходят для выставки с точки зрения разнообразия иконографии. Скажем, «Спас на престоле», «Спас нерукотворный», «Христос лоза истинная». Мы отобрали вариативные произведения. А из частных собраний тоже постарались взять те произведения, которые бы дополнили и создали такую полифонию с нашими иконами. Скажем, у нас целый небольшой такой рзац-зал, посвящен, внутри зала небольшой такой зал, посвященный образу Спаса в силах, где только одна икона из нашего собрания, причем у нее есть точный провинанс, она из Троицкой церкви Истринского района, икона древняя, 17 века, и остальные иконы все из частных собраний. В данном случае можно посмотреть на произведения одной иконографии, но написанные в 16-17 столетии в разных регионах России.
1: На выставке представлены не только иконы, но и деревянная скульптура, меднолитая пластика и эмали. Как сочетание этих разных видов искусства помогает посетителю глубже понять образ Христа?
2: Мне кажется, что очень важно, чтобы человек мог узнавать Бога. И Бог изображается в разных видах искусства, с одной стороны, очень похожи, с другой стороны, немножко по-разному, потому что сами художественные приемы диктуют свои условия. Когда мы видим огромную икону с изображением Спасителя, скажем, Спасителя на престоле, и маленькую эмаль ростовскую с изображением Иисуса Христа, мы должны и там понять, что это Господь. Но праздничное ли это изображение, изображение праздника имеется в виду конкретно, или это изображение какого-то сюжета, или это, ну, часто, вот, скажем, на маленьких эмалях восстание от гроба, то есть воскресение Христово. Или также у нас представлено в большой иконе и в маленьких эмалях изображение Иисуса, Господь на престоле с предстоящими Богородицей и Иоанном Предтечей. И мне кажется, что такое сравнение разных художественных техник, средств выразительности разного времени написания икон и представляет интерес. Потому что еще очень важный момент, что ведь время изменить нельзя. Мы всегда узнаем время. Только просто мы, как специалисты, узнаем время разных стилей, отличаем барокко от классицизма, от историзма или от модерна. Но обычно на экскурсиях я привожу самый простой пример. Когда мы включаем телевизор и видим какой-то фильм, мы всегда понимаем, это фильм 60-х годов, 70-х, может быть, это что-то послевоенное, просто потому, как одеты люди, как выглядят машины, потому что всегда была мода. И в искусстве, в церковном искусстве была точно такая же мода. И художники или иконописцы, которые занимались церковным искусством, конечно же, находились под влиянием больших стилей в новое время. Но и в средневековый период тоже менялись художественные особенности. И особенно это связано тоже с разными регионами, потому что мастера использовали разные колористические, применяли разные колористические решения, что было связано, скажем, с местными минералами или какими-то особенностями, из чего они, собственно, получали эту краску. Ведь зеленый цвет может быть разным, так же, как и коричневый, от светлой охры до глубокого темного коричневого с оливковым оттенком. И мне кажется, что это очень интересно, художественная выразительность. Кроме того, ведь икона бывает очень красивой. У нас неверное отношение к поздней иконе, как к чему-то, находящемуся под западным влиянием, неисконно такому русскому. Мне кажется, что такой патриотический подход отношения к древности не совсем тоже верный, потому что икона нового времени бывает совершенно превосходной, написанной на высоком художественном уровне и замечательно отражает Бога.
3: О праздничных иконах чуть подробнее можно?
2: На выставке участвует несколько икон праздников. У нас существуют двунадесятые праздники, главные церковные праздники, отражающие лето Господне, церковный ход событий. Главное событие православных – это, конечно, Пасха Христова. Остальные праздники делятся у нас на богородичные и господские. На выставке участвуют в основном господские праздники, такие как, скажем, вход Господень в Иерусалим, не обязательно двунадесятые, а добавляются просто большими праздниками, которые не входят в великие праздники, такие как воскрешение Лазаря, как деяние такое Спасителя. Да? Кроме того, у нас представлены иконы Богоявления или Крещения Господня. Есть и иконы Вознесения Господня, Успения Пресвятой Богородицы. Конечно же, Рождество Христово. Те праздники, где изображается не только Спаситель, причем в разном возрасте, а это важно, поскольку на иконах с самого начала мы говорили, что важно, чтобы можно было определить Бога. А Господь на иконах изображается либо младенцем на руках Богородицы, или младенцем на руках в сценах Рождества или обрезания Господня, или на руках Богородицы таким подрощенным младенцем. Младенец же до 7 лет у нас, да, ребенок по церковному представлению. Господь изображается отроком в иконах «Спас Эммануил» или в образе «Спас Благое Молчание», наиболее таком сложном для понимания, символическом, возникшем давно еще в Византии, в эпоху исихазма. Ну и символизирующий, говоря простыми словами, то, что, в общем, молчание золота, благое молчание. Господь изображается в виде ангела, юноши ангела с крылами за спиной, со сложенными на груди руками. символизирующими тоже жест молчания и принятия Божьей воли. Кроме того, Господь изображается в основных сюжетах средовеком. В 33 года, в том возрасте, когда он проповедовал, и когда он совершал чудеса, и когда он принял зашел на крест, принял мученическую кончину на кресте. И в разных праздниках, естественно, Господь изображается по-разному. Либо младенцем, либо уже вот средовеком.
1: Известно, что часть коллекции была недоступна зрителям из-за необходимости реставрации. Какие самые интересные или сложные отреставрированные шедевры можно увидеть сейчас?
2: Дело в том, что реставрация икон и преподнесение публике вновь отреставрированной иконы – одна из целей всех наших 5 выставок. Так называемый инфоповод – икона, которая приводится в порядок, реставрируется и становится главным героем выставки. В данном случае произошло не совсем так. У нас главный герой выставки – икона «Спас на престоле», которая заказана патриархом Никоном в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Она точно датирована 1652 годом. Это то чудесное... Сама дата отражена на окладе иконы, но оклад в свое время в войну просто спас эту икону, поскольку не было возможности у музейных сотрудников все увезти в эвакуацию, были вывезены иконы в драгоценных окладах. И так получилось, что некоторые очень важные и значимые художественные произведения были спасены именно благодаря окладам. Именно так произошло вот с иконой «Спаса на престоле» с изображением с преподающими патриархом Никоном и митрополитом Филиппом. Но эта икона специально не была отреставрирована, она долгое время у нас находилась в запасниках, а в экспозиции, посвященной Новоиерусалимскому монастырю, представлена ее копия. А так к выставке было отреставрировано несколько икон. Я считаю, что очень важным событием стала реставрация, такая прям раскрытие полностью иконы, взятие под стражу Христа или суд Пилата. Это икона храмовых размеров. Видимо, она входила в страстной цикл. Мы предположили, что это икона эпохи классицизма и связана с тверскими землями. Она очень красивая, тонко написанная, со светлыми такими, со светлой колористической гаммой. Ее можно увидеть на выставке. Кроме того, приведена в порядок скульптура. Но не специально к этой выставке, а за некоторое время до этого у нас была отреставрирована скульптура скорбящего спасителя. И мне очень хотелось тоже выставить это произведение, что и произошло, поскольку вы уже задавали вопрос о том, какие разные виды искусства у нас представлены на выставке. Вот тут имеет смысл поговорить и о скульптуре вообще деревянной, поскольку такое устоявшееся мнение бытует о том, что скульптура – это не православное искусство, и что это не должно быть в русских храмах, и что это абсолютно там католическое. Это не совсем так, и что она запрещена. Это все-таки не совсем так. Важно понимать, что Русь приняла христианство из Византии, средневековой Греции, в которой к тому времени уже сложилась свой художественный язык. И акцент был перенесен на плоские виды искусства, станковую живопись или икону, на мозаики и на фрески. А скульптура существовала, в частности, резная скульптура, но она как бы немножко оставалась в тени. И еще важный момент, что на Руси не было античной традиции объемной скульптуры, которая была в Западной Европе. Поэтому античные статуи были популярны в основных европейских странах. И после этого скульптура христианская тоже легко там сформировалась. Сама культура христианской скульптуры там сформировалась. На русской почве этого не произошло, потому что вплоть до конца, до середины, скажем, 17 века резьба была лишь плоской, как вот, скажем, наличники на избах. Мы можем себе представить такие пропильные. Только с приездом после воссоединения, соединения Украины с Россией, белорусских украинских мастеров, которые работали на украшении иконостасов и Воскресенского Новоерусалимского монастыря, и потом и в других монастырях, скажем, в Новодевичьем монастыре, появилась объемная скульптура в точке зрения украшения, да, декоративного такого украшения.
3: Именно как скульптура или икона?
2: Сначала просто как резьба, просто вообще объемная резьба. Но до патриарха Никона существовали отдельные скульптуры, которые почитались так же, как иконы. Скажем, образ Николы Можайского, который хранится в Государственной Третьяковской галерее, древний образ XIV века, прославившийся в городе Можайске. По легенде, во время нападения на город иноплеменников на небе явился Николай Чудотворец с мечом и градом в руках. И по этому, что привело, естественно, в ужас врагов, напавших на Можайск, они все разбежались. После этого была выполнена, по легенде, такая статуя, помещенная в киот. Важно понимать, что русские скульптуры, они всегда либо киотные, либо преступные, они не рассчитаны на круговой обход. И вот первоначально скульптура Николая Чудотворца была помещена в киот со створами, на которых в иконописном стиле были изображены клейма жития Николая Чудотворца. А впоследствии уже скульптура породила иконографию, которая перешла и в икону, поскольку Никола Можайский у нас есть и в скульптуре подобные образы, и в иконе, и в медном литье в том числе. Это очень распространенный тип изображения. Кроме того, с древности почиталась Параскева Пятница, и на севере очень популярны эти изображения. Георгий Победоносец на коне, Дмитрий Солунский. Эти образы, которые встречались в скульптуре до середины XVII века. Затем при патриархе Никоне было, во-первых, разрешено на Большом Церковном соборе 1666-67 годов объемное распятие вверху иконостасов. Первое объемное распятие, ну, условно объемное, поскольку оно такое скорее горельефное, кипарисовое распятие, которое у нас на Голгофе в Воскресенском соборе Новоерусалимского монастыря. Но затем подобные распятия стали очень популярны, особенно в эпоху барокко, как и вся скульптура, когда вообще вот этот вот объемный жанр был популярен в скульптуре, не только в скульптуре церковной, но и светской, уже появилась светская скульптура. И появилось в это время большое количество иконостасов объемных. К сожалению, в постсоветское время мало таких иконостасов дошло до нашего времени объемных, но они все-таки сохранились. А кроме распятия, в это же время с Воскресенским собором Новоерусалимского монастыря связывают появление образа Христа в темнице или скорбящего спасителя, который, ну, все мы себе представляем, сидящий спаситель, который либо сложил руки на коленях, либо поддерживает одну ланиту правой рукой, символизируя нового Адама, который искупает первородный грех. В Воскресенском соборе Новоерусалимского монастыря сохранилась темница, такое помещение, где сейчас часто исповедуют. И внутри находятся узы. Понятно, что эти узы просто так существовать не могли. Скорее всего, там и была вот такая первая скульптура Христа в темнице. Но во второй половине, в эпоху барокко, во второй половине XVIII века подобные скульптуры стали очень популярны. Ранее, второй половине XVIII века, мы таких скульптур не знаем, они, видимо, просто не сохранились. И на нашей выставке экспонируется именно произведение «Скорбящего спасителя», датируемое специалистами второй половины XVIII века и созданное в каком-то из регионов России. Точнее, определить очень сложно.
1: Довольно подробное сведения я сейчас получаю, которых мне не хватало во времена путешествий по Европе, где обыватели и прихожане задали мне вопрос о разнице между восприятием произведения искусства вот, в виде скульптуры такого вот христианского толка, характера, и иконы, делая акцент на том, что европейская культура воспринимает уже эти шедевры изобразительного искусства в трехмерном пространстве, а в России в двухмерном, указывая, ну, может быть, немножко так свысока на то, что, ну, это двухмерное, то есть это как окно, указывая, может быть, на то, что это уровнем ниже. И вот тогда я ничего не могла ответить. Ответ пришел только сейчас. А какие изменения в иконографии Спасителя в новое время появляются под влиянием западноевропейских гравюр? И отражено ли это в вашей экспозиции?
2: Тут очень важно понимать, что христианству 2000 лет, и 1000 лет мы были вместе, только 1000 лет мы порознь. Поэтому каждый человек, который хоть раз задумывался по поводу христианских имен, что мы носим, скажем, я Наталья, это раннехристианское имя, что мы носим имена раннехристианских святых, и мы их почитаем. Естественно, у нас есть и российские святые, более поздние, но все, что касается первых веков христианства, собственно, половины существования до середины XI века, у нас общая история. И иконография также вся шла от византийского корня. Скажем, образ Господа Вседержителя мы можем себе представить Спаса Синайского, икону VI века, которая у нас на Синае хранится в Египте, в Синайском монастыре. Вот есть образ Господа Вседержителя, и такая иконография, она распространена и в Западной Европе, и в русской художественной традиции, пришедшей из Византии. Но некоторые отличия появляются, скажем, в иконографии Спаса Нерукотворного, наиболее древнего изображения Спасителя, как считают специалисты. В русской традиции Спас Нерукотворный изображается на платье, лик чудесным образом отпечатанный на платье Спасителя, который, согласно преданию, записан уже в более позднее время, видя страдания молодого художника, омыл лик и приложил плат, и таким образом плат был запечатлен. Изображается он либо просто на платье с узелочками такими, парящим в воздухе, либо, что более позднее, такие иконы у нас встречаются даже вот в новгородской иконе, скажем, известной 12 века. Либо более позднем варианте так называемый святой мандилион, когда плат поддерживают два ангела. Предполагают, что такой извод появился после приезда Софии Палеолог, будущей супруги Ивана III. То, что касается западноевропейского искусства, там сложилась другая традиция, так называемый плат святой Вероники. По преданию, святая Вероника была той самой кровоточивой женой, которую исцелил Спаситель, и сопровождала в благодарность, сопровождала Спасителя во время его восхождения на Голгофу. И во время одной из остановок протянула ему плат, чтобы он мог отереть кровь и пот, струящийся по лику. И на платье святой Вероники, а у нас есть такая икона, представленная на выставке, обычно лицо Спасителя искажено страданием или изображено мертвенным, то есть уже вообще как бы с закрытыми или чуть приоткрытыми глазами. Обязательно терновый венец. На русских иконах Спаса Нерукотворного нет изображения страданий, нет тернового венца. Кроме того, такая же икона, более древняя, представлена у нас среди лиможских эмалей. Это у нас такое направление, которое, в общем, достаточно неожиданно в последний момент получилось перед открытием выставки. Я познакомилась с замечательным коллекционером Натальей Карпович, который на сегодняшний момент собрала прекрасную коллекцию лиможских эмалей и предложила ей посотрудничать с нашим музеем «Новый Иерусалим». Были отобраны совместно те произведения, которые были интересны нам с точки зрения иконографии, чтобы показать и сходство, и отличие иконографии Спасителя, скажем, вот спас плат святой Вероники или Господь Вседержитель. И среди этого в лиможских эмалях представлены некоторые иконы, некоторые изображения Спасителя, которых вовсе нет в русской иконографии, скажем, Христос с пылающим сердцем, поскольку это поздний католический культ, не нашедший никакого отражения в русской художественной традиции. А для Западной Европы и для Франции это очень популярное изображение. Или, скажем, Иосиф с младенцем Христом. Не Богородица, а Иосиф с младенцем Христом. Подобные картины есть в русской культуре, но скорее это уже позднее академическое влияние эпохи художников, получивших образование в Академии художеств. И вот такая полифония, возможность сравнить западную и русскую иконографию, мне кажется, очень интересно.
1: После посещения выставки образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, модном литье и эмалях, мы обратили внимание на то, что сконцентрированные произведения, вот иконы и различные шедевры, предметы искусства в одном месте. То есть такое количество, что дает очень сильное впечатление. Кому эта идея пришла в голову? Как эта идея пришла?
2: Я не хочу сравнивать задачи музея и церкви. Это все-таки светское церковное искусство. Но я знаю случаи 90-х годов, когда люди приходили, естественно, мне коллеги об этом рассказывали. Я после университета пришла в Рублевский музей в 97-м году. И рассказывали о том, что люди, приходя на экскурсии по иконам, принимали после этого святое крещение. Что красота иконы, она приближает человека к Богу. И главное послание, которое мы хотели декларировать, или нехорошо, главное послание, донести. Которое мы донести, которое мы задумывали, это дать возможность человеку узнавать Бога. Узнавать Бога в разных вариантах изображения. Ведь узнать Бога, понять, как Он изображается, это очень важно. Не все ведь отличают разные иконы. Это один из тех моментов, которые я вижу важным в своей профессиональной деятельности. Потому что если ты придешь в храм молиться, ты же не будешь спрашивать, чем Никола Зарайский отличается от Николы Можайского. Ты придешь молиться, и я уверена, что не в каждом храме тебе дадут ответ на этот вопрос. Искусствоведение и изучение церковного искусства – это наука светская, но она, образование, как любое образование, однокоренное со словом «образ». И тоже связано с Богом. Поэтому человек, чем больше он узнает о Боге, о том, как Бог может изображаться в разные времена, чем больше развеивается мифов о том, что скульптура не христианское искусство, не православное, вернее, искусство, а католическое, о том, что поздняя икона хуже древней иконы. Дух Святой парит где хочет. И чем больше этих мифов будет развеяно, чем больше человек узнает истины о том, как писалась русская икона, как создавалась русская скульптура, как ее почитали. Хотелось вернуться, например, к теме скульптуры, ведь есть же образы чудотворные именно скульптуры. Человек, который хоть раз был в Нило-Столобенском

0: создана на рубеже 18-19 веков, в конце 18-го, начале 19 века, в классицистическую эпоху, но в ней есть черты, связанные еще с барочной традицией в таких отлетающих тканях, на одеяния, монашеских одеяниях Нила Столобенского. Но если кто-то увидел эту скульптуру, то человек поймет, что это никакой не народный мастер. Конечно, это мастер с хорошей профессиональной выучкой, потому что народные мастера не могли создать такой объем.
1: Но создали русские мастера, конечно, или все же зарубежные?
0: Нет, конечно, это русские мастера. Это же время, когда уже существовала и процветала Академия художеств. Конечно, эти мастера учились, может быть, и у иностранцев, но это началось еще с Петровского времени, когда первые пенсионеры поехали в Европу. А там в более позднее время и западные художники просто приглашались преподаватели для обучения русских мастеров. Россия была открыта Европе, конечно.
1: Планируется ли издание каталога проведения кураторских экскурсий или тематических лекций в рамках проекта?
0: Да, мы сейчас работаем над каталогом. Это очень волнительно, поскольку это всегда, когда на финишной прямой каталог, и все стараются все-все-все ошибочки выверить. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время каталог, посвященный этой выставке, увидит свет. Кураторские экскурсии проводятся. Их провожу я или мой сокуратор, коллега из художественного отдела Лариса Михайловна Черненилова. Вот ближайшие кураторские экскурсии у нас состоятся 10 и 18 июля. 10 буду проводить я, Бог даст, если все будет хорошо, а 18 Лариса Михайловна.
1: Что для вас икона?
0: Икона – это очень сложный... Это очень сложный объект. Конечно же, прежде всего, это образ Божий, образ первообраза. Это окно в духовный мир. Но это и художественное произведение, это которое передает красоту Бога, красоту Богородицы, красоту святых. И через эту красоту, которая спасет мир, мы можем приблизиться к Богу.
1: А как вы думаете, какая цель жизни у человека?
0: Я христианка, я думаю, что главная цель жизни, конечно, спасение. Но ведь путь один, а дороги разные.
1: А спасение от чего?
0: Добрый ответ на страшном суде. Спасение от грехов, добрый ответ на страшном суде. И икона приближает нас к Богу, поскольку это окно в мир, в которое надо заглянуть, потому что просто так, если оно задернуто шторкой, мы не увидим, что в нем изображается. Эту шторочку нужно отдернуть и посмотреть в это окно. И мне кажется, что именно музей дает возможность взглянуть на икону, понять ее глубину через художественные восприятия, через иконографические нюансы. Понимание иконы приближает нас к Богу.
1: Как обывателю отдернуть эту шторочку?
0: Вы знаете, все мы люди среднего или старшего поколения так или иначе пережили советское время или застали то время безбожное, что говорить, безбожное время, когда мы ничего не знали про икону, нам негде было об этом узнать. Вот у меня у бабушки было очень верующее, у меня была бабушка, человек, у нее было 4 класса церковно-приходской школы. Она знала все богородичные иконы. И когда я окончила университет и приехала к ней, первое, что она мне спросила, она мне показала икону и сказала: «А, вот университет, искусствоведение, а в иконах ты что-нибудь понимаешь? Вот что это за икона?» Это была Троеручица, семейная икона. И я тогда начала рассказывать про Иоанна Дамаскина. Она долго слушала, сказала: ну, хорошее образование получила. Для нее образование – это знание об иконе. Но она эти иконы все знала, понимаете, с 4 классами церковно-приходской школы. А я об этом узнала только на искусствоведческом отделении университета. А, скажем, в английской школе я об этом узнать, естественно, не могла. И всем нам очень сложно отдернуть эту шторку, потому что это очень сложное. Это сложное для понимания искусство. Оно, с одной стороны, такое же визуальное, как светское искусство, но когда мы видим портрет, пейзаж или натюрморт, нам все понятно. Вот это передает эмоцию. Нам хочется на берег этой реки, мы видим эту прекрасную девушку или юношу, восхищаемся этим натюрмортом. Когда мы видим икону, она должна ведь, вернее, цель

0: икона дать нам возможность сосредоточиться на молитве, всякое теперь отложить попечение, как говорят на литургии, и обратиться к Богу, абстрагироваться от всех тех повседневностей, от суеты, от рутины, это очень сложно. И мне кажется, что здесь дело не в древности иконы, а именно в том необыкновенном Божьем Духе, который водит рукой художника. В этом и гениальность художника, иконописца, но он же тоже художник, который дает возможность передать обоженность этого мира, чтобы человек вышел и увидел, что мир обожен.
1: Наталья, выставка называется «Образы Спасителя и Креста». А какие образы Креста?
0: Да, выставка называется «Образы Спасителя и Креста Господня». И действительно существуют иконы, где крест изображается без Спасителя, не так, как в распятии. А прежде всего, это, конечно же, праздник крестовоздвижения. И такие иконы есть на нашей выставке. Две иконы собрания музея «Новый Иерусалим». И, кроме того, на выставке представлены две иконы с очень редкой иконографией. Явление, воспоминание явления креста Господня на небе в Иерусалиме. Одна из этих икон происходит из церкви под колокольней Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря, а вторая из частного собрания. Это очень редкие изображения праздника, который не получил такого широкого распространения.
1: Спаси Господи, с Божьей помощью. Благодарю вас за глубокую познавательную беседу.
2: С вами были Наталья Мерзлютина и Ирина Василевич.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами Мария Заостровных. На календаре четверг, 30 июля. Продолжается 9-я седмица по Пятидесятнице. Среди прочих сегодня память великомученицы Марии или Маргариты и преподобного Иринарха Соловецкого. Также сегодня мы чтим образ Святогорской иконы Божьей Матери, обретение которой состоялось в 1569 году. Ну а буквально через несколько минут из программы «Православный календарь» мы узнаем о тех, чью память мы сегодня также чтим из программы «Православный календарь». В 9:25 послушаем 20-ю экафизму, а в 10:10 Евангелие дня. В 10:20 главы из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой с хиигумена Харитона Дунаева. В 11:10 программа из цикла «Священник отвечает». В 11:25 «Духовное слово» главы из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. В 12:15 передача из цикла «Азбука финансов». В 12:30 звучащая книга «Отец Ярослав Шипов. Рассказы» из книги «Долгота дней». В 13:15 «Детям о Боге» прозвучит очередная часть Евангелия в переложении для детей. В 13:40 у микрофона будет работать Виктория Кауган, а в 14:20 беседа о вечном. В 15:10 передача из цикла «Священник отвечает». В 15:30 разговоры об искусстве. Это уже программа Дмитрия Бабушкина. В 16:10 мы повторим для вас программу «Православный календарь». В 16:20 детям о Боге. В 16:40 Виктория Кауган расскажет, как прошел музыкальный концерт в центре «Царский», а в 17:20 гость в студии. Продолжим читать и изучать творение Максима Грека. Вот такие программы сегодня днем составят вам прекрасную компанию в нашем эфире. Помощи Божьей, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 июля в дистанционном формате прошел установочный вебинар, посвященный 150-летию синодального перевода Библии. Встреча, организованная синодальным отделом религиозного образования и катехизации, прошла в рамках реализации патриаршей программы изучения Библии. Участниками встречи стали ответственные за эту программу в епархиях Русской Православной Церкви, а также ответственные по взаимодействию с организациями высшего и среднего профессионального образования. К участию подключились священнослужители и миряне из полутора десятков епархий, в том числе из Луганской, Гродненской, Бердянской, Мерекесской, Канской, Пермской, Волжской, Ижевской, Благовещенской, Самарской и Одинцовской. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Иоанн Рубин, обозначивший главную цель предстоящей работы – превратить юбилейную дату в действенный инструмент библейского просвещения на приходах. Игумен Иоанн напомнил, что полтора столетия назад Русская Церковь дала своим чадам Священное Писание на доступном русском языке. А сегодня задача патриаршей программы состоит в том, чтобы помочь верующим не просто читать, но глубоко и осмысленно изучать Слово Божье в духе церковного предания. Отец Иоанн также представил докладчиков и пожелал участникам плодотворной работы. Основную часть вебинара провел диакон Иоанн Змеев, редактор медиаресурсов патриаршей программы изучения Библии. Его выступление состояло из двух смысловых блоков. Первый был посвящен истории синодального перевода. Докладчик обозначил ключевые вехи от славянских переводов святых Кирилла и Мефодия до выхода полной русской Библии в 1876 году. Особое внимание было уделено тому, какие смысловые акценты ответственным на местах стоит расставлять, рассказывая об истории своей аудитории, преемственность древней церковной традиции, подвиг святителя Филарета Дроздова и его сподвижников, судьба синодального перевода в XX веке, его влияние на русскую литературу и культуру. Второй блок был посвящен практическим вопросам. Участникам предложили спектр форматов просветительских мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. От вечера синодального перевода и выставки одной книги до дискуссионных встреч в школах и вузах, кинолекториев, библейских викторин и челленджей в социальных сетях. Сквозная мысль этого блока состояла в том, что каждое такое событие должно завершаться приглашением присоединиться к патриаршей программе и начать систематическое изучение Священного Писания. Опытом проведения Всероссийского молодежного конкурса видеоблогинга «Исследуйте Писание 2026» поделился иерей Андрей Филонов, клирик храма мученицы Татьяны при МГУ, руководитель лаборатории креативных православных инициатив «Святая Татьяна поможет». Священник рассказал, как подобный формат позволяет молодым людям лично свидетельствовать о Евангелии и объяснил, каким образом этот успешный опыт может быть воспроизведен в епархиях, как через организацию собственных конкурсов, так и через использование готовых видеороликов для обсуждения на молодежных встречах. Проведенный вебинар подтвердил живой интерес к юбилейной теме со стороны епархии и стал важным шагом в подготовке к празднованию 150-летия синодального перевода. Патриаршая программа изучения Библии продолжит оказывать информационную и методическую поддержку всем, кто трудится на ниве библейского просвещения и выражает надежду на то, что юбилейный год принесет обильные плоды в деле распространения Слова Божьего. В эфире новости. В преддверии Дня Крещения Руси в Верхнем Уфалее состоялся крестный ход, который ежегодно объединяет прихожан храма Рождества Пресвятой Богородицы. После божественной литургии верующие прошли молитвенным шествием от школы к поклонному кресту на горе Красный Камень в микрорайоне Железнодорожников. У поклонного креста был совершен молебен святому равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Александр Городинский напомнил участникам о духовном и историческом значении крещения Руси, подчеркнув, что принятие христианства стало поворотным событием в истории нашего Отечества, определившим его духовное, культурное и нравственное развитие. Продолжаем выпуск. В преддверии Дня Крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира представители Челябинской епархии провели духовно-просветительскую встречу с военнослужащими 23-го отряда специального назначения «Оберег» Уральского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. С бойцами встретились епархиально ответственные за взаимодействие с управлением Росгвардии по Челябинской области иеромонах Михаил Рудаков и руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник. Они рассказали военнослужащим о духовном подвиге святого равноапостольного князя Владимира и историческом значении крещения Руси. Особое внимание было уделено роли православной веры в становлении российской государственности, укреплении нравственных ценностей и воинских традиций. В ходе беседы участники также обсудили значение духовной жизни для современного человека, ответственность защитника Отечества и важность сохранения исторической памяти. И последняя информация выпуска. Ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии руководитель миссионерского отдела иеромонах Серафим Шанин принял участие в соревнованиях «Стальные люди», приуроченных к празднованию Дня города Алапаевск и Дня металлурга. Отец Серафим не просто поддержал спортивное событие, он вышел на площадку наравне с опытными атлетами и прошел все испытания силового экстрима. В программе состязаний были по-настоящему серьезные нагрузки, подъем бревна 80 килограммов, работа с мешками весом от 60 до 120 килограммов, кантование покрышки 250 килограммов, тяга автомобиля «Газель» и жим штанги лежа в 100 килограммов. По итогам напряженной борьбы отец Серафим занял почетное 3-е место. Этот результат говорит не только о физической силе, но и о внутренней дисциплине, терпении и воле, которые так близки христианскому пути. Участие отца Серафима напоминает нам, спорт и физическая культура – это не только про рекорды, но и про воспитание характера, умение преодолевать себя и служить примером окружающим. Именно поэтому в епархии уделяется внимание развитие физкультуры и спорта – это часть целостного воспитания личности. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 июля по новому стилю или 17 по старому. И сегодня Церковь творит память. Великомученицы 4 века Марины, или также Маргариты Антиохийской. Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского, иеромонаха, почившего в XI веке, преподобного Иринарха игумена Соловецкого и преподобного Леонида Устнедумского, подвижников XVII столетия. Прославляется икона Божией Матери Святогорская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обращаемся к памяти преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Леонид Устнедумский родился в 1551 году в Пошехонской Ярославской земле в семье благочестивых крестьян Филиппа и Екатерины. Родители воспитали сына в страхе Божьем и научили его чтению. До 50-летнего возраста он занимался земледелием, труды которого не прошли бесследно для остальной его жизни, расширили его кругозор и укрепили волю, научили его терпению и сохранили в нем детскую простоту сердца, сделавшую его достойным духовных откровений. Неизвестно, думал ли преподобный Леонид оставить свои земледельческие занятия и посвятить себя иноческой жизни, но однажды, в 1603 году, преподобный удостоился во сне явления Божией Матери. Она повелела ему идти на реку Двину в Моржевскую Николаевскую пустынь, неподалеку от Холмогор в Архангельской земле, взять там ее икону Адигитрию и перенести на реку Лузу к Туринской горе в пределы современной Кировской области и, построив в честь ее храм, оставаться при нем до кончины. Преподобный Леонид, считая себя недостойным особого божественного откровения, решил отнестись к явлению как к обычному сну и никуда не пошел. Так он сделал по своему великому духовному опасению, осмотрительности и высокому смирению. Однако, вскоре, оставив свои занятия и, несмотря на преклонные лета, он отправился в Кожеизерский монастырь в Архангельской земле и принял там монашеский постриг. Преподобный Леонид прожил здесь около года, исполняя послушание келаря, подвязаясь вместе с братьями и обители в условиях сурового климата и постоянно испытывая недостаток в пище. Его духовным руководителем был преподобный старец Серапион. Никогда, конечно, преподобный Леонид не расстался бы с ним и не вышел из пустынной обители, если бы ему не повторилось прежнее сновидение, повелевавшее идти в Моржевскую пустыню и перенести на Лузу икону Адигитрии. Тогда он в недоумении и страхе никому не поведал о видении, вышел из Кожеизерской обители и, идя по реке Онеге, дошел до моря и отправился в Соловки для поклонения мощам преподобных Зосимы и Савватия. Благосклонно принятый игуменом, он прожил там 3 года как новоначальный, трудясь в пекарне. Постоянно занятый исполнением своего послушания, самого тяжелого в многолюдных обителях, преподобный Леонид начал уже было успокаиваться и забывать о своем двукратном сновидении. Как вдруг увидел его в 3-й раз, так живо и ясно, как будто бы не во сне, а наяву. Пресвятая Дева явилась ему в том же самом виде и велела немедленно идти в Моржевскую пустынь и перенести икону ее на Лузу. Тогда старец понял, что это было необыкновенное сновидение, и устрашился того, что так долго не верил ему и не исполнял повеление Божией Матери. С горькими слезами он рассказал игумену Антонию о своем троекратном сновидении и просил благословения оставить Соловецкую обитель. Игумен посоветовал ему не противиться более воле Божьей, чтобы не навлечь на себя гнева небесного. С молитвой отпустил его из своей обители. И Леонид немедленно отправился в Моржевскую пустынь. Пробыв там 1 год в монастырских трудах, Леонид открыл настоятелю свое видение. Получив икону Адигитрии, Леонид пошел на назначенное место к реке Лузе и поселился близ Туриной горы при реке Якушице в хижине, сплетенной из хвороста. Но тамошние жители изгнали его, и он отошел по реке Лузе оттуда на два поприща. С помощью одного селянина срубил себе келью и близ нее устроил часовню. Затем сходил в Ростов, чтобы испросить у митрополита ростовского Варлаама антиминс и благословение на устроение церкви. Получив антиминс, он возвратился на место, уже посвященный во иеромонаха. В 1608 году отец Леонид построил деревянную церковь во имя введения Божией Матери и поставил в храме вышеупомянутую икону Адигитрии. Болота, окружавшие устроенную им обитель, делали ее неудобной для общежития. Для осушения болот отец Леонид прокопал от реки Лузы канал в Черное озеро и прозвал его, не думаю, рекою. Название это возникло по следующему поводу. При создании канала отец Леонид был укушен змеей. В ту же минуту родилась у него мысль о гибельных последствиях яда и привела было подвижника в страх. Вдруг, возложа упование на Бога, решился он об опасности не думать и остался здоров. Тогда преподобный приступил к новой работе. Он прокопал еще два канала от Черного озера до Святого, а от Святого озера до Черной речки. Таким образом, эту речку, вытекающую из непроходимых лесных болот, провел в реку Лузу. Но, несмотря и на этот совершенный труд, нельзя было осушить место, ибо весенняя вода во время разлива реки Лузы затопляла монастырь. Это заставило перенести обитель на один мыс над Черным озером при речке Недуме. На новом месте поставил Леонид с благословения ростовского митрополита церковь Введения с пределом великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Введенская церковь была освящена архимандритом Устюжского архангельского монастыря Арсением в мае 1652 года. И вот уже по устроении Усть-Недумской обители преподобный Леонид скончался в 1654 году, 17 июля, на 104 году жизни. Преподобнее отче Леониде, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Хафизма 20. Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах. Повянуй, люди моя, подмя, Господи, что есть человек, яко познал сей сему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят, Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе, во псалтире десятоструннем пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта, избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего в сие, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падение о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего, Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде,
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, донде же есмь. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и всяя же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы. Сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог Твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем, и обязуй сокрушение их. И считай множество звезд, и всем им имена нарицай. Вери, Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не с числа. Приемли, кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его, Его уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщает Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лицам раза Его кто постоит, постит слово Свое и истает Я, дыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеви и вся бездны, огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуется о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоостры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому Отца моего, пасох овцы Отца моего, руцы мои сотвористи орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец Отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добри и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох в сретение иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя грешного и прости мя недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клягся, аще же лже клягся, или хулих мыслью, или кого горих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайный ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся».

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиною непокорства. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 20-я кафизма.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В день крещения Руси 28 июля этого года над центром уральской столицы вновь разнесся торжественный благовест «Слава тебе, Боже», который традиционно проходит в этот день во всех храмах Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора уральской столицы благовествовал большой старинный колокол 1905 года рождения. Звон-благовест – это особый вид торжественного звона, совершаемый мерными ударами в большой колокол, символизирующий возвещение благой вести. Размеренный колокольный звон в исполнении старшего звонаря собора Любови Белокуровой звучал в течение получаса с полудня, а завершился традиционным радостным трезвоном. Одним из свято-троицких колоколов, который известил горожан о дне крещения Руси, стал так называемый Гилевский колокол. С ним связана личная история его однофамильцев, супругов Гилевых, о которой они и рассказали. Все началось с того, что однажды пасхальным днем Алексей Валерьевич и Ольга Борисовна поднялись на колокольню старинной Преображенской церкви на Уктусе, чтобы позвонить в колокола. В пасхальную неделю поделиться радостью о воскресшем Христе может каждый желающий. Поднялись на пару минут, а провели на колокольне 2 часа. Звучание колокола так понравилось ученым-биологам, что после 10 лет они начали обучение в Уральской школе звонарей. Отмечается также, что кроме Гилевского колокола, на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора находится еще один старинный колокол, отлитый мастером Григорьевым, предположительно, в 1899 году и посвященный 900-летию крещения Руси. Ну и следующая новость тоже из уральской столицы. У нас открыли после реконструкции памятник легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову. Церемония открытия прошла на площади перед храмом во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны 27 июля этого года. События приурочили к 115-летию со дня рождения героя. Ремонтно-реставрационные работы, проведенные по инициативе волонтерского центра РМК при поддержке русской медной компании, помогли вернуть памятнику достойный облик. С мая по июль этого года специалисты полностью заменили облицовку монумента и площадки подпорных стен и ступеней. Также были устранены повреждения гранитных плит, основания постамента и удалены граффити. Напомню, памятник Николаю Кузнецову, установленный на Уралмаше в 1985 году, это важная часть исторического наследия Екатеринбурга. В годы Великой Отечественной войны разведчик действовал под видом немецкого офицера. Его разведывательная деятельность внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией. И восстановление памятника – это не просто реставрационные работы, а важный шаг в сохранении исторической памяти и передаче ее новым поколениям. Ну и к другим сообщениям выпуска. Вышла новая книга святейшего патриарха Кирилла под названием «Война за пределами видимых причин и следствий». В издательстве Московской патриархии вышла новая книга святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая посвящена метафизике войны. Такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм, победа и другие, рассматриваются под особым углом духовного зрения. Святейший Владыка говорит об искупительном значении и последствиях войны, о метафизических рубежах и целеполагании России. Касается расового аспекта войны. Поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выигрывает тот, кто находится на стороне света. Наше земное призвание – быть воинами Господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Утверждая, что русский народ имеет силу побеждать, первосвятитель указывает вместе с тем на великую ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 20 глава, 17 по 28 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: „А вот мы и восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет“. Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“. А теперь, друзья, обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом, архиепископом болгарским. Сыны Зеведеевы думали, что Господь пойдет в Иерусалим, то станет земным царем, так как часто слышали его слова: «Восходим в Иерусалим». Поэтому они допустили человеческий помысл и заставили мать подойти, сами стыдясь явно поступить к нему. Хотя незаметно и они подошли, как сообщает Марк. Он говорит: «Подходит к нему Иаков и Иоанн, значит, и они незаметно и тайком подошли». Оставив мать, Господь вступает в разговор с сыновьями, чтобы показать, что ему известно, что они заставили мать так говорить. Он говорит им: «Не знаете, чего просите. Не знаете, что-то велико и изумительно даже и для ангельских сил». Потом, отклоняя их от таких помыслов, направляет их ум скорбя. Спрашивает же не потому, что не знал, но чтобы заставить их ответом открыть внутреннюю болезнь духовную, то есть честолюбие, и чтобы они постарались исполнить обещание. Он говорит как бы так: «Поскольку никто не может стать учеником в Царстве Моем, если не будет участником и в моих страданиях, то скажите мне, можете ли вы вынести таковые страдания?» Чашей он называет свои страдания и смерть, показывая, с одной стороны, что эти страдания так легки, как легко выпить чашу, а потому и нам должно с готовностью идти на страдания. А с другой стороны, названием «чаша», показывая, что и сам он добровольно идет на смерть. Далее, как выпивший чашу, будучи отягчен, тотчас засыпает, так и испивший чашу страданий погружается в сон смерти. Смерть свою он называет крещением, потому что его смерть имеет для всех нас очищающее значение. Они дали обещание, не понимая, о чем идет речь, и с готовностью обещая все, чтобы только получить желаемое. И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Я знаю, что вы понесете страдания». Так действительно и было. Иаков умертвил Ирод, а Иоанна осудил Троян за свидетельство о слове истины. Слова «дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано» означают: если окажется, что потерпевшие мучения вместе с тем имеют и все прочие добродетели, такой человек получит дар. Представим себе, что предложено состязание на ристалище. Награды победителям раздает сам царь. Если бы к царю подошел кто-либо, не участвовавший в состязании, и сказал ему: «Воздаятель наград, даруй мне венец без подвига с моей стороны», то царь ответил бы таковому: «Я не имею права дать венок даром. Он назначен для того, кто состязался и победил». Так и здесь, говорит Христос: «Я не могу даром дать вам правое место возле себя, оно готовано для подвязавшихся и принадлежит им». Ты спросишь: «Что же, некоторые и воссядут?» Узнай, что никто там не сядет. Это свойственно единому только божественному естеству. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди одесную меня»? Никому. Так сказал Господь братьям Зеведеевым, применяясь к их понятию. Они, не понявши, что прежде сказаны слова Господа о сидении на 12 престолах, образное выражение относительно славы, ожидающей их, просили такого сидения в буквальном смысле. Услышав все прочие 10 учеников, вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Когда 10 учеников увидели, что двое получили от Христа упрек, то и они стали негодовать, и этим обнаружили, что и они стремятся к такой же чести. Так несовершенны были ученики, что двое стремились возвыситься над 10, а те 10 завидовали двоим. Так как 10, услышав слова Господа, пришли в смущение, то Господь призывает их к себе и уже одним призывом еще до беседы успокаивает их. До того сыны Зеведеевы, беседуя с ним, отделились от прочих, теперь же он вступает в беседу со всеми вообще. Зная, что страсть к первенству сильна, и потому и надо нанести решительный удар, он говорит самое неприятное для учеников, причисляя их к язычникам и неверным, коль скоро они ищут славы. Обличая их, он говорит так: «Прочие люди величаются своей властью, но любить власть – это страсть языческая. Для моих же учеников вся честь в смирении. Поэтому, кто хочет быть большим, тот должен служить слабейшим. В этом и состоит самое великое смирение. Пример этого являю я на себе самом. Будучи владыкою Царем Небесным, я смирил самого себя, чтобы послужить вашему спасению, и настолько, что душу свою отдаю для избавления многих, ибо все суть многие».
1: Вы слушали Евангелие дня на православном радиоканале «Воскресенье».

0: звучит очередная часть из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Схиигумена Харитона Дунаева. Читает Дмитрий Поляков.
1: 185. В книгах пишется, что когда молитва Иисусова возьмет силу и внедрится в сердце, на языке навязнет это одно, а внедрится в сердце это другое. Тогда она придает бодрости и сон прогоняет. 186. Внимай себе и старайся не выходить из сердца, ибо там Господь. И ищи сего и трудись над сим. Найдешь и увидишь, как это драгоценно. 187. То, что водитесь чувством или что вообще имеете духовные чувства, не значит еще, что стоите твердо вниманием в сердце. Когда это последнее есть, тогда ум стоит в сердце неисходно и стоит пред Господом в страхе и благоговеинстве, и исходить оттуда не хочет. Состояние это похоже на то, как дитя в объятиях матери покоится. Даруй вам, Господи, сего достигнуть. 188. Попадается кто-нибудь из знающих дела и растолковывает. Оттого у тебя все нестройство внутри, что там качествует разложение сил. Ум идет своим чередом, а сердце своим. Надобно ум соединить с сердцем, тогда брожение мыслей прекратится. И ты получишь руль для управления кораблем души, рычаг, которым начнешь приводить в движение весь твой внутренний мир. Как же это? Навыкни умом сердце молиться – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». И эта молитва, когда научишься совершать ее как следует или лучше, когда она привьется к сердцу, приведет тебя к желаемому концу. Она сочетает ум твой с сердцем, она уложит брожение мыслей и даст тебе силу править движениями твоей души. 189. В предыдущем состоянии была молитва трудовая. Но сердце почти постоянно было холодно, и разве-разве, когда подвигалось на теплую и усердную молитву. Теперь, напротив, теплота молитвенная не отходит, а только кое-когда нападает охлаждение, которое скоро прогоняется терпеливым пребыванием в порядках и занятиях, возбуждающих чувства. Есть большая разность и в отношениях сердца к суетным и страстным прирожениям, кто от них свободен. Но в предыдущем состоянии они входили в сердце, совосхищали его и будто силой убрали сочувствие. Оттого хоть дел грешных не было там, но сердце редко оставалось свободным от осквернения соуслаждением греховным. И теперь подходят те же прирожения, но у входа сердца неотходно стоит страж, внимание, и именем Господа Иисуса отражает сих врагов. И только когда-то враг воровски успевает заронить сласть такую, которая, впрочем, тотчас замечается, извергается и очищается покаянием до того, что и следа ее не остается. Таков обычный строй сердца, о котором идет речь. До этого, в период искания, сидя около купели, проводишь года, восклицая «человека не имам». О, когда придет спасение Израилева, чтобы бросить нас в эту живительную купель! Каким образом Он, принятый нами в себя, дает нам томиться таким образом? Он внутрь нас, но нас самих там нет. И так нужно нам туда вернуться. Довольно читать, нужно действовать. Довольно глядеть, как ходят другие, надо бы находить самому. К этим прекрасным мыслям и внушениям нечего прибавить. Хочешь внутренней жизни, войди внутрь. Но как войти, об этом уже было говорено ранее. 190. До зарождения внутренней жизни или проявления ощутительного действия благодати и богообщения человек часто еще что-нибудь сам делает и напрягает к тому свои силы. Но, измаявшись безуспешно в своих усилиях, он бросает, наконец, свою самодеятельность и вседушно предает себя вседействию благодати. Тогда посещает его Господь милостью Своею и возжигает в нем огонь внутренней духовной жизни. Что в этом великом перевороте его усилия ничего не значили, это знает он по опыту. После более или менее частыми отступлениями благодать Божия впечатлевает в него также опытное удостоверение, что и поддержание этого огня жизни не есть дело его собственных усилий, Затем частое нахождение благих мыслей и начинаний, частое осенение духа молитвенного, неведомо как и откуда находящего, тоже опытно дают ему убедиться, что и все доброе не иначе для него возможно, как от действия Божьей благодати, всегда присущей ему по милости Господа, спасающего всех спасаемых. Он предает себя Господу, и Господь вседействует в нем. Опыт показывает, что тогда только и идет у него все успешно, когда он исполнен этим самопреданием. Он и не отступает от него, и всячески блюдет. Теоретиков много занимает вопрос об отношении благодати к свободе. Для носящего благодать вопрос этот решен самим делом. Носящий благодать предает себя вседействию благодати, и благодать в нем действует. Эта истина для него не только очевиднее всякой математической истины, но и всякого внешнего опыта, ибо он уже перестал жить вовне и весь сосредоточен внутри. Забота теперь у него одна – быть всегда верным присущей в нем благодати. Неверность оскорбляет ее, и она или отступает, или сокращает свое действие. Верность свою благодати или Господу человек свидетельствует тем, что ни в мыслях, ни в чувствах, ни в делах, ни в словах ничего не допускает такого, что сознает противным Господу и, напротив, никакого дела и начинания не пропускает, не исполнив его, коль скоро сознает, что на то есть воля Божия, судя по течению его обстоятельств и по указанию внутренних влечений и мановений. Это иногда требует много труда, болезненных самопринуждений и самопротивлений, но ему радостно приносить все в жертву Господу, ибо после всякой такой жертвы он получает внутреннее воздаяние, мир, обрадование и особенное дерзновение в молитве. Этими актами верности благодати и возгревается дар благодати, в связи с молитвой, уже неотходную в то время. Когда возгнетут огонь, нужно движение воздуха, чтобы раздувать его. Точно так же, когда возгнетется огонь благодати в сердце, нужна молитва, которая есть своего рода движение воздуха духовного в сердце. Что такое эта молитва? Непрестанное обращение ума к Господу в сердце или непрестанное предстояние Господу умом в сердце с воззваниями к Нему или без воззваний, с одними чувствами преданности и сокрушенным припадением к Нему в сердце. В этом действии, или скорее настроении, главное средство к поддержанию внутренней теплоты и всего внутреннего порядка, к прогнанию худых и пустых мыслей, к утверждению мыслей и начинаний добрых. Приходят мысли и начинания добрые, он углубляется в молитву, и смотря по тому, укрепляются ли они в молитве или исчезают, он узнает, угодны ли они или не угодны Богу. Приходят мысли худые или начинает что-либо тревожить душу, он опять углубляется в молитву, не обращая внимания на происходящее в нем, и все исчезает. Таким образом, умная молитва ставится в нем главным двигателем и правителем духовной жизни. Не дивно потому, что все наставления в писаниях отеческих преимущественно направлены к тому, чтобы научить умно молиться Господу как следует. 191. Упражнение молитвы Иисусовую имеет два главнейших подразделения или периода, оканчивающихся чистую молитвою, которая увенчивается бесстрастием или христианским совершенством в тех подвижниках, которым Богу благоугодно дать его. Святой Исаак Сирский говорит: «Немногие сподобились чистой молитвы, но малые. Достигали же к таинству, совершающемуся после нее, и перешедший на другой берег Иордана, едва встречается один из поколения в поколение по благодати и благоволению Божиим». 192. В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии. Благодать Божия, несомненно, содействует молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором побеждения и победы непрестанно сменяют друг друга, в котором свободное произволение человека и немощь его выражаются с ясностью. 193. Во втором периоде благодать Божия являет ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно или, что тоже, без развлечения, с сердечным плачем и теплотою. При этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом. 194. Первое состояние молящегося – можно уподобить обнаженным древам во время зимы. Второе – тем же древам, покрывшимся листьями и цветами от действия теплоты и весенней. Душою и целью молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние. За покаяние, приносимое при одном собственном усилии, Бог дарует в свое время покаяние благодатное, и Дух Святый, вселившись в человека, – ходатайствует о нем воздыханиями неизглаголанными. Он ходатайствует о святых сообразно воле Божией, которую ведает один он. Из этого явствует со всей очевидностью, что для новоначального искания места сердечного, то есть искания открыть в себе безвременно и преждевременно явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки. Такое начинание – начинание гордостное, безумное. Столько же не соответствует новоначальному употреблению механизмов, предложенных святыми отцами для преуспевших иноков, для безмолвников. 195. Трудись, напрягайся, ищи и обрящешь. Толцы и отверзятся тебе. Не ослабевай и не отчаивайся. Но при всем том помни, что труды сии составляют только опыты усилий с нашей стороны к привлечению благодати, а не самое дело, которого еще мы ищем. Недостает главного, благодатного возбуждения. Очень заметно, что рассуждаем ли, молимся ли или другое, что делаем. Втесняем как бы нечто чуждое в свое сердце, совне. Бывает, что соответственно силе напряжения некое воздействие от сих трудов не зайдет до известной глубины в сердце, но потом опять оттуда извергается, по какой-то упругости непокоривого и непривычного к тому сердца. Подобно тому, как извергается из воды палка, вертикально погруженная в воду. Тотчас же после сего опять начинается холодность и дебелость на душе. Явный знак, что тут не было благодатного воздействия, а один наш труд и наши усилия. Потому не успокаивайся на одних этих делах и не почивай на них, как будто они-то и были-то, что тебе следует сыскать. Опасное заблуждение. Равно опасно думать, что в этих трудах заключается заслуга, за которую необходимо должна быть ниспослана благодать. Совсем нет. Это только приготовление к принятию. Самое же дарование совершенно зависит от воли раздаятеля. Итак, при рачительном употреблении всех предуказанных средств ищущему следует еще ходить, ожидая посещения Божие, которое, впрочем, не приходит с усмотрением, и никто не знает, откуда оно приходит. Когда придет сия возбуждающая благодать, только тогда начнется настоящее внутри дело перемены жизни и нрава. Без того успеха и ожидать нельзя. Будут одни попытки неудачные». Свидетель тому блаженный Августин, который долго маялся сам над собою, а одолел себя уже тогда, когда осенила его благодать. «Трудись, ожидая в верной надежде. Придет и все устроит». 196. Исполнение заповедей, предшествующее соединению ума с сердцем, различествует от исполнения заповедей, последующего соединению. До соединения подвижник исполняет заповеди с величайшим трудом, насилуя и принуждая свое падшее естество. По соединении духовная сила, соединяющая ум с сердцем, влечет к исполнению, делает его удобным, легким, сладостным. «Путь заповедей твоих текох, егда расширилось и сердце мое», — сказал псалмопевец. 197. Пока стремления духа прорываются раздробленно, то одно, то другое, и одно в одну сторону, а другое в другую, нет в нем жизни. Когда же высшая, божественная сила благодати, одновременно наитствуя дух, сводит все его стремления воедино и держит их всем единым, тогда и огонь жизни духовной. 198. Когда благодать не обитает в человеке, демоны, как змеи, гнездятся во глубине сердца, совсем не позволяя душе пожелать доброго. Когда же в душу войдет благодать, то они, как мрачные какие облака, носятся по частям сердца, преобразуясь в греховные страсти или в развлечения, дабы затмить память, отвлечь ум от беседования с благодатью. 199. Если же ты ощутил, что соединился ум твой с душою и телом, что ты уже не рассечен грехом на части, но составляешь нечто единое и целое, что святой мир Христов возвеял в тебе, то храни со всевозможным тщанием дар Божий. Да будет главным твоим делом молитва и чтение святых книг. Прочим делам давай второстепенное значение, а к делам земным будь хладен, если можно, чужд их. Священный мир, как веяние Святого Духа, тонок, немедленно отступает от души, ведущей себя неосторожно в присутствии его, нарушающей благоговение, нарушающей верность послаблением греху, позволяющей себе нерадение. Вместе с миром Христовым отступает от недостойной души благодатная молитва, и вторгаются в душу, как гладные звери страсти, начинают терзать самопредавшуюся жертву, предоставленную самой себе, отступившим от нее Богом. Если ты присытишься, в особенности упьешься, святой мир перестанет в тебе действовать. Если разгневаешься, надолго прекратится его действие. Если позволишь себе дерзость, он перестанет действовать. Если возлюбишь что земное, заразишься пристрастием к вещи, к какому-либо рукоделию или особенным расположением к человеку, святой мир непременно отступит от тебя. Если попустишь себе услаждение блудными помыслами, он надолго, весьма надолго оставит тебя, как не терпящий никакого зловония греховного, в особенности блудного и тщеславного. Поищешь его и не обрящешь. Восплачешь о потере его, но он не обратит никакого внимания на плач твой, чтобы ты научился давать дару Божию должную цену и хранить его с подобающими тщательностью и благоговением. Возненавидь все влекущее тебя долу, в развлечение, в грех. Распнись на кресте заповедей евангельских. Непрестанно содержи себя пригвожденным к нему. Мужественно и бодренно отвергай все греховные помыслы и пожелания. Отсекай попечения земные. Заботься об оживлении в себе Евангелия ревностным исполнением всех его заповедей. Во время молитвы снова распинайся, распинайся на кресте молитвы. Отклоняй от себя все воспоминания, самые важнейшие, приходящие тебе во время молитвы, пренебрегай ими. Не богословствуй, не увлекайся в рассматривание мыслей блестящих, новых и сильных, если они начнут внезапно плодиться в тебе. Священное молчание, наводимое на ум во время молитвы ощущением величия Божия, вещает о Боге возвышеннее и сильнее всякого слова». Если ты истинно молишься, сказали отцы, то ты богослов. 200. Но ты еще колеблешься сомнением. Смотришь на меня и, видя пред собою таликого грешника, невольно вопрошаешь, неужели в этом грешнике, в котором действие страстей так явно и сильно, неужели в нем действует Дух Святый? Справедливый вопрос. И меня он приводит в недоумение, ужас. Увлекаюсь,

и на покаяние. Так говорил Спаситель, так и действовал. Возлежал он с мытарями-грешниками, вводил их через обращение к вере и добродетели в духовное родство с Авраамом и прочими праведниками. Тебя удивляет, поражает бесконечная благость Сына Божия. Знай, что столько же благ и Всесвятый Дух, столько же жаждет спасения человеческого, столько же кроток, незлобив, долготерпелив, многомилостив. Дух – едино из трех равночестных лиц Всесвятой Троицы, составляющих собою неслитно и нераздельно, единое божественное существо, имеющих единое естество. И грех-то привлекает Святого Духа к человеку. Привлекает его грех, неосуществляемый совершением, но зримый в себе, признаваемый, оплакиваемый. Чем более человек вглядывается в грех свой, чем более вдается в плач о себе, тем он приятнее, доступнее для Духа Святого, который, как врач, приступает только к сознающим себя больными. Напротив того, отвращается от богатящихся суетным своим самомнением. Гляди и вглядывайся в грех твой, не своди с него взоров, отвергнись себя, не имей душу свою честну себе». Весь вдайся в зрение греха твоего, в плач о нем. Тогда в свое время узришь воссоздание твое непостижимым, тем более необъяснимым, действием Святого Духа. Он придет к тебе, когда ты не чаешь его, воздействует в тебе, когда ты признаешь себя вполне недостойным его. 201. Божественное действие невещественно. Не зрится, не слышится, не ожидается, невообразимо, необъяснимо никаким сравнением, заимствованным из сего века. Приходит, действует таинственно. Сперва показывает человеку грех его, растит в очах человека грех его, непрестанно держит страшный грех пред его очами, приводит душу в самоосуждение, являет ей падение наше, эту ужасную, темную, глубокую пропасть погибели, в которую не спал род наш согрешением нашего праотца. Потом мало-помалу дарует сугубое внимание и сокрушение сердца при молитве. Приготовив таким образом сосуд, внезапно, неожиданно, невещественно прикасается рассеченным частям, и они соединяются воедино. Кто прикоснулся? Не могу объяснить. Я ничего не видел, ничего не слышал, но вижу себя измененным, внезапно ощутил себя таким от действия самовластного. Создатель подействовал при воссоздании, как действовал он при создании. Скажи, слепленное из земли тело Адама, когда лежало еще неоживленное душою пред Создателем, могло ли иметь понятие о жизни, ощущение ее? Когда внезапно оживилась душою, могло ли прежде размыслить, принять ли душу или отвергнуть ее? Созданный Адам внезапно ощутил себя живым, мыслящим, желающим. С такой же внезапностью совершается и воссоздание. Создатель был и есть неограниченный владыка. Действует самовластно, вышеестественно, превыше всякой мысли, всякого постижения, бесконечно тонко, духовно, вполне невещественно, от прикосновения руки его ко всему существу моему, ум, сердце и тело соединились между собою, составили нечто целое, единое, потом погрузились в Бога, пребывают там, доколе их держит там невидимая, непостижимая, всемогущая рука. 202. Если кто, слыша из уст грешника слово великое о действиях Духа, колеблется неверием, смущается мыслью, полагая, что возвещаемое действие есть действие прелести бесовской, тот да отвергнет помышление хульное. Нет, не таково действие, не таковы свойства прелести. Скажи, свойственно ли дьяволу, врагу, убийце человека вделаться врачом их? Свойственно ли дьяволу соединять воедино рассеченные грехом части и силы человека, изводить их из порабощения к греху на свободу, изводить из состояния противодействия, борьбы междуусобной, в состояние священного о Господе мира? Свойственно ли дьяволу извлекать из глубокой пропасти неведения Бога и доставлять живое,

опытное богопознание, уже не нуждающееся ни в каких доказательствах извне. Свойственно ли дьяволу проповедовать и подробно объяснять Искупителя, проповедовать и объяснять приближение к Искупителю покаянием? Свойственно ли дьяволу восставлять в человеке падший образ, приводить в порядок расстроенное подобие? Свойственно ли приносить вкушение нищеты духовной и вместе воскресение, обновление, соединение с Богом? Свойственно ли дьяволу возносить на высоту богословие, на которой человек бывает как ничто, без мысли, без желания, весь погруженный в чудное молчание? Это молчание есть иссякновение всех сил существа человеческого, устремившихся к Богу и, так сказать, исчезающих пред бесконечным величием Бога. Иначе действует прелесть, и иначе Бог, беспредельный владыка человеков, который был и ныне есть их Создатель. Тот, кто создал и воссозидает, не пребывает ли Создателем? Итак, услышь, возлюбленнейший брат, услышь, чем различаются действия прелести от действия божественного. Прелесть, когда приступает к человеку мыслью ли, или мечтанием, или тонким мнением, или каким явлением зримым чувственными очами, или глазом из поднебесной, слышимым чувственными ушами, приступает всегда не как неограниченная властительница, но как обольстительница, ищущая в человеке согласия, от согласия его приемлющая власть над ним. Всегда действие ее, внутри ли оно или снаружи человека, есть действие извне. Человек может отвергнуть его. Всегда встречается прелесть первоначально некоторым сомнением сердца. Не сомневаются о ней те, которыми она решительно возобладала. Никогда не соединяет прелесть рассеченного грехом человека, не останавливает движение крови, не наставляет подвижника на покаяние, не умаляет его пред ним самим. Напротив того, возбуждает в нем мечтательность, приводит в движение кровь, приносит ему какое-то безвкусное, ядовитое наслаждение, тонко льстит ему, внушает самомнение, устанавливает в душе идол «я». 203. Сущность дела в том состоит, чтоб ум соединился с сердцем при молитве, а это совершает Божия благодать в свое время, определяемое Богом. Упомянутый механизм вполне заменяется неспешным произношением молитвы, кратким отдыхом после каждой молитвы, тихим и неспешным дыханием, заключением ума в слова молитвы. При посредстве этих пособий мы удобно можем достигнуть внимания в известной степени. Внимание ума при молитве начинает весьма скоро сочувствовать сердце. Сочувствие сердца уму мало-помалу начинает переходить в соединение ума с сердцем, и механизм, предложенный отцами, явится сам собою. Все механические средства, имеющие вещественный характер, предложены отцами единственно как пособие к удобнейшему и скорейшему достижению внимания при молитве, а не как что-нибудь существенное. 204. Существенная необходимая принадлежность молитвы есть внимание. Без внимания нет молитвы. Истинное благодатное внимание является от умерщвления сердца для мира. Пособия всегда остаются только пособиями. Те же святые отцы, которые предлагают вводить ум в сердце вместе с дыханием, говорят, что ум, получив навык соединяться с сердцем, или, правильнее, стяжав это соединение по дару и действию благодати, не нуждается в пособии механизма для такого соединения, но просто сам собою, своим собственным движением, соединяется с сердцем. 205. Соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца. Не только всякое греховное чувствование и всякий греховный помысл, но и все естественные помыслы и ощущения, как бы они ни были тонки и замаскированы мнимою праведностью, разрушают соединение ума с сердцем, поставляют их в противодействие друг другу. При уклонении с духовного направления, доставляемого Евангелием, тщетны все пособия и механизмы.
сердце и ум никогда не соединятся между собою.

0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Ну а наш эфир продолжается, и далее ждем программу из цикла «Священник отвечает».
1: В Екатеринбурге 11 часов.
2: Новости.
0: Здравствуйте. Пензенская епархия отправила 3 тонны гуманитарного груза воинам группы «Север». 19 июля этого года Пензенская епархия отправила 3 тонны гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области, где находится православное сестричество во имя праведной великой княгини Елизаветы. В этом сестричестве получают гуманитарную помощь воины группы «Север», участвующие в специальной военной операции. В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, одежда, обувь, маскировочные сети, влажные полотенца, лекарства и многое другое. Также были переданы 2600 одеял для участников СВО. Этот большой объем был разделен на несколько партий и отправлен частями в составе гуманитарного груза. Участие в сборах принимали прихожане разных пензенских храмов, в том числе во имя преподобного Серафима Саровского, мучеников Адриана и Натальи, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также многих других. Весомый вклад в формирование груза внес Свято-Троицкий женский монастырь города Пензы. Маскировочные сети сплели прихожане пензенского храма во имя мучеников Адриана и Натальи, Успенского храма поселка Победа и жители села Атмис. Гуманитарный груз в город Валуйки доставили Сергей Александрович и Андрей Сергеевич Кувшинниковы. Ну и последнее сообщение выпуска. Состоялся 8-й крестный ход по стопам Андрея Боголюбского. Он прошел с 25 по 26 июля этого года. Его путь протяженностью в 42 километра пролегал от села Кидекша, которое связывают с местом рождения князя Андрея, до поселка Боголюбово, место его трагической кончины. Совместная молитва и богослужение, общение в пути, живописные пейзажи Владимира Суздальской земли, встречи с жителями сел, большие трапезы под открытым небом и ночлег в храме – все это наполнило 2 дня крестного хода особой духовной атмосферой и оставило у его участников незабываемые впечатления. Молитвенное шествие возглавил митрополит Никандр. В крестном ходе приняли участие духовенство епархии, представители органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных ведомств, православная молодежь, прихожане храмов и паломники из других городов. Шествие началось утром 25 июля в селе Кидекша у древнего храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба, а завершилось в Свято-Боголюбском женском монастыре. Здесь, на месте древней княжеской резиденции святого благоверного князя Андрея Боголюбского, был совершен молебен. А завершился крестный ход общей трапезой в монастыре. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Именно он будет отвечать на ваши вопросы, которые к нам в программу вы задаете посредством телефона 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Ну что ж, самое время начинать. Отец Александр с нами на телефонной связи находится. Батюшка, добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Первый вопрос звучит вот так. Здравствуйте, я работаю директором школы в небольшом поселке под Екатеринбургом. Я сама верующая, хожу в церковь, но у меня в коллективе есть неверующие учителя. Кроме того, ученики тоже разные. Есть одна учительница, которая читает молитвы перед уроком, нарочито крестится перед едой в столовой. И все учителя и ученики это видят. Учителя на нее жалуются и просят с ней поговорить. А я сомневаюсь, ведь она просто молится, а это не запрещено. Но учителя говорят, что школа вне религии. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить? Поговорить с учительницей и попросить ее не молиться прилюдно? Или все-таки поговорить с остальными учителями и объяснить им, что она имеет на это право?
1: Конечно же, этот вопрос весьма дискуссионный, потому что мы говорим об человеке. Человек все-таки многогранен, и каждая ситуация тоже может быть уникальна. Но вот из того, что я услышал, я бы ответил на этот вопрос так. С одной стороны, нужно обязательно говорить о Христе, говорить о своей жизни и говорить о своей вере. Это заповедь, это не пожелание. Тут нужно вспомнить и слова самого Спасителя, который говорил: «Идите, научите все народы», то есть это прямое указание. И можно вспомнить прекрасные слова апостола Павла, что «я не стыжусь благовествования Христова». Но всегда нужно понимать, как это делать. То есть каким образом выстроить миссию так, чтобы она была именно дорогой в церковь, а не отталкивала, чтобы не создавался какой-то образ, что православные какие-то странные. Я думаю, что лучше всего все делать по закону. Наверное, все-таки читать молитву перед уроком — это, наверное, неправильно, то есть, по крайней мере, в формате светской школы, потому что действительно, к сожалению, у нас нет такой возможности, и действительно школа от церкви отделена. Но никто никогда не может запретить человеку, например, в столовой взять и перекреститься перед едой. То есть это уже явный показатель своей религиозности, как, допустим, никто не может запретить человеку, проходя мимо храма, перекреститься, или даже если он едет в общественном транспорте, сделать то же самое. Я думаю, что здесь нужно поговорить со всеми. То есть нужно поговорить с самой учительницей о том, что действительно читать молитву перед уроком, к сожалению, не можем. Но и поговорить все-таки с другими учителями о том, что и ругать этого учителя тоже нельзя. Человек может вполне спокойно креститься перед едой в столовой, и это совершенно нормально и совершенно естественно. Более того, школы, они часто вызывают такие проблемы, потому что, например, часто в школах совершенно некритично и совершенно спокойно относятся к празднованию каких-нибудь странных праздников. Ну, допустим, часто в школах обязательно празднуют какой-нибудь Новый год по восточному календарю. Там год змеи, быка и какой-нибудь крысы или лошади совершенно спокойно, естественно, воспринимают. Тут хочется спросить. То есть получается, если вы празднуете год какой-то мифической птицы на Новый год, соответственно, может быть, тогда все на Рождество Христово приходит батюшка и, допустим, служит молебен в честь праздника. Но нет, оказывается, так нельзя. Поэтому тут нужно быть очень разумными. Можно вспомнить один очень интересный пример. Это пример советский. Может быть, кто-то сейчас со мной поспорит. Отец Александр Мень. А еще тогда будущий отец, когда он учился, у него было первое светское образование. Кстати, ему не дали закончить из-за его религиозных воззрений. Учился он на биологическом факультете. И он писал в своих воспоминаниях, что я не крестился демонстративно перед своими однокурсниками. Я, например, там сидел и часто читал Библию. Можно было поговорить со мной на религиозные темы. И ко второму курсу уже все знали, что я верующий, и, соответственно, могли задавать какие-то свои вопросы, которые были для них интересны. Вот такая вот мудрость, такая осторожность, такая, может быть, аккуратность и очень нужна в деле миссии. Но, опять же, повторюсь, что очень сложно дать ответ вот так вот дистанционно, когда мы говорим о каждом человеке. Поэтому я желаю всем нам мудрости и помощи Божией, чтобы эта ситуация была правильно разрешена.
0: Еще один вопрос, на который сегодня ответим, звучит так. Батюшка, у меня есть дочь, она живет в другом городе, работает журналистом и считает, что церковь – это пережиток прошлого. Мы часто спорим. Как мне говорить с ней о Боге, чтобы она не закрывалась, а наоборот задумалась?
1: Говорить, рассказывать вообще о жизни церкви, понять, почему такая исходная позиция. Церковь – это нечто из прошлого, почему? И объяснять на простых примерах, например, о современной жизни церкви. Если человек считает, что церковь – это из прошлого, потому что, допустим, какие-то технологии, расскажите ей про священников, блогеров, про всю нашу большую медийную информационную деятельность. Если человек считает, что, например, церковь – это из прошлого, потому что есть какие-то нравственные критерии, расскажите о христианской нравственности именно с позитивных позиций, то есть не с позиции там нельзя, пост, запрещено. Расскажите о том, что можно обрести подлинную свободу во Христе, о том, что, допустим, святые апостолы, они были в стесненной ситуации, но они были очень рады тому, что вокруг них происходит, что они ощущали свободу во Христе. Расскажите про новомучеников церкви русской, которые из мест заключения, из тяжелых ссылок, из какой-то глухой там сибирской тайги писали, что они счастливы и имеют подлинную свободу. Описали это все из тюремных бараков, ну и так далее. То есть смотрите на то, что является исходной позицией, почему есть такое мнение, и рассказывайте противоположное.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу «Священник отвечает» провела Мария Заостровных. У меня в гостях был председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Задать ваши вопросы к нам в программу вы все так же можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 11. Пример царя Озии, пораженного проказою. Озия, прадед упомянутого царя, также восхваленный свидетельством Святого Писания, после необыкновенных похвал его добродетелям, после бесчисленных побед, одержанных по заслугам своей набожностью и веры, был низложен тщеславием. И пронеслось, говорится, имя Озии далеко, потому что Господь вспомоществовал ему и укреплял его. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. 2 Паралипомена, 26, 15 и 16. Видишь другой пример тяжкого падения. Видишь двух мужей столь праведных и совершенных, погибших от своих побед. Отсюда видите, как гибельны обычно бывают успехи счастливых обстоятельств, так что те, которых не смогли сокрушить несчастье, более жестоко бывают поражены счастьем, и которые в сражении и битве избежали опасности смерти, те пали от собственных побед и торжеств. Глава 12. Разные свидетельства о тщеславии. «Потому апостол увещевает, не будем тщеславиться» — Галатам 5:26. «И Господь, обличая фарисеев, говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете» — от Иоанна 5:44. «О таких и блаженный Давид с угрозою говорит, Бог рассыплет кости человеку угодников». То есть, когда кто-нибудь угождает прихотям людей, чтобы снискать их благоволение для своих выгод, с нарушением заповедей Божиих или без намерения исполнить волю Божию и угодить Богу. Псалом 52. Глава 13. Каким образом тщеславие искушает монаха? Дух начинающих и тех, которые мало еще преуспели в душевной добродетели или знании, тщеславие обычно превозносят или за звук голоса, то есть они приятно поют псалмы, или за истощенную постом плоть, или за красивое тело, или за пренебрежение военную службу и почестями, или за то, что имеют родителей богатых или благородных. Иногда также внушает монаху, что достоинство и богатство, которых, может быть, никогда не мог бы и достигнуть, он очень легко получил бы, если бы оставался в мире. Также вселяет в него суетную надежду в сомнительном и в том, чего он никогда не имел, восхищает суетной славою, как будто он сам этим пренебрег. Глава 14. Как тщеславие внушает присвоить себе степень клирика. Иногда тщеславие порождает желание получить степень клирика, пресвитера или диакона. А если бы невольно и получил ее, то представляет, что он будет исполнять с такой святостью и строгостью, что преподаст пример святости и прочим священникам, а также доставит пользу другим не только образцом поведения, но и учением своим и речью. Пребывающего в уединении или келье, тщеславие заставляет умом и сердцем обходить дома мирян и монастыри под предлогом, воображаемым увещанием, устроить обращение многих и многих. Таким образом, несчастная душа увлекается такой суетностью, как будто бредит в глубоком сне, что по большей части увлеченная сладостью таких помыслов и наполненная этими мечтами, она не может видеть и братьев, и того, что делается в настоящее время, потому что она с удовольствием занимается, как истинным, тем, что наяву приснилось во время скитания помыслов. Глава 15. Как тщеславие опьяняет ум. «Когда я жил в пустыне скитской, помню одного старца, который, идя в келью одного брата для посещения, когда приблизился к двери и услышал, что тот внутри что-то говорит, немного приостановился, желая узнать, что тот читает из Священного Писания или, как было в обычае, за работу по памяти прочитывает. Когда благочестивый испытатель ближе приложил в ухо, точнее расслышал, то узнал, что брат духом тщеславия так был обольщен, что представлял, будто он в церкви предлагает народу увещательную проповедь. Когда старец, продолжая стоять, услышал, что он кончил поучение и, переменив должность как диакон, делает отпуст оглашенным, тогда толкнул дверь. Брат, встретив старца с обычной почтительностью и вводя его, спросил, мучаясь совестью за свои мечты, давно ли он пришел. Долго стоя у двери, не понес ли неприятности? Старец, шутя, ласково отвечал: «Я пришел, когда ты делал отпуст оглашенным». Глава 16. Страсти не иначе можно исцелить, как узнав их корни и причины. Я счел необходимым поместить это здесь для того, чтобы, узнав о силе искушения от страстей, коими жалкая душа уязвляется, не только из разума, но и из примеров, мы могли успешнее избегать сетей и разнообразных обольщений врага. Так и египетские отцы выставляют это на вид, раскрывая напасти всех страстей, для того, чтобы всякий из новоначальных и горящих духом знал тайны своих братьев и, видя их как в зеркале, узнал и причины страстей, которыми искушаются, и средства против них. Также, чтобы в случае будущих нападений, еще до их наступления, знали, как предостерегаться и встречаться с ними, или как нужно сражаться. Как искусные врачи обычно лечат не только настоящие болезни, но и будущие предупреждают прозорливым искусством, предотвращают их наставлениями и целебным питьем, так и эти истинные врачи душ, предотвращая возникновение болезней сердец духовным наставлением, как неким небесным лекарством, не позволяют болезням укрепляться в душах юношей, открывая им и причины угрожающих страстей, и средства для здоровья. Глава 17. Монах должен избегать женщин и епископов. У отцов издревле существует такое изречение, которого я не могу и произнести без стыда, так как я не мог ни удаляться от родственницы, ни избежать рук епископа, то есть посвящен в сан пресвитера, а именно, что монаху всячески следует избегать женщин и епископов. Это изречение обратилось в поговорку. Ибо если однажды они вовлекут его в знакомство с собою, то ни тот, ни другая уже не позволят ему больше иметь покоя в келье, заниматься богомыслием, созерцать чистыми очами святые предметы. Женщина будет возбуждать плотскую страсть, а знакомство с епископом может служить поводом к тщеславию таким знакомством или к высокому мнению о себе и тому подобное. Глава 18. Средства против тщеславия. Итак, подвижник Христов, желающий законно подвязаться истинным духовным подвигом, всеми силами должен стараться победить этого многообразного, разновидного зверя. Мы можем избегать этого со всех сторон встречающегося нам многоликого зла, если будем размышлять о словах Давида: «Бог рассыплет кости человеку угодников» Псалом 52. Во-первых, не позволим себе ничего делать с тщеславным намерением для получения суетной славы. Во-вторых, что сделано нами вначале хорошо, должны стараться охранять с должным вниманием, чтобы подкравшаяся страсть тщеславия после не упразднила всех плодов наших усилий. Также, чтобы не отдать дани тщеславию, надо со всем старанием избегать того, что не делается в обществе братьев или не имеет общего употребления. Избегать и того, что может отличать нас между другими и вызвать у людей похвалу за то, что будто мы одни это делаем. Ибо эти признаки укажут, что к нам прильнула смертельная зараза тщеславия. Этого мы легко можем избежать размышлением о том, что мы не только плод наших трудов погубим, если что-нибудь станем делать с тщеславным намерением, но и, сделавшись виновными в большом преступлении, как святотатцы, подвергнемся вечным мукам, так как дело, предназначенное Богу, мы лучше захотели делать для людей — что знающий все сокровенное обличит нас, что мы предпочли людей Богу и славу мирскую славе Господней. Книга 12. О духе гордости. Глава 1. Восьмой и последний подвиг предлежит нам против духа гордости. Гордость, супербия, есть беспорядочное пожелание собственного превосходства или возвышения. Супербия происходит от супербео, супербире, идти поступать выше себя, выше своей меры или состояния, или выше других, хотеть казаться выше, нежели каков есть на самом деле. Эта страсть хоть и ставится последней по времени борьбы с пороками и по порядку исчисления, но по важности и по времени происхождения она первая. Этот зверь самый лютый, свирепее всех предыдущих, искушает особенно совершенных и почти уже поставленных на вершине добродетелей, губит жестоким угрызением. Глава 2. Два рода гордости. Гордость бывает двух родов. Один, как мы сказали, искушает мужей духовных и высоких, а другой — новоначальных и плотских. И хотя тот и другой род гордости вдыхается вредным возношением, как пред Богом, так и перед людьми, однако тот первый особенно относится к Богу, а второй касается, собственно, людей. Начало гордости второго рода и средства по силам при помощи Божией исследуем в конце этой книжки, глава 24. А теперь мы намерены немного сказать о первой гордости, которой искушаются особенно совершенные. Глава 3. Гордость все добродетели губит. Итак, нет никакой другой страсти, которая бы так истребляла все добродетели, лишала человека всякой праведности и святости и обнажала. Как главная и губительная болезнь, которая не один член или часть его ослабляет, а все тело повреждает смертоносным расстройством, гордость в состоянии подвергнуть жестокому падению и погубить даже стоящих на вершине добродетелей. Ибо всякая страсть ограничивается своими пределами и целью, хотя повреждает и другие добродетели, но яростнее нападает на одну и особенно ее подавляет и побеждает. И чтобы это можно было яснее уразуметь, скажем, что чревобесие, то есть вожделение чрева, или страсть к обжорству, губит строгость воздержания, похоть оскверняет целомудрие, гнев губит терпение, поэтому иногда преданный одному пороку не лишается совсем других добродетелей. Когда одна добродетель падает, побежденная противоположным ей пороком, прочие добродетели хоть отчасти могут оставаться, а когда гордость овладеет несчастную душою, то как самый жестокий тиран, взяв высокую крепость добродетелей, весь город до основания разрушает и разоряет, высокие стены святости сравняв с землею пороков, потом не оставляет покоренной душе никакого вида свободы. И чем более богатую душу захватит в плен, тем более тяжелому игу рабства подвергает, и с жестокостью ограбив все имущество добродетелей, обнажает совсем. Глава 4. По причине гордости Люцифер из Архангела сделался дьяволом. Сила жестокой тирании гордости открывается из того, что тот ангел, который за превосходство блеска и красоты своей назван Люцифером, низвержен с неба не за какой другой порок, а за этот, из блаженного и высокого чина ангелов, уязвленный стрелою гордости, низвергся в преисподнюю. Итак, если такую силу архангела, украшенную таким могуществом, одно возношение сердца могло низвергнуть с неба на землю, то с какой осмотрительностью нам, облеченным слабой плотью, надо остерегаться, показывает тяжесть этого падения. А как избегать гибельнейшей заразы этой болезни, мы можем научиться, если исследуем причины и начало этого падения. Ибо никогда нельзя исцелить слабость и приспособить лекарство к болезни, если сперва проницательным изысканием не будут исследованы начала и причины ее. Этот архангел, облеченный божественной светлостью и, между прочими, высшими силами, ангелами, больше сияя дарованиями Создателя, думал, что блеск мудрости и красоту добродетелей, который украшался по благодати Творца, он получил по могуществу своей природы, а не по благодеянию щедрости его. И, превознесшись от этого, как будто не имел нужды в помощи Божией для пребывания в этой чистоте, счел себя подобным Богу, положившись на способность свободной воли, думал, что по этой воле будет у него в изобилии все, что нужно для совершенства добродетелей или бесконечного продолжения высшего блаженства. Одна эта мысль стала для него первым падением. Оставленный за это Богом, в котором полагал не нуждается, он, сделавшись вдруг непостоянным и колеблющимся, почувствовал слабость своей природы и лишился блаженства, которым по дару Божию наслаждался. И поскольку он возлюбил слова гибельные, Псалом 51, говоря «взойду на небо», Исаия 14:13, и язык коварный, которым говорил о себе «буду подобен Всевышнему», или об Адаме и Еве «будете как боги», Бытие 3:5, зато Бог сокрушит его в конец, изринет его и исторгнет из жилища своего и корень его из земли живых. Тогда праведники, видя падение его, убоятся, посмеются над ним, говоря: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Псалом 51. Это весьма справедливо относится также и к тем, которые надеются, что могут совершать высшее добро без покровительства и помощи Божией. Глава 5. Побуждение ко всем порокам происходит от гордости. Гордость есть причина первоначального падения и главное начало болезни. Гордость через Люцифера, низверженного за нее, вкравшись потом в первосозданного Адама, произвела слабости и поводы ко всем порокам. Ибо когда он думал, что может приобрести славу божества, свободу воли и своим старанием, то потерял и ту, которую получил по благодати Творца. Глава 6. Гордость по порядку борьбы бывает последняя, а по времени и началу – первая. Итак, примерами и свидетельствами Священного Писания ясно доказывается, что страсть гордости, хотя последняя по порядку, то есть гордость можно победить не раньше, как после истребления прочих страстей. Последняя по порядку борьбы, но первая по происхождению, есть начало всех грехов и пороков. Сирах 10:15. Она не как прочие пороки, ни одну только противоположную ей добродетель, то есть смирение, истребляет, но и все вместе добродетели губит, и не только посредственных и малых искушает, но особенно стоящих на высоте мужества добродетелей. И потому блаженный Давид, хотя и охранял свое сердце с такой осмотрительностью, что дерзновенно взывал к тому, от кого не скрыты тайны его совести: «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирялся ли я?» Псалом 130. И еще: «Не будет жить в доме моем поступающий коварно, гордо». Псалом 100. Однако, зная, как трудно это обереганиее сердца даже для совершенных, не полагается на одно свое старание, а в молитве и спрашивает помощи Господней, чтобы неуязвленным избежать стрелы этого врага, говоря: «Да не наступит на меня нога гордыни». Псалом 35. Опасаясь и боясь, чтобы не подвергнуться тому, что говорится о гордых: «Бог гордым противится». Иакова 4:6. И еще: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем». Притчи 16:5. Глава 7. Гордость есть такое зло, что самого Бога имеет противником. Гордость есть столь великое зло, что заслуживает иметь противником не ангела, не другие противные ей силы, но самого Бога. Надо заметить, не сказано, что Бог противится подвергшимся прочим порокам, например, чревоугодникам, блудникам, гневливым или сребролюбивым, но одним гордым. Ибо эти пороки падают только на согрешающих или на их соучастников, то есть других людей, по-видимому, касаются. А это касается, собственно, Бога, потому и достойно иметь Его противником. Глава 8. Как Бог посрамил гордость дьявола добродетелью смирения. И потому Творец Вселенной, зная, что гордость есть причина и начало болезней, захотел исцелить противное противным, распавшееся от гордости, восстановить смирение. Ибо гордый говорит «взойду на небо» Исаия 14:13, а смиренный говорит «смирилась до земли душа моя». В русском тексте «душа наша унижена до праха» Псалом 43. Тот говорит «я буду подобен Всевышнему», а этот говорит «будучи образом Божиим, уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти». К Филиппийцам 2, 6 по 8. Тот говорит «выше звезд Божиих вознесу престол мой», там же стих 13. А этот говорит «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». От Матфея 11, 29. Тот говорит «я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Исход 5, 2. Этот говорит «если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его». От Иоанна 8, 55. Тот говорит «мои суть реки, и я сотворил их». Иезекииль 29, 3. Этот говорит «я ничего не могу творить сам от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». От Иоанна 5, 19, 14, 10. Тот говорит «мои суть все царства мира и славы их, и кому захочу, даю их». От Луки 4, 6. А этот говорит, будучи

0: 27:25. Этот говорит: «Думаешь, что не могу я теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более нежели 12 легионов ангелов?» От Матфея 26:53. Если рассмотрим причину начального падения и основание нашего спасения, кем они положены или как возникли, то падением Люцифера и примером смирения Спасителя научимся, как мы должны избегать столь жестокой смерти от гордости. Глава 9. Как можем победить гордость? Итак, мы можем избегать сетей этого злейшего духа, если обо всех добродетелях, в каких преуспеваем, будем говорить вместе с апостолом: «Благодатью Божией есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 1 Коринфянам 15:10. «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». К Филиппийцам 2:13. И сам виновник нашего спасения говорит: «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». От Иоанна 15:5. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж, напрасно вы рано встаете». Псалом 126. Помилование зависит не от желающего и не подвязающегося, но от Бога милующего. К Римлянам 9:16.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи посетил Пятигорскую епархию. С 25 по 26 июля этого года исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов совершил рабочую поездку в Пятигорскую епархию. Там он встретился с руководителем молодежного отдела епархии иереем Владимиром Вдовиным, который представил ключевые направления деятельности отдела и поделился опытом реализации молодежных проектов. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вызовы православного молодежного служения в современных условиях и возможные пути их преодоления. По итогам встречи намечены планы дальнейшего сотрудничества и обмена лучшими практиками. Затем иеромонах Филарет посетил Успенский Второафонский Бештоугорский мужской монастырь, где стартовала заключительная смена детско-юношеского форума «Зеленый Афон». Здесь иеромонах Филарет встретился с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. На встрече также обсуждались перспективы развития молодежного служения в Пятигорской епархии. А 26 июля иеромонах Филарет сослужил архиепископу Феофилакту за божественной литургией. По окончании богослужения прошла встреча с руководителями епархиальных отделов и молодежным активом Пятигорской епархии. На встрече поднимались вопросы о деятельности православной молодежи в современном мире. В завершении рабочей поездки иеромонах Филарет посетил Петропавловский храмовый комплекс в городе Исинтуки. Ну и к другим новостям выпуска. На филиппинском острове Миндана завершается строительство храма во имя апостола Фомы. 23 июля этого года строящийся храм посетил управляющий филиппинско-вьетнамской епархией митрополит Манильский и Ханойский Павел, который совершил в нем молебен. В честь этого знакового богослужения всем участникам вручили иконки с изображением Воскресения Христова и молитвословы на местном языке. Уточняется, что строительство храма близится к завершению. На сегодня на стройплощадке завершены кровельные работы и установлен купол, а также идет внутренняя отделка хозяйственных и жилых помещений, в которых уже проживает священнослужитель со своей семьей. Строительство храма ведется с 2021 года, а до его открытия богослужения совершали во временной церкви. 29 марта этого года в храме апостола Фомы состоялось историческое событие. Была совершена первая литургия. Ну и последнее сообщение выпуска. Стартовал документальный проект о новых лицах православия из поколения зумеров. 22 июля этого года стартовал документальный проект под названием «Новое лицо православия» от основательницы благотворительного издательства «Смыслы» Юлии Прудько. Этот проект – это попытка честно и без пафоса и шаблонов разобраться, почему храмы вдруг оказались местом силы для поколения, выросшего на видеоклипах в соцсетях. Это документальный разговор о людях, для которых вера стала частью личной истории, выбора и поиска. Герои рассказывают о своем пути к Богу, прошлом, сомнениях, служении, семье и искусстве. И о том, каково быть православным человеком в современном мире. Это разговор о церкви и современной культуре, о новом поколении верующих, православии в публичном пространстве, храмовом искусстве, духовности, венчании и поиске своего места между традицией и современностью. Проект включает в себя два документальных фильма-диалога с авторскими ремарками. Арт-проект Юлии Прудько и фотографа Владимира Широкова, фотографии 12 священников, наиболее ярко являющих собой то самое новое лицо православия, и печатный календарь от благотворительного издательства «Смыслы». Героями первого фильма стали бывший работник в сфере пиара, ставший монахом, иеромонах Геннадий Войтишко, экс-солист группы «Динамит», который теперь поет в церковном хоре, Илья Дуров и православный рэпер Метаной. Важным моментом проекта стала его благотворительная составляющая. Весь доход от продажи календаря направят на поддержку Свято-Софийского социального дома, который помогает детям со множественными нарушениями развития. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных, ну а вы на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 30 июля. Я желаю вам прекрасного дня, замечательного настроения и солнышка за окном. Звукорежиссер Екатерина Попова от всей души присоединяется, надеюсь, к моим пожеланиям и помогает мне рассказать вам о том, какие программы сегодня днем, вечером и до полуночи будут звучать у нас в эфире. Например, совсем скоро программа «Азбука финансов», созданная совместно со специалистами Центрального банка России, она поможет вам сохранить и приумножить ваши средства. 12:30 звучащая книга. Главы из книги рассказов «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. В 13:15 детям о Боге. Звучат главы из Евангелия в пересказе для детей. В 13:40 у микрофона Виктория Кауган, в 14:20 беседа о вечном. В 15:10 программа «Священник отвечает» выйдет в повторе. В 15:30 Дмитрий Бабушкин у микрофона и его передача из цикла «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь, в 16:20 детям о Боге, в 16:40 у микрофона Виктория Кауган. На этот раз она с рассказом о том, как прошел музыкальный концерт в Центре Царский. В 17:20 продолжим читать сочинение Максима Грека. В 18:05 детское время, сказки 30-го королевства Елены Крыжановской. В 18:30 у микрофона Ольга Мануйлова и ее программа из цикла про стихи. В 19:10 Марьяна Ильина у микрофона познакомит нас с мамиными вестями. В 19:30 звучащая книга, в 20:20 беседы о вечном. Эти программы выйдут в повторе. В 21:10 вечернее молитвенное правило. В 23:10 мы его для вас повторим. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке прочитает их Лев Прыгунов. В 22:10 передача из цикла «Азбука финансов». В 22:30 духовное слово. В 23:30 главы из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой с хиигумена Харитона Дунаева. Вот такие интересные передачи сегодня днем, а также вечером и до полуночи составят вам прекрасную компанию в нашем эфире. Спасибо за то, что вы с нами. Теплого вам дня и помощи Божьей!

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Инфляция. Общая и личная. Росстат регулярно отчитывается о состоянии инфляции. Но эти цифры всегда вызывают споры. Многие видят, что цены на товары, которые они покупают, растут быстрее. Почему так происходит? Постараемся разобраться и посчитать свой личный индекс роста цен.
2: Как считают инфляцию?
1: Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины. В этот набор входит около 500 товаров и услуг. Практически все, что может понадобиться обычному домохозяйству. Набор этих товаров и услуг определяет Росстат. Каждый год он оценивает суммарные расходы жителей всей страны и отдельных регионов и смотрит, какие виды товаров и услуг оказались самыми востребованными. Именно их он включает в корзину. Скажем, из круп самыми популярными оказались гречка, рис и манго. Они и вошли в корзину, а полба и киноа – нет. В эту корзину попадают не только продукты, одежда, билеты на транспорт и услуги жилищно-коммунального хозяйства. В ней также есть мебель, техника, строительные материалы, игрушки и даже корма для домашних животных. Когда на рынке появляются новые товары и услуги, и это приводит к изменению потребительских предпочтений домохозяйств, то немного меняется и состав потребительской корзины. Например, сейчас в нее входят смартфон, энергосберегающая лампочка, электронный тонометр и установка пластиковых окон. А раньше их цены не учитывали при расчете инфляции. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная. Это изменение и считается общей инфляцией. Иногда человек думает, общая инфляция невелика, а мне кажется, что цены растут очень быстро. В чем дело? Есть несколько причин. Первое. Ваша потребительская корзина отличается от корзины Росстата. Скорее всего, ваш личный набор продуктов, вещей и услуг отличается от стандартного. Если вы, например, вегетарианец, то покупаете больше овощей, фруктов и круп, но вам не нужно мясо. В вашем бюджете существенной статьей расходов может быть покупка модных гаджетов, а корзина не учитывает этого. Возможно, вы тратите значительные суммы на развлечения, обучение, отдых. В корзине Росстата доля этих расходов может быть другой. Вторая причина. Инфляция может быть разной в разных регионах страны. Например, если в вашей области активно развиваются фермерские хозяйства, вполне вероятно, что цены на продукты питания будут несколько ниже за счет высокой конкуренции. А если ваш район вдруг стал центром курортной жизни, цены на основные продукты и товары, скорее всего, вырастут. Третья причина. Об инфляции в целом нельзя судить по изменению цен на один товар. Инфляция – это суммарный индекс. Стоимость отдельных продуктов может меняться очень сильно, но если доля этих покупок в корзине мала, на инфляцию это мало повлияет. Например, если следить за ценой на яйца, доля которых в корзине невелика, то изменение их цены не окажет сильного влияния на общий индекс потребительских цен. Но если мы пытаемся оценить инфляцию только по отдельным товарам, которые покупаем регулярно, скажем, те же яйца, то картина неизбежно будет отличаться от официальной статистики. Четвертая причина. Все дело в восприятии. Личная инфляция – это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И скачок цен всегда сильнее врезается в память. Если мы постоянно покупаем конкретный товар, то запоминаем, когда цены на него преподнесли неприятный сюрприз. Более того, даже если этот товар сам по себе не очень дорог, стоимость его составляет лишь малую талику нашей корзины, все равно мы воспринимаем это как резкий рост цен на все. Например, цены на картофель в июле 2017 года выросли в 1,5 раза по сравнению с июнем. Кратковременный скачок цены вызвали сезонные причины. Лето холодное, картошка в этом году зреет долго, а прошлогодние запасы уже закончились, поэтому цены выросли. Как только в продажу поступил новый урожай, цены снизились. Но вряд ли мы это будем помнить так же ясно, как предшествовавшее подорожание.
2: Как же посчитать свою инфляцию?
1: Нужно оценить, насколько ваш личный индекс потребительских цен отличается от общероссийского. Это можно сделать с помощью калькулятора инфляции. В нем надо указать, сколько вы тратите в месяц на различные категории товаров и услуг. И вы увидите, как за последний год изменилась стоимость вашей персональной потребительской корзины. А также сможете сравнить динамику личной и общей инфляции. Такой калькулятор есть на сайте finkult.info. Если разбивка на виды трат, которая используется в калькуляторе, вам не подходит, можете провести расчеты вручную. Но подготовьтесь сразу, это требует усидчивости. Вас ждет немного рутинной работы и несложные математические подсчеты. Во-первых, составьте полный список расходов за месяц. Продукты, одежда, обувь и аксессуары, бытовые товары и предметы личного пользования, транспортные расходы, услуги ЖКХ, другие бытовые услуги, медицина и лекарства, развлечения, другие расходы. Можете выделить более привычные для вас категории. Если вы покупаете вещь, которой будете пользоваться долго, пересчитайте ее примерную ежемесячную стоимость. Например, пальто взрослый человек может носить 5-7 лет, а ребенок только год-два. Разделите цену на количество месяцев носки и не забывайте учитывать ее при составлении плана на последующие месяцы. Во-вторых, повторяйте такой список ежемесячно. Список покупок меняется от месяца к месяцу. Осенью мы обычно едим больше фруктов, одежду и обувь часто обновляем на сезонных распродажах. Летом реже ходим в театры и кино, зато отправляем детей в лагеря. Поэтому адекватную статистику можно составить только на основе записей за несколько месяцев, а лучше за год. В-третьих, посчитайте свой личный индекс роста цен. Инфляция – это отношение новых цен к прежним на одну и ту же продуктовую корзину. В реальности и сама корзина для каждого человека меняется. Мы корректируем свои покупки с учетом их стоимости. Если наш привычный сыр, допустим, резко дорожает, мы переходим на другую марку. Но для адекватной оценки роста цен корзина должна быть одинаковой. Поэтому возьмите набор товаров, которые покупали в этом месяце, и вспомните, сколько они стоили раньше. Или же возьмите набор покупок прошлого месяца в тех же количествах и смотрите текущие цены только на них. Вы можете посчитать индексы роста цен по разным категориям отдельно, чтобы увидеть, по каким статьям ваши расходы выросли больше всего. Давайте для примера посчитаем годовой индекс роста цен на продукты на основе нынешней корзины. Первое. Суммируем расходы на питание в текущем месяце. Они складываются из цены молока, умноженного на количество молока, плюс цена хлеба, умноженная на количество хлеба и так далее. Получаем, скажем, 10 500 рублей. Второе. Аналогично высчитываем расходы на питание за этот же месяц прошлого года. Количество продуктов и их марки должны быть одинаковыми. Берем их из корзины текущего месяца, а цены на них за тот же месяц прошлого года. Получаем, например, 10 000 рублей. Третье. Вычисляем годовой индекс роста цен на продукты, выражая его в процентах. Вот как будет выглядеть эта формула. В скобках мы делим сумму месячных расходов этого года на сумму месячных расходов прошлого года, вычитаем единицу и результат умножаем на 100%. Например, в случае с нашими цифрами итоговый показатель после вычислений составит 5%. Это и будет наш годовой индекс роста цен на продукты. Четвертое. Можно также оценить рост суммарных затрат. Складываем расходы на все категории покупок в текущем месяце, расходы на питание, плюс расходы на одежду и обувь и так далее. Например, это будет 32 тысячи рублей. Пятое. Считаем сумму того же месяца прошлого года. Здесь действует тот же принцип. Берем наименование и количество товаров из нынешней корзины, а цены берем прошлогодние. Выходит, скажем, 30 тысяч рублей. Шестое. Вычисляем индекс роста цен. Делим суммарные затраты этого года на суммарные затраты прошлого года и вновь переводим в проценты. В случае с цифрами из нашего примера, итоговый показатель после вычислений составит 6,7%. Это и есть ваша личная инфляция. Как мы уже установили, личная инфляция может заметно отличаться от общей. И это совершенно естественно. Но зачем тогда вообще нужны официальные данные? Давайте же разберемся, как ими можно воспользоваться. Общая инфляция усредняет личную инфляцию многих домохозяйств. И если ваша персональная инфляция оказалась выше официальных цифр, это означает, что у кого-то другого она окажется ниже. Даже если ваша личная инфляция не совпадает в точности с данными Росстата, то взаимосвязь между ними однозначно есть. Она станет очевидной, если вы достаточно скрупулезно проделаете упражнения по оценке личной инфляции за несколько месяцев или лет. Когда общая инфляция снижается, то и в вашей личной корзине рост цен замедляется, и наоборот. Другими словами, официальные данные по инфляции в любом случае помогают сориентироваться в динамике цен и выстроить адекватную стратегию поведения.
2: Как данные инфляции используются государством и компаниями?
1: Все экономические агенты в своей деятельности ориентируются на показатели инфляции. Производители и продавцы товаров и услуг, когда устанавливают цены. Банки, когда определяют ставки по кредитам и депозитам. Работодатели, когда принимают решения об индексации зарплат. Государство, когда индексирует тарифы естественных монополий, цены на услуги ЖКХ и тому подобное, повышает пенсии и социальные выплаты.
2: Как самому использовать официальные данные?
1: Информация помогает и в обычной жизни. Например, вы планируете взять ипотеку. Если инфляция снижается, то, возможно, вам стоит немного подождать, пока понизятся ставки. Если инфляция стабильна и близка к цели Банка России, эти цифры можно найти на сайте регулятора cbr.ru, то решение можно принимать уже сейчас. Это касается и депозитов. При стабильно низкой инфляции не стоит ожидать внезапного роста процентов по вкладам. Но и хранить деньги под подушкой не стоит. Ставка по депозиту поможет обыграть инфляцию, избежать потерь из-за нее. Инфляция – это важный ориентир и для населения, и для бизнеса. Поэтому большинство центральных банков мира, в том числе и Банк России, таргетируют инфляцию, то есть обозначают цель. Другими словами, Центральный банк заранее сообщает, какой уровень инфляции он считает оптимальным для страны в среднесрочной перспективе и будет стремиться приблизить рост цен к этой цифре.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.
3: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Ну а сейчас звучат рассказы из книги «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучат рассказы «Коровы», «За что» и «День рыбака».
4: Коровы. Старая женщина рассуждала как-то о грехе зависти. В детстве, мол, завидовала девчонкам, у которых косы были длиннее. В юности девушкам, которые остригли косы. Далее подругам, которые более удачно вышли замуж. Потом всем женщинам, которые еще не овдовели. А теперь, наконец, собственному мужу, благополучно не дотянувшему до безрадостных нынешних дней. Участь колхозной коровы хороша только тем, что никого не введет в грех зависти. Еду на велосипеде мимо скотного двора, а там коровы столпились у изгороди и ревут. Останавливаюсь, подхожу, глядь на столбе длинный электрик. «В чем дело?» – спрашиваю.
5: «Да одна никак не растелится, она там в середке лежит, а остальные, видишь, переволновались».
4: «Может, съездить за ветеринаром?»
5: «В городе».
4: «А зоотехник?»
5: «У нее серебряная свадьба. Гуляет».
4: «Да ярки придут, разберутся. Или роды примут, или мясо поделят. Коровам в колхозе не жизнь. Лучше вообще не рождаться», — заключает он со столбовой высоты. «Вместо быка ассиминатор». Слово-то какое дикое. Тьфу. Да и пастух поленом кидается. Может, он этой корове по брюху попал. При быке посмотрел бы я на него. Помните, в соседнем районе? Действительно, был случай. Пастух сильно издевался над скотиною, и бугай затоптал его. Электрик прав. При быке коровам было куда вольготнее. Знай себе, травку жуют или отдыхают. И никаких тревог. За спокойствие и безопасность есть кому отвечать.
5: «Да, и через речку переходить».
4: И снова прав длинный электрик. Бык пройдет, и все стадо за ним. Даже колен не замочит. А теперь столпятся на берегу. Ревут, ревут. Потом спустятся в воду, разбредутся, попроваливаются в ямы, каких ни один рыбак отродясь не знавал, и, вдоволь наплававшись, вылезают с обезумевшими глазами. Некоторым это дело до того разонравилось, что они перестали возвращаться и подались в леса. Помню, встретил возле клюквенного болота партизанку с малым теленочком. Позвал домой, а она отказывается. Припугнул ее волками да медведями, а потом думаю, может, для нее смерть от диких зверей куда слаще жизни. Экая она чистенькой стала. Вся эта грязевая красота, отличающая общественную корову от частнособственнической, с боков сошла, да и теленочек гладенький, аж лоснится. Недолго длилось отдохновение. Волки действительно прибрали их.
5: «Да и вообще с быком куда спокойнее, и на пастбище, и на дворе, и молока больше давали».
4: Как-то ночью случилась буря, с некоторых домов листы шифера посрывало. Перепуганное стадо бросилось со скотного двора прочь и остановилось перед моим домом. Нигде свет не горел, а у меня маленько окошки светились. И вот стоят и ревут от ужаса. Вышел я на крыльцо, включил уличную электролампу, коровы сразу же попримолкли. Потом огляделись, сориентировались в пространстве и побрели к своему жилищу. Зорька с Муравушкой, правда, переломали ноги, и наутро их каторга была завершена.
5: «Да, жизнь у них нынче такая, что коли могли подавиться, все передавились бы».
4: «Ты, говорю, вообще-то, чего там сидишь?»
5: «Фаза потерялась».
4: «Нашел?» Пока не нашел. Но к вечерней дойке надо найти. Вручную никто доить не будет. А через несколько дней после этого разговора новая беда. Тяжелый грузовик врезался в стадо и разметал 26 животин. Я ехал на требы по залитому кровью шоссе, а на обочине разделывали говядину. Колхоз потребовал сатисфакции, поскольку водитель был не совсем трезв и явно превысил скорость. Автобаза возразила, что и пастухи были пьяны, упустили стадо на трассу. Словом, до суда дело не дошло, и вину списали на незадачливых коровенок. Во время очередной встречи электрик обратился с вершины столба. «Благословите слово сказать». «Как же не благословить? Тебе ведь оттуда многое видно». «Вот вы жалеете скотину общего пользования, да?» «А тут и частной досталось». Газовики ездили на рыбалку со взрывчаткой. Деревня глухая там. Бабка попросила бычка забить. Сошлись на 2 литрах. Ну, мужики выпили, привязали толовую шашку между рог, жахнули. Ни бычка, ни сарая, и по всей деревне ни одного целого окна. Не вру, ей-ей! Об этом и в газете писали. Только не сообщалось, кто начудил. Смылись они. Так что общественное хозяйство или частное – это, конечно, важно, но главное – люди. Вы ведь сами говорили, что скотина дана человеку под его ответственность, правильно? Может, и говорил. А ты вообще чего там сидишь? Фаза? Да опять куда-то пропала. К вечерней дойке?
5: Отыщется. Непременно. –

0: За что?
1: Напротив моей избы за рекою холм. Говорят, в древности было на холме поселение, городище. Очень возможно, поскольку там в нашу речку впадает еще одна, а такие места удобны для простой жизни. Несколько раз находил я на перекатах камни точной шарообразной формы, размером с обыкновенный снежок, каким зимою кидаются мальчишки. Находки отдавал в районный музей, но краеведы так и не объяснили мне, кто, когда и с какой целью вытесывал каменные шары. «Это очень исторические предметы», — говорили они. «Спасибо». Потом вместо самых древних поселений появились менее древние, про которые никто ничего не знает. А в прошлом веке, и это известно, был один из скитов Большого Северного монастыря. Несколько монахов приезжали с санным поездом еще по зимнику и оставались до поздней осени. Затем сплавлялись по реке на плотах, увозя с собой грибы, ягоды, рыбу, деготь, холстину, домотканные порты и рубахи, зерно. Впрочем, кто-нибудь из монахов оставался на зиму, чтобы блюсти скит, да и вообще от потребности к уединению. Изначально холм этот был вовсе не холмом, а просто частью возвышенного берега, образовавшего выступ у слияния двух рек. Но в какие-то времена мыс отделили от остальной возвышенности глубоким рвом, заполнявшимся водою. Так получился самостоятельный холм. Ров сохранился, сохранились съезды к перекидному мосту. Все поселение огораживалось глухим бревенчатым частоколом. Оборонялись не от людей, от хищных животных. Без таковой защиты жизнь поселенцев-заготовителей превратилась бы в непрерывную битву с медведями, росомахами и волками.

0: Всегда было приятно, что она...
1: 9 мегагерц, нижняя салда...
2: ...матичного, даже меркантильного, общает и заставляет что-то делать. Или мы определяем бытие. Вот знаете, как профессор Преображенский говорил, разруха-то ведь она не в клозетах, она ведь в головах. И если ты внутри с собой не разобрался, то снаружи тоже ничего хорошего не будет. Если тебя не устраивает своя работа, значит, что-то нужно менять, значит, какие-то смыслы нужно находить. Но если ты ничего не будешь делать, скорее всего, все будет хуже и хуже. То есть, с одной стороны, человек не хочет слышать о том, что он неправильно сделал, он не туда пошел, когда ему на это указываешь, он отрицает эту проблему. А что делать? А куда было идти? Подожди, но если у тебя не было выбора, у тебя не было выбора, так? Да, так, не было выбора. Тогда что ты сейчас возмущаешься? Ты выбрал один из одного, ну все, выбора нет, успокойся. А раз ты возмущаешься, значит, ты понимаешь, что какая-то альтернатива есть. А какая альтернатива есть? И вот тут мы упираемся в то, с чего и начали. Все-таки нужно искать то, что вот с тобой так-то или иначе на одной волне. Да, не всегда это получается, но нужно искать. Даже если ты выбрал не совсем свой вариант, у тебя есть второй поворот, второй шанс. Ты здесь какую мотивацию избираешь? Как можно быстрее начать делать деньги? Мотивация номер один. Хорошая мотивация? Ну, такая себе, такая себе. Мотивация вторая. Мотивация вторая. Как можно быстрее стать экспертом, настоящим профессионалом, докой, спецом экстра-класса. Вот это уже совсем другое дело. Потому что если ты стал специалистом и профессионалом, ну деньги тебя найдут. А вот дальше нужно просто их будет не разбазарить. Вообще вот этот культ наживы, мы же все живем, я понимаю, какая ситуация сегодня тяжелая у народа, вот, потому что сам являюсь частью этого народа. И сам себе это сейчас говорю прежде всего. Если христианин будет идти за наживой только, его обманет эта нажива. Как золото, которое губило этого дракона в известной саге, значит, Толкина, и не только, это все древний-древний эпос, и всех тех существ, которые, значит, за этим золотом охотились, завладевая их душами. Как за этим золотым руном из мифов о Ясоне и Аргонавтов гонялись все, убивали друг другу глотки, рвали, значит, через весь мир плыли, чтобы понять, что с золотой руной — это просто фикция, не стоит оно того. Так же и здесь. Нажива, она завладевает человеком. Знаете, это отдельная тема, отдельная большая тема, что происходит в душе человека. Целые исследования есть психологического характера. Как человек деградирует, если он ставит во главу угла только лишь наживу. Там целые этапы деградации его личности выделены. То есть деньги, конечно, нужны. Нам всем нужно обеспечивать свою семью, помогать родителям, воспитывать детей. Но они не должны стоять на первом месте. Почему? Не можете служить Богу и мамоне. Не можете работать двум господам, говорит Христос. Либо одного будете любить, второго ненавидеть, а об одном будете усердствовать, а о втором не родить. Соответственно, духовная жизнь — это расстановка приоритетов. Господь все сказал. Он что сказал? Не ешьте, не пейте, не зарабатывайте. Нет, он такого не сказал. Он сказал, ищите прежде всего Царствие Божие и правды, Царствие Небесного и правды Божьей. Да? И это все приложится вам. А применительно к разговору о профессии, ищите прежде всего того, что вы можете плод принести служение Богу и людям, раскрыть то, что в вас есть, раздуть ту искорку Божью, которую Он в вас вложил, чтобы она принесла вот плод. Как свидетель Лука. Мы уже с вами в наших передачах его вспоминали и не раз. Гуманитарий от природы до мозга костей. Любит историю, философию, литературу, живопись. Очень хорошо рисует. Все прочат ему такое большое художественное будущее. Он этому начинает учиться. И тут вдруг он понимает, а как я могу рисовать, если я вижу кругом такое количество страждущих людей? Я хочу послужить людям. И смотрите, что он делает. С точки зрения современного мира это вообще просто бесплатно.

0: беспрецедентная вещь. Он берет, не ища никакой выгоды, никакого профита и гешефта, и даже не ища своего собственного эстетического интеллектуального удовлетворения, он берет и себя перековывает из гуманитария в естественника. Он поступает, начинает учиться на врача, и ему вообще ничего не дается. Он пишет в своих мемуарах. Я читаю, значит, минералогию, химию, биологию, физику. Ужас! Мой разум как будто резиновый шарик все это выталкивает наружу, не принимает. Но цель поставлена какая? Ради Господа служить людям. И вдруг в какой-то момент передача переключается, и он жадно, как губка, начинает впитывать все эти знания. Господь его благословляет. И все пошло. Как в свое время он благословил святого преподобного Сергия Радонежского, не давалось ему учения, святого праведного Иоанна Кронштадтского, не давалось ему учения. Какая мотивация? Для чего ты просишь? Вот для чего просил праведный святой праведный Кронштадтский? Чтобы, значит, как-то тщеславиться, надниматься? Нет. И он какой плод принес? Огромный. Сергий Радонежский — огромный. Святитель Лука — огромный плод. Мы всех их знаем, да? Сергий Радонежский с 14 века помним, Иоанн Кронштадтский с начала 20 века, святителя Луку Крымского с середины 20 века. И таких примеров в истории церкви море. То есть мотивация — это вообще она находится в самой сердцевине нашего внутреннего духовного благополучия. Потому что когда болит душа, это гораздо хуже, чем когда болит голова.
1: Апостол Павел пишет о том, что если кто не заботится о своих близких, то тот хуже неверного. Вот является ли такое увольнение ради поиска высоких смыслов предательством по отношению к семье, которая привыкла уже к определенному уровню жизни? А тут вдруг в один момент ты приходишь и говоришь, что «слушай, любимая там, да, или любимый, мы берем и меняем тебе машину на менее там дорогую, да, что-то подешевле надо будет взять. Ребенка переводим из хорошей школы частной, да, куда-то в простую, да, в общеобразовательную, например. И вообще там с завтрашнего дня начинаем ездить на автобусе, потому что вот я тут решил вдруг поменять работу, и прежнего уровня доходов у нас не будет.
0: Вот, видите, мы все равно крутимся вокруг этих вечных тем. Я рад, что мы их зацепили. Ну, во-первых, есть хорошее базовое правило. Когда у нас какой-то период нестабильности, турбулентности, кризиса, тебя никто не заставляет сегодня брать, писать заявление и уходить в никуда. Если ты работаешь каким-нибудь офисным работником, и ты понимаешь, я больше не могу пялиться в этот монитор, сидеть под этим кондиционером в этой душной рубашке с галстуком. Ужас, просто к смерти. У меня мама хотела, чтобы я сидел в этом кресле, чтобы у меня все было сладко и гладко. Это вообще не мое, говорит молодой человек. Но что можно сделать? Прямо сегодня идти и писать заявление? Подожди. Ты параллельно прорабатывай вариант. Ищи возможности. Ты запрос Господу сформулируй. Господи, ищу, не хочу, не могу больше. Не мое. Помоги. И ты работаешь, а параллельно ищешь какой-то вариант. И если он обретается, если ты его находишь, все, ты уже никуда, в никуда не уходишь. Ну, это же совершенно логично. Это не значит, что мы должны здесь и сейчас все мосты сжечь, если нас что-то не устраивает по, скажем так, содержанию нашего рабочего процесса. А я больше скажу, это не всегда даже говорит о том, что нам нужно менять работу. Ведь ты перейдешь на новую работу, там могут быть кризисы? Конечно. Иногда надо просто протерпеть. Вот в любом деле человек сталкивается с некоторым спадом. Неважно, спорт, предпринимательство, научная деятельность, любое. Но вот тут как мы встречаемся с этим спадом? Мы сразу раскисаем, не держим удар, опускаем руки и начинаем ныть. Нет, ничего не получится. Мы наоборот собираемся, удар держим, как хороший боксер. Мы понимаем, что по выходу вот из такого кризиса мы можем добраться, забраться на более высокую ступеньку. То есть кризис, кстати, вот интересный момент, да, об этом мало кто говорит. Кризис вообще переводится, да, с греческого как некий суд. Вот как интересно, суд. Если что-то идет не так, это прежде всего потому, что мы запустили ситуацию до такого уровня. значит, что-то неправильно в нашей жизни. Значит, нам Господь через обстоятельства этой жизни показывает, неправильно живем, ау, давайте просыпаться. А теперь, что касается мотивации, машина должна быть не ниже такого-то класса, желательно бизнес, значит, продукты должны быть не ниже такой категории и так далее. Вот это и есть во главе угла чего стоит. Во главе угла стоит потребление, во главе угла стоит телец известного цвета. Вот. Я как-то говорил уже, опять-таки, в одном из наших прошлых эфиров. Мы не понимаем, почему, значит, целый ряд там, чиновников, военнослужащих в высоких погонах сегодня проходит по какому-то громкому делу. Берут у них там целые дома кэша, наличность упакована, можно сказать, вагонами. Зачем им? Ну куда? А теперь, если мы посмотрим, вот христианин же духовно ищет смысл. Понимаете, да? Это ведь не сначала так было. Человек докатился до того, что он уже всю свою жизнь подчиняет наживе. Это этапы деградации, мы сказали. А может быть, с чего все это началось? А началось это, вероятно, с того, что мама и папа, значит, у них был ребеночек и один, и они хотели, чтобы у него было все самое лучшее. Давайте по нашим нынешним реалиям, что последний айфон. Какой там сейчас последний айфон? Это тряпка американская, я даже не знаю. Вот, но я регулярно слышу, там 15, 16, какая чушь. Чем вы живете? Люди, чем вы живете? Вот, и чтобы обязательно в первом и во втором классе у моего ребеночка был последний айфон. Вот. Вот мы ради этого стараемся и печемся. Да. А тут вдруг мама беременеет вторым. И тут встает вопрос. Ну тогда первому уже не хватит на последний айфон? Так, первому не хватит на последний. И слушайте, надо уже как-то затягивать пояса. Да ну его. Давай, ладно, еще успеем. Давай, сходи на аборт. Она идет, делает аборт, и тут мышеловка захлапывается. Почему? Потому что ради наживы, ради мамоны был убит в утробе человек. А потом вот этот вот ребеночек растет, и ради него был заклан в жертву его брат или сестра, в жертву мамонь. Он вырастает и не понимает, почему он вагонами-то ворует. А потому что из детства он усвоил модель. Главное, чтобы было все не ниже определенного уровня. Если телефон, то последней модели. Если машина, то бизнес-класс. Если отдых, то премиального уровня и так далее. И не просто эту модель, а ради этого можно и переступить через определенную черту. Какую черту? До аборта? До аборта. Понимаете? Вот он, духовный смысл. А потом мы удивляемся. Ну когда они уже насытятся? Да никогда. Никогда. Потому что изначально, из детства, попраны фундаментальные духовные законы. Закладываются в жертву. Это, кстати, тема, вокруг которой я всегда кручусь. Почему? Это очень важно. Братья и сестры, у меня к вам одна новость, один месседж, один посыл. Не изменится наша жизнь, которая вокруг, мы наблюдаем, все эти войны, потрясения, треволнения и так далее. Ничего не изменится, пока мы не прекратим убийство младенцев в чреве. Вот такие новости, не убавить, не добавить. Если мы хотим, чтобы началось что-то налаживаться, нужно прекратить вот это вот беснование. Да, это очень непопулярные вещи, которые я сейчас говорю. Но это прямо связано с золотым тельцом, с наживой, с культом монетизации и так далее. Поэтому если мы хотим, чтобы буря постепенно успокаивалась, вот этот вот, их всего такие три пункта. Духоносные люди, они еще остались нашего времени, они давно сказали, какие есть три условия для того, чтобы Россия вышла из этой бури, из этой свинцовой тучи. И вот одно первое условие — это прекращение абортов. Хотим мы этого или нет. Вот так.
1: Ну и резюмируя наш сегодняшний разговор, вот с чего все-таки стоит начать, когда ты понял, что что-то не то, работа больше не приносит удовольствия, она какая-то не такая. Что первое должно быть, молитва или все-таки вот это вот формулирование точного запроса о том, чего ты все-таки хочешь в профессиональном плане?
0: Прежде всего мы, конечно, ищем на все Божьего благословения. Христианин, он все, что не делает, начинает делать с молитвой и ищет прежде всего воли Божьей и его благословения. Соответственно, мы молимся первым пунктом. «Господи, помоги мне увидеть то, чего я еще не вижу. Помоги мне найти свое место, чтобы я принес пользу. И в то же время, чтобы я семью свою мог поддержать на плаву. чтобы у меня не развалилась семья, чтобы я заработал на хлеб. Но главное, Господи, помоги мне найти то место, где Ты меня видишь. Вот как. Не где я себя увидел, Господи, а Ты меня где видишь? И вот когда мы Господу это адресуем, когда мы его спрашиваем, говорит, хорошо, ты правильно ставил поставить вопрос. Ты уже ищешь не просто моды, брендов, трендов и

0: напряженная духовная жизнь по заповедям Божьим, если вы молитесь, если вы стремитесь нравственную планку не ронять, Господь найдет вам, как показать. А почему Он иногда не показывает? Он не показывает потому, что знает, что мы не выполним. Зачем на нас двойную ответственность возлагать? Ты не выполнил волю мою, а еще хуже, ты ее просил, узнал и не выполнил. Это вообще конец. Поэтому я тебе не открываю, зная, что ты ее все равно не выполнишь. Иными словами, воля Божья открывается человеку тогда, когда он способен ее увидеть и выполнить. То есть начинаем мы с молитвы. А затем этот внутренний запрос, который в нас есть, он же никуда не делся. Мы помолились и дальше смотрим, где. Господи, покажи. Господи, направи. Господи, умудри. Господи, благослови. И потом, когда мы встречаемся с каким-то вариантом, мы уже его подробно рассматриваем. То ли это, что нужно было, или нет.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Пензенская епархия отправила 3 тонны гуманитарного груза воинам группы «Север». 19 июля этого года Пензенская епархия отправила 3 тонны гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области, где находится православное сестричество во имя праведной великой княгини Елизаветы. В этом сестричестве получают гуманитарную помощь воины группы «Север», участвующие в специальной военной операции. В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, одежда, обувь, маскировочные сети, влажные полотенца, лекарства и многое другое. Также были переданы 2600 одеял для участников СВО. Этот большой объем был разделен на несколько партий и отправлен частями в составе гуманитарного груза. Участие в сборах принимали прихожане разных пензенских храмов, в том числе во имя преподобного Серафима Саровского, мучеников Адриана и Натальи, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также многих других. Весомый вклад в формирование груза внес Свято-Троицкий женский монастырь города Пензы. Маскировочные сети сплели прихожане пензенского храма во имя мучеников Адриана и Натальи, успенского храма поселка Победа и жители села Атмис. Гуманитарный груз в город Валуйки доставили Сергей Александрович и Андрей Сергеевич Кувшинниковы. Ну и последнее сообщение выпуска. Состоялся 8-й крестный ход по стопам Андрея Боголюбского. Он прошел с 25 по 26 июля этого года. Его путь протяженностью в 42 километра пролегал от села Кидекша, которое связывают с местом рождения князя Андрея, до поселка Боголюбово, место его трагической кончины. Совместная молитва и богослужение, общение в пути, живописные пейзажи Владимира Суздальской земли, встречи с жителями сел, большие трапезы под открытым небом и ночлег в храме. Все это наполнило 2 дня крестного хода особой духовной атмосферой и оставило у его участников незабываемые впечатления. Молитвенное шествие возглавил митрополит Никандр. В крестном ходе приняли участие духовенство епархии, представители органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных ведомств, православная молодежь, прихожане храмов и паломники из других городов. Шествие началось утром 25 июля в селе Кидекша у древнего храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба, а завершилось в Свято-Боголюбском женском монастыре. Здесь, на месте древней княжеской резиденции святого благоверного князя Андрея Боголюбского, был совершен молебен. А завершился крестный ход общей трапезой в монастыре. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Именно он будет отвечать на ваши вопросы, которые к нам в программу вы задаете посредством телефона 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Ну что ж, самое время начинать. Отец Александр с нами на телефонной связи находится. Батюшка, добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Первый вопрос звучит вот так. Здравствуйте, я работаю директором школы в небольшом поселке под Екатеринбургом. Я сама верующая, хожу в церковь, но у меня в коллективе есть неверующие учителя. Кроме того, ученики тоже разные. Есть одна учительница, которая читает молитвы перед уроком, нарочито крестится перед едой в столовой. И все учителя и ученики это видят. Учителя на нее жалуются и просят с ней поговорить. А я сомневаюсь, ведь она просто молится, а это не запрещено. Но учителя говорят, что школа вне религии. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить? Поговорить с учительницей и попросить ее не молиться прилюдно? Или все-таки поговорить с остальными учителями и объяснить им, что она имеет на это право?
1: Конечно же, этот вопрос весьма дискуссионный, потому что мы говорим об человеке. Человек все-таки многогранен, и каждая ситуация тоже может быть уникальна. Но вот из того, что я услышал, я бы ответил на этот вопрос так. С одной стороны, нужно обязательно говорить о Христе, говорить о своей жизни и говорить о своей вере. Это заповедь, это не пожелание. Тут нужно вспомнить и слова самого Спасителя, который говорил: «Идите, научите все народы», то есть это прямое указание. И можно вспомнить прекрасные слова апостола Павла, потому что «я не стыжусь благовествования Христова». Но всегда нужно понимать, как это делать. То есть каким образом выстроить миссию так, чтобы она была именно дорогой в церковь, а не отталкивала, чтобы не создавался какой-то образ, тот православный, какие-то странные. Я думаю, что лучше всего все делать по закону. Наверное, все-таки читать молитву перед уроком — это, наверное, неправильно, то есть, по крайней мере, в формате светской школы, потому что действительно, к сожалению, у нас нет такой возможности, и действительно школа от церкви отделена. Но никто никогда не может запретить человеку, например, в столовой взять и перекреститься перед едой. То есть это уже явный показатель своей религиозности, как, допустим, никто не может запретить человеку, проходя мимо храма, перекреститься, или даже если он едет в общественном транспорте, сделать то же самое. Я думаю, что здесь нужно поговорить со всеми. То есть нужно поговорить с самой учительницей о том, что действительно читать молитву перед уроком, к сожалению, не можем. Ну и поговорить все-таки с другими учителями о том, что и ругать этого учителя тоже нельзя. Человек может вполне спокойно креститься перед едой в столовой, и это совершенно нормально и совершенно естественно. Более того, школы, они часто вызывают такие проблемы, потому что, например, часто в школах совершенно некритично и совершенно спокойно относятся к празднованию каких-нибудь странных праздников. Ну, допустим, часто в школах обязательно празднуют какой-нибудь Новый год по восточному календарю. Там год змеи, быка и какой-нибудь крысы или лошади совершенно спокойно, естественно, воспринимают. Тут хочется спросить. То есть получается, если вы празднуете год какой-то мифической птицы на Новый год, соответственно, может быть, тогда все на Рождество Христово приходит батюшка и, допустим, служит молебен в честь праздника. Но нет, оказывается, так нельзя. Поэтому тут нужно быть очень разумными. Можно вспомнить один очень интересный пример. Это пример советский. Может быть, кто-то сейчас со мной поспорит. Отец Александр Мень. Еще тогда будущий отец, когда он учился, у него было первое светское образование. Кстати, ему не дали закончить из-за его религиозных воззрений. Учился он на биологическом факультете. И он писал в своих воспоминаниях, что я не крестился демонстративно перед своими однокурсниками. Я, например, там сидел и часто читал Библию. Можно было поговорить со мной на религиозные темы. И ко второму курсу уже все знали, что я верующий, и, соответственно, могли задавать какие-то свои вопросы, которые были для них интересны. Вот такая вот мудрость, такая осторожность, такая, может быть, аккуратность и очень нужна в деле миссии. Но, опять же, повторюсь, что очень сложно дать ответ вот так вот дистанционно, когда мы говорим о каждом человеке. Поэтому я желаю всем нам мудрости и помощи Божией, чтобы эта ситуация была правильно разрешена.
0: Еще один вопрос, на который сегодня ответим, звучит так. Батюшка, у меня есть дочь, она живет в другом городе, работает журналистом и считает, что церковь – это пережиток прошлого. Мы часто спорим. Как мне говорить с ней о Боге, чтобы она не закрывалась, а наоборот задумалась?
1: Говорить, рассказывать вообще о жизни церкви, понять, почему такая исходная позиция. Церковь – это нечто из прошлого, почему? И объяснять на простых примерах, например, о современной жизни церкви. Если человек считает, что церковь – это из прошлого, потому что, допустим, какие-то технологии, ну, расскажите ей про священников-блогеров, про всю нашу большую медийную информационную деятельность. Если человек считает, что, например, церковь – это из прошлого, потому что есть какие-то нравственные критерии, расскажите о христианской нравственности именно с позитивных позиций, то есть не с позиции там нельзя, пост, запрещено. Расскажите о том, что можно обрести подлинную свободу во Христе, о том, что, допустим, святые апостолы, они были в стесненной ситуации, но они были очень рады тому, что вокруг них происходит, что они ощущали свободу во Христе. Расскажите про новомучеников церкви русской, которые из мест заключения, из тяжелых ссылок, из какой-то глухой там сибирской тайги писали, что они счастливы и имеют подлинную свободу. Описали это все из тюремных бараков, ну и так далее. То есть смотрите на то, что является исходом позиции, почему есть такое мнение, и рассказывайте противоположное.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу «Священник отвечает» провела Мария Заостровных. У меня в гостях был председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Задать ваши вопросы к нам в программу вы все так же можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем нашу уральскую страницу, где мы размышляем, разговариваем о жизни и творчестве двух выдающихся уральских писателях, о Федоре Михайловиче Решетникове и Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. Слушайте продолжение.
1: И вот дальше вся история Екатеринбурга, возникновение вот этого горного центра со своей собственной армией, со своими собственными воинскими званиями. Маленькая деталь, не все это знают. Вот была система званий в Российской империи, воинская, там все эти прапорщики, поручики, там капитаны. Вот была у казаков там своя параллельно, там Харунжи и Саул. А здесь были гиттенфервальтеры, бергмейстеры, обергиттенфервальтеры, бергешворены. Там это китайская грамота, а это своя собственная система чинов.
2: Это именно здесь,
1: у нас. Здесь, у нас, на Урале, в Екатеринбурге, причем они же все военизированные были. Пугачевское восстание, у него вот Ахонин и Брови, но в Ахониных Бровях ведь что интересно? Дело в том, что, цитирую Мамина-Сибиряка, Урал не знал крепостного права.
2: Да.
1: От себя добавлю, единственный очаг настоящего крепостного права на Урале – это как раз Долматов-Успенский монастырь. Почему там и было восстание, причем оно было два раза. Была Дубинщина, так называемая, в 1762-м, и потом в эпоху Пугачева. Оба раза, потому что натуральное крепостное право, причем со совершенно свирепой формой управления.
2: Да. Вот он не про Урал, а про Сибирь говорит. Люблю я эту самую Сибирь. Самая купеческая страна. Бары крестьянского права она не видала. И даже всероссийский лапоть не посмел перевалить через Урал. В сапожках ходит наша Сибирь. И народец только сорви голова.
1: А это касается, кстати, и Зауралья. Вот я всегда вам предлагаю любому, кто это интересуется, но есть гениальный памятник в 3 часах езды от нас. Нижняя Синячиха.
2: Да.
1: И вот благодаря великому Ивану Самойлову, Ивану Давидовичу. Вот. Так ведь там, знаете, потрясает что? Вот там вот, если приедешь в эту Нижнюю Синячиху, в принципе, я еще раз говорю, там можно даже без ночевки. В принципе, а с ночевкой вообще идеально. Вот. Там, ну, во-первых, этот барочный храм, построенный украинскими и польскими архитекторами, на уральской земле. Это же, знаете, идешь по задрипанной с коровьими лепешками деревне. Деревня-то обычная. И над этой обычной деревней взлетает европейское чудо, как будто фуга Баха зазвучала. И дальше, вот знаете, я много видел музеев деревянного зодчества. Я и в Витославлицах был в Новгороде, и в Малых Карелах в Архангельске. Так красиво, как вписано в природу в Синячихе, больше нигде. Там немного объектов, скажем, Синячиха по количеству объектов раз в 5 меньше Витославлицы или Малых Карел. Но как вписано? Вот все эти и хозяйственные постройки, и часовни, и все прочее. Но там самое потрясающее – два дома. Крестьянский дом 17 века и крестьянский дом начала 20-го. Там разница в антураже. 17 век – там каменный век, там, знаете, железа не хватало, и там из каменных орудий делали. 20 век, все там уже граммофон, там все прочее. Но что потрясает? Дома – психология суверенного хозяина. Вот здесь не было крепостного права. не было. И здесь люди, известный факт, приводил его историк Андрей Буровский, где-то в центральной России была деревня, где полдеревни было свободное, полдеревни крепостные. Так вот, через эту деревню Великая Отечественная война прошла, ее потом отстраивали, и в той части, где свободные дома вот такие, а где крепостные халупы. Это в печенках сидит, где у людей да. была свобода, а где рабство.
2: То есть все это выражено и в том числе и в зодчестве, в строительстве.
1: Да, конечно, потому что это просто
2: это мышление.
1: Это коллективное бессознательное да. по Юнгу, которое уже, слава богу, крепостного права нет, бог знает сколько. Так вот, и это все, поэтому, но, Мамин Сибиряк пишет, но Урал знал худшую форму извращения крепостного права. Это приписная система. Кстати, интересный факт, приписные себя крепостными не считали. Но известно, что Тагильский и Невьянский мятеж 1762 года начался с того, что к ним обратились крепостные. Они сразу схватились за топоры, мы не крепостные. Но, по сути, это была вариация на тему крепостного права. Людей приписывали к заводам, и они там работали, ну, да. И они там работали на отработках. Поэтому там вот Мамин... Я еще раз говорю, я даже не буду к этой теме возвращаться. Надо читать Мамина Сибиряка. Да. И поэтому, то есть, это вообще отдельная песня.
2: Народ, как он где-то писал, плетьмю захлестывали. Но... На работу гнали, выгоняли.
1: Понимаете? Но я вам предлагаю съездить, во-первых, в Нижнетагильский краеведческий музей. Один из самых лучших в нашем крае, как минимум. Вообще, между прочим, Нижний Тагил – город ради вот этих трех музеев, которые прямо вот так вот треугольничком да. находятся. Это краеведческий музей, музей природы в здании бывшей Демидовских лабазах и картинная галерея, маленькая, но гениальная, русский музей в миниатюре. Ради этого стоит ехать в Тагил. Просто. Вот, потому что это потрясающе. И вот там есть картина, как... Старенький солдатик такой, знаете, Иван Кузьмич из «Капитанской дочки» под конвоем ведет рабочих на работу. Как кандалы, рогатки, да. там все это дело. Как бы. И этнографические исследования. Вот знаете, жители каждого уральского завода имели прозвище. Так вот, верхнетагильские назывались «женопятники».
2: О.
1: Из-за производственных травм.
2: Да.
1: А в каком-то заводе, боюсь соврать, какая-то солда, обушники. Почему? Потому что там рабочий обухом пришиб приказчика А-а-а. За самоуправство. И вот материал гениальный вообще. Тем более, что на эту тему и у Мамина Сибиряка много, да, и слава богу, и помимо него есть вот исследование.
2: Да.
1: И отсюда... Ну, кстати, потрясающая деталь в эпоху Пугачевщины, которая, кстати, описана у Мамина Сибиряка. Дело в том, что ведь львиная доля событий Пугачевщины происходила, как известно, на Южном Урале. Но Северная Пугачевская армия под командованием Ивана Наумча Белобородова, помните «Капитанскую дочку»?
2: Да.
1: Предлагал Петрушу Гриневу повесить. Вот. Кстати, чуть ли не единственный из всех пугачевских командиров не казак. Он был беглый капрал, беглый военнослужащий. Они шли на Екатеринбург. И вот у Мамина Сибиряка описано, Екатеринбург единственный раз за всю свою историю принял положение осажденной крепости. Но не пришлось, потому что армия Белобородова была разбита под Сысертью.
2: Mm.
1: А кто ее разбил? Самое-то интересное, потрясающий факт. Местный заводчик Турченинов,
2: да.
1: который собрал рабочих, что-то им, видимо, раздал на руки, вооружил их и создал ополчение, и оно остановило Белобородова. А горная армия, вот эта вся, вот тут готовилась.
2: Mm.
1: Ну, ей не пришлось вступить в бой. Кстати, мы знаем, что настроения уральских рабочих во время Пугачевщины разделились. Кто-то, как в Сесерти, встал на сторону правительства, а Афанасий Хлопуша легендарный, тоже из «Капитанской дочки», он ведь организовал фантастический менеджмент просто. Кстати, каторжник с отрезанным носом. Вот. Поставки Пугачеву водным путем оружия и боеприпасов с уральских заводов. Так последний караван был перехвачен генералом Михельсоном уже под Царицыном, когда уже с Урала все ушли, когда уже тут все закончилось. Хлопушу повесили, а караваны шли. То есть это фантастично. Все это описано у «Мамина сибиряка». Самое интересное, что в этой книге «Мамин сибиряк» впервые, единственный раз за все свое творчество, пытается выступать в роли политико-экономического эксперта. И вот тут это оборачивается маниловщиной. Дело в том, что «Мамин сибиряк» по своим взглядам примыкал все-таки к славянофилам. И, как мы помним, славянофилы делали ставку на крестьянскую общину и очень не хотели капитализма. А «Мамин сибиряк» к капитализму относился отрицательно, просто потому что хорошо знал стилистику «Золотой горячки». И вот это невозможно читать без улыбки. Когда он пишет, что надо сделать, надо любой ценой предотвратить возникновение новой уральской промышленности. Потому что старая промышленность, основанная на приписном, она сдохла после 1861 года. Кстати, отдельный момент в его книге – это описание легендарного генерала Глинки, последнего горного начальника, горного царя. Вот, кстати, который тоже вообще-то заслуживает памятника. Сложная очень фигура. Ну, для того, чтобы руководить в условиях приписной промышленности, надо было быть очень жестким менеджером. Он им и был. Вот. Его позиция, знаете, у «Мамин сибиряка» есть эпизод. Они встретились на снежной дороге, две тройки, Глинка и пермский губернатор Огарёв. Дело в том, что формально Урал подчиняется Перми.
2: Да, да.
1: А Екатеринбург на какую-то особицу. У них соперничество. И вот они никто не хотели уступать друг другу дорогу на этой снежной. Да. И тогда пермский губернатор высунулся и сказал: «Посторонись, уральский хребет едет». На что Глинка спокойно ответил: «У тебя хребет, а у меня едет вся уральская шкура». И пермский губернатор дал ему дорогу. Вот, знаете, на уровне анекдота. Вот, я еще раз говорю, «Мамина сибиряка» читать – это просто вот одно удовольствие.
2: Да.
1: И вот дальше-то развилка, потому что вся эта приписная система промышленности, а она, кстати, была в кризисе задолго до 1861 года. Между прочим, интересный факт, что Глинке выходил с идеями полной реконструкции уральской промышленности никто иной, как Илья Петрович Чайковский, отец великого композитора, что все, нужно отменять всю эту систему, нужно вводить нормальную вот эту вот рабочий работодатель, оплату. Глинка на это не пошел. Он все-таки был человеком первой половины. Вот. А пошли после Крымской войны, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Тут грянул так, что пришлось думать всем. Вот. И вот «Мамин сибиряк» предлагал, что надо развивать мелкие кустарные промыслы там и так далее. Иначе будет пролетариат, иначе будет по Марксу. Это открытым текстом. Ну, вот в этом пункте маниловщина откровенная, кстати, как у всех славянофилов, потому что кустарные промыслы замечательно, но Урал, учитывая его как бы природную составляющую, вот эти рудные, он не мог не быть промышленным краем.
2: Ну, да.
1: Поэтому здесь, и, кстати, очень показательно, что здесь «Мамин сибиряк» ставит многоточие. Так же, как в романах, потому что история продолжается. Он бы, если бы он пожил дальше, если бы его не разбил паралич, он бы, может быть, написал, а что будет с Уралом дальше. А мы знаем, что будет с Уралом дальше. Урал правый, опорный край державы, ее добытчик и кузнец. И ужасы гражданской войны.
2: Да.
1: Вот. В общем, я хочу сказать, что мы... Я просто сейчас постараюсь подытожить. Повторяю свою мысль. Мы знаем, что были вот такие два прекрасных писателя. Отвечаю за свои слова. Их место в нашей литературе мы до конца не осмыслили даже до сегодняшнего дня. Это то, о чем вот мы, помните, в свое время говорили применительно вот к этой великой троице Писемский, Лесков, Мельников, Печерский. Да и Гаршин впоследствии тоже. Это не второй эшелон. Это самое, это, ну, знаете, это уже как знаменитая музыкальная шутка великого немецкого композитора Рихарда Штрауса. Может быть, я не первосортный композитор, но я первоклассный второсортный композитор. А он был и первоклассным, и первосортным.
2: И первосортным.
1: Это он просто поприкалывался. Да. Так вот, это два писателя, вот как Островского назвали «Колумб Замоскворечья», так вот, Решетников и Мамин Сибиряк — это Колумбы и Магеллан и Урала.
2: Урал.
1: Во всероссийской литературе. Это ни в малейшей степени не местные фигуры. Не в этом. И это еще требует осмысления. Причем маленькая деталь. При их жизни, ближе к концу их жизни, это осмысление состоялось.
2: Да.
1: Хотя бы потому, что они на Волковом, и хотя бы потому, что в их честь в столице улицы названы.
2: Да.
1: Их осмысление...
2: Безусловно.
1: Можно даже сказать, что произошло некоторый регресс.
2: Да.
1: Потому что мы их осмысляем как вот наши местные такие, как бы вот и...
2: Но это осмысление и признание даже в конце их жизни стоило им колоссальных...
1: Да вы о чем? Мы в том-то и
2: дело...
1: Трудов,
2: личных вкладов,
1: во-первых, самое главное, вот эта уральская тематика, она потребовала подвига.
2: Подвига.
1: И они, ну, Решетников всю жизнь отдал на этот подвиг, Мамин Сибиряк фактически тоже.
2: Тоже, да.
1: Причем, понимаете, если мы вспомним, что Мамин Сибиряк 52-го года, а первая публикация в 81-м, это, ну, можно сказать, что лет так 10-12 биться головой об стенку.
2: Вот. Безусловно, но они... быть такими и воспевать свою родную землю нужно.
1: Я вам больше скажу, ведь в 20 веке, когда мы встретимся, скажем, с феноменом Виктора Астафьева, сибиряка, там Валентина Распутина, сибиряка, да. Василия Белова, русского севера, да. Там и так далее, вот, они не смогли бы состояться в таком качестве, а их мы, кстати, воспринимаем как... российских,
2: да,
1: писателей, без Решетникова и Мамина Сибиряка.
2: Да.
1: А учитывая их окружение, учитывая вот в то, особенно это применительно к Мамину Сибиряку, вот этот его круг, включавший в себя вот этих всех, без исключения, великих людей, которые тоже, понимаете, работали на местном материале, но это их деятельность далеко выходит за рамки краеведения, это их деятельность далеко выходит за рамки каких-то местных моментов. То есть я еще раз подчеркиваю, их осмысление и восприятие как первого эшелона нашей отечественной культуры еще впереди. Надеемся, что мы это увидим.
2: Да, действительно, потому что быть такими, я думаю, можно только благодаря огромному свойству большого сердца и, конечно, любить. Как сам Мамин Сибиряк писал, «Родина наша вторая мать, а такая родина, как Урал, тем паче». Ну что ж, мы завершаем сегодняшнюю нашу встречу. Вы, как уже понимаете, мы говорили о двух выдающихся наших уральских, выдающихся литераторах, писателях, о Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке и Федоре Михайловиче Решетникове. Говорили мы вместе с нашим постоянным экспертом, участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Благодарю вас, Дмитрий Владимирович, ну и до следующих встреч.
1: Йомс.

0: в Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи посетил Пятигорскую епархию. С 25 по 26 июля этого года исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов совершил рабочую поездку в Пятигорскую епархию. Там он встретился с руководителем молодежного отдела епархии иереем Владимиром Вдовиным, который представил ключевые направления деятельности отдела и поделился опытом реализации молодежных проектов. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вызовы православного молодежного служения в современных условиях и возможные пути их преодоления. По итогам встречи намечены планы дальнейшего сотрудничества и обмена лучшими практиками. Затем иеромонах Филарет посетил Успенский Староафонский Бештоугорский мужской монастырь, где стартовала заключительная смена детско-юношеского форума «Зеленый Афон». Здесь иеромонах Филарет встретился с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. На встрече также обсуждались перспективы развития молодежного служения в Пятигорской епархии. А 26 июля иеромонах Филарет сослужил архиепископу Феофилакту за божественной литургией. По окончании богослужения прошла встреча с руководителями епархиальных отделов и молодежным активом Пятигорской епархии. На встрече поднимались вопросы о деятельности православной молодежи в современном мире. В завершении рабочей поездки иеромонах Филарет посетил Петропавловский храмовый комплекс в городе Исентуки. Ну и к другим новостям выпуска. На филиппинском острове Миндана завершается строительство храма во имя апостола Фомы. 23 июля этого года строящийся храм посетил управляющий филиппинско-вьетнамской епархией митрополит Манильский и Ханойский Павел, который совершил в нем молебен. В честь этого знакового богослужения всем участникам вручили иконки с изображением Воскресения Христова и молитвословы на местном языке. Уточняется, что строительство храма близится к завершению. На сегодня на стройплощадке завершены кровельные работы и установлен купол, а также идет внутренняя отделка хозяйственных и жилых помещений, в которых уже проживает священнослужитель со своей семьей. Строительство храма ведется с 2021 года, а до его открытия богослужения совершали во Временной церкви. 29 марта этого года в храме апостола Фомы состоялось историческое событие. Была совершена первая литургия. Ну и последнее сообщение выпуска. Стартовал документальный проект о новых лицах православия из поколения зумеров. 22 июля этого года стартовал документальный проект под названием «Новое лицо православия» от основательницы благотворительного издательства «Смыслы» Юлии Прудько. Этот проект – это попытка честно и без пафоса и шаблонов разобраться, почему храмы вдруг оказались местом силы для поколения, выросшего на видеоклипах в соцсетях. Это документальный разговор о людях, для которых вера стала частью личной истории, выбора и поиска. Герои рассказывают о своем пути к Богу, прошлом, сомнениях, служении, семье и искусстве. И о том, каково быть православным человеком в современном мире. Это разговор о церкви и современной культуре, о новом поколении верующих, православии в публичном пространстве, храмовом искусстве, духовности, венчании и поиске своего места между традицией и современностью. Проект включает в себя два документальных фильма-диалога с авторскими ремарками. Арт-проект Юлии Прудько и фотографа Владимира Широкова, фотографии 12 священников, наиболее ярко являющих собой то самое новое лицо православия, и печатный календарь от благотворительного издательства «Смыслы». Героями первого фильма стали бывший работник в сфере пиара, ставший монахом, иеромонах Геннадий Войтишко, экс-солист группы «Динамит», который теперь поет в церковном хоре, Илья Дуров и православный рэпер Метаной. Важным моментом проекта стала его благотворительная составляющая. Весь доход от продажи календаря направят на поддержку Свято-Софийского социального дома, который помогает детям со множественными нарушениями развития. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 июля по новому стилю или 17 по старому. И сегодня Церковь творит память. Великомученицы 4 века Марины или также Маргариты Антиохийской. Перенесение мощей преподобного Лазаря Галисийского, иеромонаха, почившего в XI веке, преподобного Иринарха игумена Соловецкого и преподобного Леонида Устнедумского, подвижников XVII столетия. Прославляется икона Божией Матери Святогорская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обращаемся к памяти преподобного Леонида Устнедумского. Преподобный Леонид Устнедумский родился в 1551 году в Пошехонской Ярославской земле в семье благочестивых крестьян Филиппа и Екатерины. Родители воспитали сына в страхе Божьем и научили его чтению. До 50-летнего возраста он занимался земледелием, труды которого не прошли бесследно для остальной его жизни, расширили его кругозор и укрепили волю, научили его терпению и сохранили в нем детскую простоту сердца, сделавшую его достойным духовных откровений. Неизвестно, думал ли преподобный Леонид оставить свои земледельческие занятия и посвятить себя иноческой жизни, но однажды, в 1603 году преподобный удостоился во сне явления Божией Матери. Она повелела ему идти на реку Двину в Моржевскую Николаевскую пустынь, неподалеку от Холмогор в Архангельской земле, взять там ее икону Адигитрию и перенести на реку Лузу к Туринской горе в пределы современной Кировской области, и, построив в честь ее храм, оставаться при нем до кончины. Преподобный Леонид, считая себя недостойным особого божественного откровения, решил отнестись к явлению как к обычному сну и никуда не пошел. Так он сделал по своему великому духовному опасению, осмотрительности и высокому смирению. Однако, вскоре, оставив свои занятия и, несмотря на преклонные лета, он отправился в Кожеизерский монастырь в Архангельской земле и принял там монашеский постриг. Преподобный Леонид прожил здесь около года, исполняя послушание келаря, подвязаясь вместе с братьями и обители в условиях сурового климата и постоянно испытывая недостаток в пище. Его духовным руководителем был преподобный старец Серапион. Никогда, конечно, преподобный Леонид не расстался бы с ним и не вышел из пустынной обители, если бы ему не повторилось прежнее сновидение, повелевавшее идти в Моржевскую пустыню и перенести на Лузу икону Адигитрии. Тогда он в недоумении и страхе никому не поведал о видении, вышел из Кожеизерской обители и, идя по реке Онеге, дошел до моря и отправился в Соловки для поклонения мощам преподобных Зосимы и Савватия. Благосклонно принятый игуменом, он прожил там 3 года как новоначальный, трудясь в пекарне. Постоянно занятый исполнением своего послушания, самого тяжелого в многолюдных обителях, преподобный Леонид начал уже было успокаиваться и забывать о своем двукратном сновидении. Как вдруг увидел его в 3-й раз, так живо и ясно, как будто бы не во сне, а наяву. Пресвятая Дева явилась ему в том же самом виде и велела немедленно идти в Моржевскую пустынь и перенести икону ее на Лузу. Тогда старец понял, что это было необыкновенное сновидение, и устрашился того, что так долго не верил ему и не исполнял повеление Божией Матери. С горькими слезами он рассказал игумену Антонию о своем троекратном сновидении и просил благословения оставить Соловецкую обитель. Игумен посоветовал ему не противиться более воле Божьей, чтобы не навлечь на себя гнева небесного. С молитвой отпустил его из своей обители. И Леонид немедленно отправился в Моржевскую пустынь. Пробыв там 1 год в монастырских трудах, Леонид открыл настоятелю свое видение. Получив икону Адигитрии, Леонид пошел на назначенное место к реке Лузе и поселился близ Туриной горы при реке Якушице в хижине, сплетенной из хвороста. Но тамошние жители изгнали его, и он отошел по реке Лузе оттуда на два поприща. С помощью одного селянина срубил себе келью и близ нее устроил часовню. Затем сходил в Ростов, чтобы испросить у митрополита ростовского Варлаама антиминс и благословение на устроение церкви. Получив антиминс, он возвратился на место, уже посвященный во иеромонаха. В 1608 году отец Леонид построил деревянную церковь во имя введения Божией Матери и поставил в храме вышеупомянутую икону Адигитрии. Болота, окружавшие устроенную им обитель, делали ее неудобной для общежития. Для осушения болот отец Леонид прокопал от реки Лузы канал в Черное озеро и прозвал его, не думаю, рекою. Название это возникло по следующему поводу. При создании канала отец Леонид был укушен змеей. В ту же минуту родилась у него мысль о гибельных последствиях яда и привела было подвижника в страх. Вдруг, возложа упование на Бога, решился он об опасности не думать и остался здоров. Тогда преподобный приступил к новой работе. Он прокопал еще два канала от Черного озера до Святого, а от Святого озера до Черной речки. Таким образом, эту речку, вытекающую из непроходимых лесных болот, провел в реку Лузу. Но, несмотря и на этот совершенный труд, нельзя было осушить место, ибо весенняя вода во время разлива реки Лузы затопляла монастырь. Это заставило перенести обитель на один мыс над Черным озером при речке Недуме. На новом месте поставил Леонид с благословения ростовского митрополита церковь Введения с пределом великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы. Введенская церковь была освящена архимандритом Устюжского архангельского монастыря Арсением в мае 1652 года. И вот уже по устроении Усть-Недумской обители преподобный Леонид скончался в 1654 году, 17 июля, на 104 году жизни. Преподобнее отче Леониде, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас на наших волнах главы из книги под названием «Новый Завет в пересказе для детей. Евангелие. Очередная часть».
2: Воскрешение Лазаря. «Вы, дети, верно не забыли двух сестер, живших в Вифании. Доброй радушной Марфы, которая так хлопотала о том, чтобы угостить Иисуса Христа, и благочестивой Марии, которая, садясь к ногам Иисуса, со вниманием слушала его слова. С этими добрыми сестрами случилось несчастье. Захворал брат их, Лазарь, которого они любили и почитали как отца. Иисус Христос был далеко от Вифании, и сестры послали сказать ему, что Лазарь, которого он любит, очень болен. Когда сказали об этом Иисусу Христу, он отвечал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией. Лазарь не умрет от этой болезни, а над ним совершится чудо, за которое будут славить Бога и через которое прославится Сын Человеческий». Иисус Христос, хотя и очень любил Лазаря, не пошел сразу в Вифанию, а пробыл на том месте, где он был, еще 2 дня. Через 2 дня он сказал ученикам своим: «Пойдем в Иудею». «Учитель», — стали уговаривать Иисуса Христа ученики, — «давно ли иудеи хотели побить тебя камнями, а ты опять идешь туда?» Иисус Христос, намекнув ученикам своим, что ему нужно идти в Иерусалим для того, чтобы пострадать, сказал: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики, думая, что Лазарь в самом деле уснул, сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус Христос прямо сказал им: «Лазарь умер, и я рад, что меня там не было, чтобы вы поверили, что я Сын Божий. Пойдем же к нему». Ученики боялись идти туда. Иисус Христос еще раньше предсказывал им, что он предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и отдадут его римским солдатам-язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в 3-й день он воскреснет. Вот почему ученики его боялись идти в Вифанию, близко к Иерусалиму. Но один из них, Фома, по прозванию Близнец, убедил их не оставлять своего учителя. Он сказал им: «Пойдем, и мы умрем с ним». Подходит Иисус Христос с учениками к Вифании. Уже прошло 4 дня, как схоронили Лазаря. Марфа и Мария сидят дома, плачут о своем брате. К ним пришли родные и знакомые, чтобы проведать и утешить плачущих. Кто-то увидел Иисуса Христа и сказал Марфе, что он идет в Вифанию. Марфа бежит к нему. Мария, не зная об этом, остается дома с добрыми людьми, пришедшими навестить их. Встречает Марфа Иисуса Христа и говорит ему: «Господи, если бы ты был здесь, брат мой не умер бы. Но я думаю, что и теперь даже Бог даст тебе все, чего ты у него попросишь». Марфа верует, что Господь не только исцелил бы Лазаря, когда он был болен, но и теперь, когда он уже умер, Господь может сделать чудо. «Воскреснет брат твой», — говорит ей Иисус Христос. «Знаю, что воскреснет, когда воскреснут все мертвые в последний день». Иисус Христос говорит ей, что он может воскресить всякого, кто верует в него. «Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий», — отвечает Марфа. Тогда Иисус Христос велел ей позвать сестру ее Марию. Марфа пошла домой и шепнула на ухо Марии: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария сейчас же встала и пошла. Гости, бывшие в их доме, думая, что Мария пошла на могилу брата поплакать, также пошли за ней. Увидевши Господа, Мария пала к ногам его и со слезами сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус Христос, когда увидал, что Мария плачет, что плачут все, которые пришли с нею, и сам заплакал. Ему жалко было Лазаря, которого он любил. «Где вы схоронили его?» – спросил он. «Господи, поди посмотри», – сказала ему Мария, у которой ручьями лились слезы. Иудеи, видя, что Иисус Христос плачет, говорили: «Смотри, как он любил его. Зачем же он, исцелявший слепых, не сделал, чтобы и Лазарь не умер?» Пришли к гробу. Я еще раз напомню вам, как хоронили у иудеев. У них покойников не заколачивали в гроб с крышкою и не зарывали в землю, как у нас. Знаете, что такое пещера? В какой-нибудь каменной горе в середине пустое место, похожее на комнатку, в которую снаружи есть вход, это и есть пещера. В такие пещеры евреи и клали своих покойников, которых они спеленывали, как у нас пеленают маленьких детей. Вход в пещеру заваливали большими камнями, чтобы в пещеру не забрались и не съели покойника дикие звери, которых в иудейской земле водилось много. Когда подошли к пещере, в которой был погребен Лазарь, Иисус Христос велел отнять камень, которым был завален вход в пещеру. «Господи, ведь Лазарь, брат мой, уже 4 дня как похоронен. Он испортился. От его трупа слышен гнилой запах», — говорит Марфа. «Разве я не говорил тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью, увидишь чудо», — сказал ей Иисус Христос. Камень, которым был закрыт вход в пещеру, отвалили. Иисус Христос поднял глаза к небу, помолился Отцу Небесному и, заглянув в пещеру, громко сказал: «Лазарь, выходи». И что же? Вдруг из пещеры показывается Лазарь. Он едва двигается, потому что ноги у него спеленуты. Лицо его закрыто платком. «Развяжите его, пусть идет», — сказал Иисус Христос. Я не стану говорить вам, как обрадовались Марфа и Мария. Если вы любите своих родных, то поймете, как рады, как благодарны Господу были эти добрые сестры, которые так любили своего брата и так плакали о нем. Скажу вам, что многие из иудеев, видевших это чудо, уверовали в Иисуса Христа, стали считать Его Сыном Божьим, Спасителем нашим. Но нашлись и такие, которые и тут не поверили, а пошли в Иерусалим к фарисеям с доносом о том, что Христос воскресил Лазаря. А вы помните, что Иисус Христос воскресил также сына Наинской вдовы, когда его несли хоронить, и дочь Иаира, начальника синагоги, девочку 12 лет.

0: Мария помазывает ноги Иисусовы миром, ученик же Иисусов Иуда осуждает ее за это. Когда первосвященники иудейские узнали о воскрешении Лазаря, собрались и говорили: «Что нам делать? Этот человек делает много чудес. Оставить его так, все уверуют в него, и придут римляне, и завладеют и землей нашей, и народом». Тогда первосвященник Каиафа сказал им: «Вы ничего не понимаете. Лучше пусть умрет один человек, нежели погибнет весь народ». С этого дня они решили во что бы то ни стало убить Иисуса. Иисус же Христос с учениками своими ушел подальше от Иерусалима в город Ефраим, который находился близ пустыни. За 6 дней до Пасхи Иисус Христос опять пришел в Вифанию. Там его позвал к себе один человек по имени Симон, которого Иисус Христос когда-то исцелил от проказа. За обедом с Иисусом Христом сидели и Лазарь, и Марфа. Мария же, взявши алебастровый сосуд, в котором налито было целый фунт чистого дорогого мира, подошла к Иисусу Христу и полила мира на его голову, и помазала ноги его, и оттирала их своими волосами. По всей комнате запахло духами. Один из учеников Иисуса Христа, Иуда Искариотский, который потом продал своего учителя, сказал: «Лучше бы продать это мира за 300 динариев и раздать нищим». Сказал же это не потому, что заботился о нищих, а очень любил деньги и любил копить их. У него был ящик с деньгами, который апостолам давали добрые люди. Иуда Искариотский утаивал, или, проще сказать, крал из этих денег. Когда же поручали ему купить что-нибудь, то он и тут тоже обманывал. Купит что-нибудь за 2 рубля, а скажет, что заплатил 3, и 1 рубль положит в свой карман, украдет. Другие ученики слушали, что говорил Иуда, и молчали. Иисус Христос сказал им: «Не мешайте ей. Она доброе дело для меня сделала. Она сберегла это мира на день погребения моего». Иисус опять напоминает ученикам о своей смерти: «Нищих вы всегда имеете с собою, а меня не всегда». То есть вы всегда видите нищих. Отчего же прежде вы не обращали на них внимания, а теперь у вас вдруг появилась забота о них? Многие из иудеев, когда узнали, что Иисус Христос в Вифании, нарочно пришли туда не только для Иисуса, но чтобы увидеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. А вы уже знаете, что первосвященники и фарисеи решили убить Иисуса Христа. Теперь эти злые люди решили убить и Лазаря, потому что из-за него многие уверовали в Иисуса Христа.
1: В программе «Детям о Боге» слушали «Новый Завет» в пересказе для детей. Звучали очередные главы из Евангелия в переложении для самых маленьких. На этом на сегодня все, ну а наш эфир продолжается. И я передаю микрофон Виктории Кауган.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на концерт под названием «Джованни Батиста Пергалези Стабат Матер». Исполнители – лауреаты международных конкурсов Елена Григорьева, сопрано, Делиза Надырова, меццо-сопрано, струнный квартет «Дольче Вита» в составе Анастасии Симоновой, Яны Ярополовой, Марии Давыдовой, Светланой Павловой. Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Царские дни 2026» и по благословению правящего архиерея митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. До «Царского музыкального вечера» я поговорю с Еленой Григорьевой. Исполнительница расскажет о программе и почему важно исполнить именно произведение Джованни Батиста Пергалези. Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
1: Традиционно концерт классической музыки «Стабат Матер». Почему в рамках «Царских дней» исполняете именно данное произведение Пергалези?
2: Начнем с того, что это моя самая любимая музыка. И я бы исполняла ее, наверное, хоть каждый месяц. И мне кажется, тема очень подходит. Мать стоящего креста и царские дни, когда случилось такое трагическое событие, мне кажется, они очень стоят друг с другом. Музыка Пергалези – это старинная музыка итальянского композитора. Исполняется на языке оригинала. Очень трагичная, в то же время со светлыми красками, наполненная грустью, болью и надеждой. Необыкновенно гармоничная музыка. Это просто, буквально все вокруг, трепещет и оживает рядом с ней, потому что там нет никаких каких-то там резких аккордов, ничего, что вот сейчас присутствует в современной музыке. Настолько она благостна и необыкновенно красива, что я даже не знаю, как это объяснить, потому что это нужно только слушать.
1: Прочувствовать даже отчасти.
2: Да, но это нужно услышать, потому что нет, мне кажется, ни одного человека, кто бы, услышав эту музыку, она бы не проникла в самое сердце, потому что эта музыка необыкновенной красоты.
1: Отправляемся на концерт, чтобы вас нет.
2: Да, и советую всем, кто еще ее не слышал, если нет возможности послушать ее вживую на концерте, хотя бы в записи, вы не пожалеете ни на миг.
3: И сейчас настало время царского музыкального вечера. Итак, Пергалези Стабат Матер, мать стоящая у креста. И я представляю артистов, которые представят это произведение. Итак, встречаем.

В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о концерте под названием «Джованни Батиста Перголези Стабат Матер». Мероприятие имеет статус царского музыкального вечера и состоялось в рамках фестиваля «Царские дни» 2026. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: Северной столицы возьмут нас ласково под кров.
1: В Екатеринбурге 17 часов.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Церковь передала Крымскому детскому хоспису 7 портативных электростанций для тяжелобольных детей. Они станут важной частью помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми заболеваниями и находящимися на сопровождении Крымского детского хосписа. Помощь оказана в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого синодальным отделом по благотворительности при поддержке фонда президентских грантов. Такие портативные электростанции необходимы детям, которые нуждаются в респираторной поддержке. Во время отключения электроэнергии они обеспечивают бесперебойную работу аппаратов ИВЛ, а также кислородных концентраторов, аспираторов и другого жизненно важного медицинского оборудования. В свою очередь, солнечные панели дают возможность заряжать станции даже при отсутствии централизованного электроснабжения. Ведь для родителей детей, находящихся на ЭВЛ, отключение электроэнергии – это не просто бытовое неудобство, это реальная угроза жизни ребенка. Уточняется также, что всего с февраля по июль этого года в рамках проекта «Профессионалы 2.0» адресную помощь получили 19 семей с детьми или молодыми людьми с инвалидностью, а на лекарства, оборудование и оплату услуг реабилитации было направлено более 1 миллиона рублей. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Исландии с участием русского прихода отметили 330-летие российского флота. В столице Исландии, городе Рейкьявик, с участием Николаевского ставропигиального прихода Московского патриархата прошли торжества в честь 330-летия российского флота. На местном городском кладбище состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Надежда», память моряков, участников арктических конвоев, а также к могилам ветерана Великой Отечественной войны Марии Митрофановой и советского моряка, участника полярных конвоев Александра Малея. За упокойную литию по морякам полярных конвоев, погибшим в годы Великой Отечественной войны, совершил настоятель Николаевского прихода в Рейкьявике старшина второй статьи запаса протоиерей Тимофей Золотузский. Он отметил, что традиционное бережное и взаимно уважительное отношение к памяти погибших моряков даже в трудные времена политических разногласий остается тем культурно-историческим мостом, который сегодня объединяет народы России и Исландии. В завершении церемонии все собравшиеся проследовали к воинскому участку кладбища, где пропели вечную память упокоенным на нем воинам. Ну и следующая новость выпуска, она из Москвы. Там православную веру приняли 23 филиппинца. Чин присоединения к православию проживающих в Москве филиппинцев был совершен 18 июля этого года в храме в честь великомученика Дмитрия Солунского. В этот день православную веру в лоне Русской Православной Церкви приняли 23 человека. Трое детей приняли таинство крещения, а взрослых присоединили через таинство исповеди и миропомазания. Чин совершил благочинным Манильского округа филиппинско-вьетнамской епархии иеромонах Алексей Лапшин. Ну и последнее сообщение выпуска. Храму на Крови передали из Грузии в дар частицу копии хитона Пресвятой Богородицы. Отныне она будет храниться в храме-памятнике на Крови. Переданная в дар святыня стала знаком любви к русскому народу, символом братского единения православных народов России и Грузии. Символично, что ковчег с частицей копии хитона Божьей Матери доставили в храм на Крови в царские дни, когда тысячи паломников со всего света приехали в столицу Урала, чтобы молитвенно почтить духовный подвиг святой царской семьи и пройти многокилометровым царским ходом от места гибели святых царственных страстотерпцев до мужского монастыря на Ганиной яме. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте. У микрофона Мария Заостровных. В гостях у программы преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами, как всегда, на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы продолжаем читать произведения Максима Грека, по крайней мере, те, которые были написаны до его приезда в Россию.
2: Нет, он написал это произведение до того, как попал под арест.
1: А, то есть он уже жил у нас в России, но при этом его еще не арестовали.
2: Да. В России он лет 7, так сказать, жил, там занимался переводами, да, и вот написал, это одно из самых ранних его произведений, написанных в России, называется «Повесть страшная и достопамятная, и о совершенной иноческой жизни». И вот эта повесть, она интересна в нескольких отношениях. Во-первых, она повествует об итальянских вот этих впечатлениях Максима Грека, когда он еще жил в Италии, в Европе, и он многое слышал, многое видел, и об этом он повествует русскому читателю. Во-вторых, эта повесть, она, конечно, имеет такой характер примера. Видите, Максим Грек, он не просто живет в России, там занимается своей работой, а он, вот, понимаете, оказался вовлеченным в русскую жизнь общественную, и он в этом произведении русскому обществу предлагает некий путь. То есть он видел какие-то нестроения, какие-то социальные проблемы, какие-то религиозные проблемы с монастырями. Прежде всего, тут какие он видел проблемы? Это с просвещением, да, с монастырями, с какими-то ростом крупного монастырского землевладения, которое, рост ростовщичества, в котором и монастыри принимали участие. Вот это все он видел, такие негативные явления, которые приводят к искажению, в общем, религиозной жизни. И вот в этой повести он говорит о том, как можно эти трудности преодолеть. Он это делает не напрямую, не в лоб, я вот вам говорю, делайте так-то и так-то. Нет, он просто рассказывает русскому читателю занимательную повесть о том, что он узнал и услышал, пребывая вот в Италии, в Европе. Да? И там, во-первых, он рассказывает, что первую часть мы прочитали, она двухчастна. Первая часть рассказывает о некой группе молодых людей, которая, впечатленная смертью своего профессора, удалились в монастырь. И он описывает их монашеский образ жизни. И вот это то, что вот мы в прошлый раз читали. А вторая часть, она посвящена такому известному флорентийскому деятелю, религиозному Джероламо Савонароле, который оказал немалое влияние на самого будущего Максима Грека, Михаила Триволиса. Да? И вот и этот рассказ, он как раз, содержит некий пример, потому что сначала он описывает Париж, и он говорит, Париж – это центр учености, и он описывает Парижский университет. Напомню, что на Руси высший уровень образования отсутствовал, и вот эта университетская система, сложившаяся в Европе там, с XI века, там, с Болонского университета, да, где во многих крупных городах, то есть вся Европа была покрыта сетью университета, студенты и профессора говорили на латыни, и поэтому любой студент мог поехать в любой университет туда, где ему было интересно и важно, и продолжить свое обучение. И это порождало вот такое, какое-то интеллектуальное единство Европы. Вот. Россия была из этого процесса исключена по объективным причинам. И вот он описывает вот этот центр учености, Парижский университет. С таким примером не организовать бы вам то есть нечто подобное. Да? И дальше он описывает, что один профессор настолько был учен, настолько возгордился, преподавал богословие, что стал утверждать, что он лучше понимает послание апостола Павла, чем сам апостол Павел. Да? Такая вот прям как, искушение, свойственное людям многознающим, интеллектуальным, начало себе такое мнить. И постигла его, ну, внезапная смерть. И дальше он описывает вот явление необычное, странное. То есть его многочисленные ученики этого профессора собрались, да, так сказать, они, это люди из разных стран, студенты его. И вдруг он ожил. То есть вот он был мертвый, он ожил. И он сказал: «Я поставлен перед судьей». А, то есть он описывает небесный суд. И снова падает мертвый. Потом он снова оживает и говорит: «Я был испытан». А, и снова падает. И тогда все уже ждут, чем же закончится. И он снова приходит в себя и говорит: «Я осужден». И после этого он уже все умер. И вот это явление настолько впечатлило этих молодых людей, что они все отправились в монастырь. И он описывает этот монастырь. Это на самом деле, историки знают, это реально существовавшее, так сказать, монашеское сообщество. До сих пор это орден картузианцев по названию местности, где этот орден зародился. И особенностью этого ордена является такой... Это общежитие, но при этом монахи, они ведут такой уединенный образ жизни. То есть у каждого из монахов, то есть у них есть там послушание, они выходят на службу там трижды в день, но при этом они пребывают уединенно в кельях. И у них нет общей трапезы, а трапезу приносят каждому, ставят ему там в окошко, да. И у каждого есть своя келья, свой садик, и где они там занимаются рукоделием, трудятся, что-то выращивают, но пребывают они в совершенном безмолвии. Изучают книги, переписывают книги. То есть это такой вот созерцательный образ жизни, в чем-то похожий на то, что вот помните, мы с вами читали преподобного Нила Сорского, да? Только Нил Сорский – это, ну, скитский образ жизни. То есть в скиту много людей не живут. А вот скит – это такие, так сказать, подвижники, которые живут, все-таки они живут на отдалении друг от друга, тоже пребывая в совершенном безмолвии. А здесь, в данном случае, они живут не на отдалении, а это, ну, вот они вместе живут, но при этом придерживаются вот такого молчальничества для уединенной, углубленной молитвы и так далее. И он рассказывает, да, и они там очень нестяжательные, живут там подаянием, никакого там богатства и так далее. И он, описывая образ жизни вот этих молодых людей, которые удалились, значит, в монастырь, и описывая порядок их монашеской жизни, ну вот, приводит некий пример. Понимаете, приводит некий пример, который русский читатель и русское монашество могли бы, так сказать, почерпнуть. Вот. Вот это первая история, Мария, которую мы прочитали. И, значит, вот вторая история про Джероламо Савонаролу, известнейшего итальянского проповедника и деятеля, который на некоторое время, значит, даже получил над Флоренцией власть, но потом был казнен по обвинению в ереси. Джероламо, он же Иероним, ну, то есть если вот по-русски перевести это имя, Иероним. Вот и вторая часть. Давайте, Мария, ее почитаем. Вот он пишет: Флоренция, вот это уже город, где он жил. Вот в Париже Михаил Триволис не был. Это он рассказывал на основании тех вещей, которые ему там поведали. А вот во Флоренцию-то он знал очень хорошо. Флоренция – город прекраснейший и лучший из находящихся в Италии городов, которые я сам видел. Бывал он там много где, но вот Флоренция, конечно, выделялась. И в том городе есть монастырь, где живут монахи, называемые по-латински предикаторы, то есть божьи проповедники. То есть в этом была особенность вот этого монастыря. Он готовил проповедников. Там же этой священной обители святейший апостол и евангелист Марк является покровителем и предстателем перед Господом. И в этой обители игуменом был некий священноинок по имени Иероним, то есть вот Джероламо, да? Слатинянин по происхождению и по вере, исполненный всякой премудрости и понимания боговдохновенных писаний и внешней науки и философии, подвижник великий, обильно украшенный божественной ревностью. И вот этот игумен, движимый пониманием боговдохновенных писаний, поняв, что город Флоренция двумя богомерзкими грехами сильно порабощен. И вот тут как бы не случайно рассказывает эту историю Максим Грек, потому что те грехи, о которых он говорит применительно к Флоренции, это именно те грехи, распространенные весьма в русском обществе, Мария. То есть 16 века это все имело место. Ну вот давайте. Двумя богомерзкими грехами сильно порабощен, то есть богомерзким беззаконием содомитов. Ну, кто такие содомиты, я пояснять не буду. Да, слушатели наши понимают. Ну, такой вот грех. Он был во Флоренции и, надо сказать, имел место и в средневековой Руси. И безбожным лихоимством, и бесчеловечным ростовщичеством. То есть долговая кабала, в которую заходило население, да, и всякие такие противоестественные пороки распространились во Флоренции. А это же эпоха Возрождения, это великое богатство, ученость. И город процветал с точки зрения культуры, но и при этом вот эти пороки в нем распространились. И божественной ревностью этот самый Джероламо разжегся и пришел к следующему доброму богоугодному решению. Помочь этому городу полностью истребить эти нечестия словом из божественных писаний. И он начал учить в церкви людей божьих всяким премудрым поучением, разъяснением книг. И там получилось так, что люди стали к нему из города приходить слушать его. Его полюбил весь город. Упрашивали его, чтобы он в самую соборную церковь пришел. И он, согласившись с их решением, стал приходить вот в эту соборную церковь, где каждое воскресенье на все праздники и каждый день Великим постом, да, Святой Четыридесятницы, он обращался к народу с поучительным словом, с высокой кафедры, и где он говорил Марии, по 2 часа. Представляете? Произносил эти проповеди, и дальше дело удивительное. Вот на самом деле, Мария, то есть удивительное дело. Меня это удивляет даже больше, чем история первая с умершим, ожившим профессором. Вот эта история меня удивляет больше, потому что пишет Максим Грек, что вот эта проповедь по 2 часа, когда он там стоял, проповедовал, да, произвела такое действие, что большая часть города, полюбив твердое и спасительное его поучение, отказалась совершенно от злобы, лукавства и полюбила вместо всякого блуда и постыдных дел и плотской нечистоты всяческое целомудрие и чистоту, а неправедный и лихоимец и ростовщик сделались все праведнейшими и милостивыми и человеколюбивыми. Мария, вы можете себе это представить?
3: Сложно, конечно, но наверняка можно.
2: Слушайте, можно себе представить какого-нибудь одного человека, на которого проповедь священника произвела воздействие. Вообще проповедь произвела воздействие. Это вот уже, так сказать, явление нечасто встречаемое. А здесь это воздействие происходит на целый город, на первых людей в городе, на большую часть этого общества. Вот эта проповедь настолько была пламенная и необычная, что она, вот понимаете, имела такое воздействие. И некоторые из них, подражая Закхею, начальнику мытарей, упоминаемому в Евангелии, зло и неправедно собранное ими имение добровольно раздавали нуждающимся руками учителя своего. И скажу попросту, чтобы, говоря обо всех деяниях его, не наскучить, большая часть города превратилась из последователей великой злобы в настоящий образец достохвальной добродетели. Мы знаем историю жизни Джероламо Савонаролы, так и было. То есть, действительно, его проповедь возымела великое воздействие на флорентийцев. Люди отказывались от роскоши, люди отказывались от ростовщичества, оставляли свои противоестественные грехи. Это все имело место. Действительно, это так. Это какое-то прямо удивительное дело. То есть человек обладал какой-то силой нравственного примера и несомненной силой слова, и силой божественных писаний. Вот умел людей обратить от их грехов к праведному пути. Вот один только поступок, похвальный, скажу, говорит Максим Грек, да, чтобы наши слушатели могли понять силу боговдохновенных поучений мужа того. Была одна вдова, очень-очень бедная. И у нее сын нашел на улице потерянный кошелек, в котором было 500 золотых монет. Ну, просто огромное богатство. Просто целое состояние было в этом кошельке. Кто-то из важных флорентийских людей, богатейший был город, этот кошелек обронил. И он его принес матери, но она, увидев этот кошелек, не обрадовалась, что такой находкой она сможет избавиться от крайней своей нищеты, крайняя нищета. Она не скрыла этой находки у себя, но тотчас отнесла к священному учителю города и сказала: «Вот, преподобнейший отец и учитель, смотри, кошелек этот потерянный нашел сын мой на улице, возьми его, как знает преподобие твое. Отыщи потерявшего кошелек и отдай его ему, чтобы не скорбел неутешно человек об этом». Учитель, подивившись правдолюбимому нраву вдовы, благословив ее, отпустил. И однажды, когда учил он в церкви, он возгласил, окончив поучение: «Если кто потерял деньги, пусть выйдет на середину, пусть скажет о количестве потерянных денег, приметы кошелька и день, когда он потерял деньги, и возьмет свое». Предстал потерявший деньги, сказал учителю: «Иди, не количество и приметы, вот тебе твое, о юноша, а убогую эту вдову как хочешь утешь, ибо она избавила тебя от большой печали, которую ты испытывал». Тот, вынув 100 золотых монет из 500, отдал ей с большой радостью. То есть, видите, она вышла из нищеты. И он пишет: «Насколько более заслуживает похвалы вдова эта в сравнении с той, которая восхваляема в Евангелии за 2 лепты. Та в принадлежащем ей проявила набожность, а эта в чужом и значительном имуществе проявила правдивость и человеколюбие. Все, что у нее было, отнесла этому, так сказать, проповеднику. Как и та самая вдова, которая принесла 2 лепты. Все, что у нее было. Мог бы я и другие, некоторые подобные достопамятные следствия богоугодного учения того мужа поведать вам. Вот. Но добровольно опускаю их. И вот это вот продолжалось 5 лет. В результате что случилось? 5 лет вот он проповедовал, полгорода исправилась благодаря ему, а другая половина не только слушалась его и противилась, но была враждебна ему. Ой, он описывает всякие страсти, что они там. Они там мазали ему перила, значит, возводили на него всякую слухи хулу. Там, но он, подражая кротости и долготерпению, ко всем спасителям, все терпел мужественно, желая исправления многих. Но он обличал прегрешения не только, значит, не только вот этих там горожан. Он обличал и там, видимо, римского папу, видимо, каких-то высших церковных сановников обличал. И он говорил: если бы мы жили согласно Евангелию Спасителя Христа, несомненно, все и, наверное, народы обратились бы ко Господу, видя нашу равноангельскую жизнь, и это много послужило бы нам ко спасению и наслаждению вечными благами. Теперь же, вопреки евангельским заповедям, мы ни себя не исправляем, других не стараемся привести благочестию. Так что другое мы надеемся услышать от праведного судьи, кроме этого? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное. Сами не входите, и ходящих не допускаете». И жестоко обличая почитаемого у них папу римского, состоящих при нём кардиналом, а в это время Рим — это, ну, богатейший тоже центр, город, и, конечно, римские папы большим благочестием не отличались, это известно. Вот. То есть, ну, там политика, власть, деньги, и, конечно, ну, то есть, римский престол был, конечно, крайне развращен. И он подал этим повод к еще большей ненависти. Вот. Он назвал, и они стали называть его еретиком, хулителем, обманщиком, потому что он тут, вот, понимаете, отверз уста на священного их папу, римскую церковь. Дошел об этом и до Рима слух. Ему запретили проповедовать. Вот. Но они решили, да, что если он не прекратит впредь так поступать, будет проклят как еретик. Но он этого не послушал. И еще более стал обличать их беззаконие. И, как я не без основания догадываюсь, решил про себя и умереть за благочестие и Божью славу, если это будет необходимо. Вот. И, наконец, ему грозили. Он их обличал. И вот они, избрав некого генерала, то есть по имени Иоаким, Рьянова в исполнении их лукавого решения, уполномочив властью папы лишить его игуменской власти проповедника, допросить и предать его смерти через сожжение, как противника и клеветника апостольской римской церкви. Этот Иоаким, показав высшему начальству города грамоты папы, вызвал проповедника в суд, подверг его мучительным пыткам. Но когда он дерзновенно отвечал, то судья не мог его признать виновным, его не могли обвинить именно в какой-то вот ереси. Появились лжесвидетели, и еще двоих его учеников обвинили. Их на виселице повесив, разожгли огонь под ней и сожгли их. Вот таков был конец жизни этих трех преподобных иноков. И за такое получили они воздаяние за подвиги во имя благочестия от недостойнейшего их папы Александр, был им, родом из Испании, который всеми неправдами, это папа римский, значит, злобою, про которого вот пишет Максим Грек, злобою превзошел всех законопреступников. Вот. Я же настолько далек от согласия с неправедными теми судьями, что с радостью сравнил бы погибших иноков с древними защитниками благочестия, если бы они не были верой латинянами, ибо подобную древним мученикам, горячую ревность за славу и спасение, исправление, я ни от кого другого не слышал, но и сам их видел, и поучение их многократно присутствовало. То есть это вот он пишет о том, что он видел и знает. И вот он итог. Итог этой книги. Значит, вот он пишет, что такую вот и разум, и искусство, и премудрость я усмотрел в них и более других вот в этом Иерониме Джералам, который по два часа, иногда и более стоя на кафедре учительской, обильно изливал слушателям струи учения. Не книгу держа в руках и черпая оттуда свидетельства, но заимствуя из их сокровищницы великой памяти, в которой было сокрыто всякое богомудрое понимание искусства святых писаний. И дальше он подчеркивает. Это пишет православный инок и богослов, понимаете? Он пишет о латинянах, он пишет о католиках. Я это пишу не для того, чтобы показать латинскую веру чистой, совершенной и правильной во всем. Да не будет во мне такого безумия. Но чтобы показать православным, что и у неправедно мудрствующих латинян есть попечение и прилежание о евангельских спасительных заповедях и ревность за веру Спасителя Христа, хотя не до конца осмысленная, как говорит божественный Павел о непокорных иудеях, ибо свидетельствует им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Так и латиняне, хоть и во многом соблазнились, ошибочным некоторым и странным учением обращаясь, прельщённые присущим им многознанием эллинских наук, но не окончательно они отпали от веры, надежды и любви Спасителя Христа, ради которого их монахи по святым его заповедям прилежно устраивают свою иноческую жизнь. Так что их единомыслию и братолюбию, нестяжательности и безмолвию, то есть добродетели, мы можем поучиться, да, и у инославных, да, этой самой добродетели. Вот. Это я говорю их относительно прилежного исполнения евангельских заповедей, ибо как их не делает совершенным прилежное исполнение заповедей Спасителя, пока они не откажутся от своих ересей, так и нас не делает совершенными одна православная вера, если не дополняем ее прилежным исполнением евангельских заповедей. Ибо сам Господь взывает к приступающим их, что вы зовете меня Господи, Господи, а не делаете того, что я вам повелеваю. То есть молитвы частые, продолжительные приносите мне, а мои заповеди презираете и не исполняете их в деле, как я их установил. И по этой причине он там приводит еще примеры из Евангелия, там притчу о пяти девах, да, вот. И, значит, вот он говорит, что вот на Божьем суде, значит, он им скажет: «Вон, псы, чародеи, блудники и убийцы, идолослужители и всякие, кто любит неправду и совершает ложь. Блажен, кто помышляет о нищем и бедном, то есть милующий и щедро подающий ему, а оскорбляющий его, обижающий и угнетающий, непрестанно ежегодным требованием долгового роста проклят от Бога и отвержен, и неугасимый огонь отсылается, и с ненавидящими нищих богачом сжигается навеки вечные. Богу нашему славу и владычество и благолепие на бесконечные века. Аминь». Вот смотрите, Мария, то есть это вот такое целое сочинение, где преподобный Максим, вот понимаете, предлагает некую такую целую программу преобразований, такую нравственную, просветительскую программу русскому обществу, вот, которая для него уже стала своим, понимаете? И он печется о его духовном преуспеянии. Вот. То есть он напрямую не критикует эти там нравы, которые существовали, ну, в Москве, да, А это вот он через такую форму вот этой повести о вещах, которые он знал, будучи в Европе, вот подает некий пример, что же нужно сделать, чтобы это все поправить и исправить. Ну что, Мария, мне кажется, интересное сочинение. Он полемизировал с астрологией, полемизировал со всякими еретическими взглядами, а там, ну и так далее. То есть это вот мы еще ознакомимся с его духовным наследием более подробным. Оно того, несомненно, заслуживает.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Добрый вечер, дорогие друзья, с вами у микрофона все так же я, Мария Заостровных. Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». И ближайшие две минуты позвольте мне потратить на то, чтобы рассказать вам о том, какие программы сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Совсем скоро для наших самых маленьких радиослушателей прозвучит очередная часть из книги «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. 18.30 передам микрофон Ольге Мануйловой и ее передаче про стихи, а в 19.10 узнаем «Мамины вести» от Марьяны Ильиной. 19.30 звучащая книга, в 20.20 беседы о вечном. В 21.10 и в 23.10 вечернее молитвенное правило. В 21 час 40 минут прозвучат псалмы со 146 по 151, а в 22 часа 10 минут передача из цикла «Азбука финансов». В 22.30 духовное слово. Главы из книги под названием «Писание» преподобного Иоанна Кассиана, римлянина. Ну а в 23.30, за полчаса до полуночи, слушаем очередную часть из произведения о молитве Иисусовой «Умное деланье», которую написал схиигумен Харитон Дунаев. В 0 часов 20 минут на наших волнах будет звучать акафист дня, а в час 10 псалтырь звучащая. Услышим псалмы со 146 по 150, но на этот раз их прочитает Александр Бондаренко. В ночное время в нашем эфире, как всегда, звучит духовное музыка, а также повторы программ. Каждый час по одной программе. В час 30 звучащая книга, затем беседы о вечном, в 3.20 у микрофона Виктория Кауган, затем 20-е кофе.

и духовное слово. В 6:20 новый день мы начинаем с молитвой. Звучит утреннее молитвенное правило. Через час в 7:20 мы его для вас повторим. В 6:45 прозвучит православный календарь на сегодняшний день, а в 7:50 Евангелие дня для тех, кто рано встает. Позже эту передачу мы для вас повторим. В 8:20 ждем программу из цикла «Гость в студии», где продолжим читать произведения Максима Грека. Вот такие программы сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Теплого вам вечера, прекрасной погоды и помощи Божьей. Оставайтесь с нами.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В день крещения Руси 28 июля этого года над центром уральской столицы вновь разнесся торжественный благовест «Слава тебе, Боже», который традиционно проходит в этот день во всех храмах Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора уральской столицы благовествовал большой старинный колокол 1905 года рождения. Звон благовест – это особый вид торжественного звона, совершаемый мерными ударами в большой колокол, символизирующий возвещение благой вести. Размеренный колокольный звон в исполнении старшего звонаря собора Любови Белокуровой звучал в течение получаса с полудня, а завершился традиционным радостным трезвоном. Одним из свято-троицких колоколов, который известил горожан о дне крещения Руси, стал так называемый Гилевский колокол. С ним связана личная история его однофамильцев, супругов Гилевых, о которой они и рассказали. Все началось с того, что однажды пасхальным днем Алексей Валерьевич и Ольга Борисовна поднялись на колокольню старинной Преображенской церкви на Уктусе, чтобы позвонить в колокола. В пасхальную неделю поделиться радостью о воскресшем Христе может каждый желающий. Поднялись на пару минут, а провели на колокольне 2 часа. Звучание колокола так понравилось ученым-биологам, что после 10 лет они начали обучение в Уральской школе звонарей. Отмечается также, что кроме Гилевского колокола, на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора находится еще один старинный колокол, отлитый мастером Григорьевым, предположительно, в 1899 году и посвященный 900-летию крещения Руси. Ну и следующая новость тоже из уральской столицы. У нас открыли после реконструкции памятник легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову. Церемония открытия прошла на площади перед храмом во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны 27 июля этого года. События приурочили к 115-летию со дня рождения героя. Ремонтно-реставрационные работы, проведенные по инициативе волонтерского центра РМК при поддержке русской медной компании, помогли вернуть памятнику достойный облик. С мая по июль этого года специалисты полностью заменили облицовку монумента и площадки подпорных стен и ступеней. Также были устранены повреждения гранитных плит, основания постамента и удалены граффити. Напомню, памятник Николаю Кузнецову, установленный на Уралмаше в 1985 году, это важная часть исторического наследия Екатеринбурга. В годы Великой Отечественной войны разведчик действовал под видом немецкого офицера. Его разведывательная деятельность внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией. И восстановление памятника – это не просто реставрационные работы, а важный шаг в сохранении исторической памяти и передаче ее новым поколениям. Ну и к другим сообщениям выпуска. Вышла новая книга святейшего патриарха Кирилла под названием «Война за пределами видимых причин и следствий». В издательстве Московской патриархии вышла новая книга святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая посвящена метафизике войны. Такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм, победа и другие – рассматриваются под особым углом духовного зрения. Святейший Владыка говорит об искупительном значении и последствиях войны, о метафизических рубежах и целеполагании России. Касается расового аспекта войны. Поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выигрывает тот, кто находится на стороне света. Наше земное призвание – быть воинами Господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Утверждая, что русский народ имеет силу побеждать, первосвятитель указывает вместе с тем на великую ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Ну а сейчас на наших волнах будет звучать очередная часть из книги под названием «Сказки тридесятого королевства» Елены Крыжановской. Читает Лика Пташук.
1: Снежинка и солнечный зайчик. Жил да был на свете солнечный зайчик. Он был теплым, веселым, беззаботно прыгал по зеленым полям и дружил с одуванчиками. А потом случилось так, что этот солнечный зайчик стал самым печальным солнечным зайчиком на всем белом свете. Он полюбил, но его избранница была так далека, так прекрасна и к тому же совсем из другого мира. Они почти не могли встречаться, потому что солнечный зайчик полюбил, ну и кого бы вы думали, снежинку. Она была самой прекрасной, нежной маленькой балериной в свите суровой зимы, а солнечный зайчик служил в свите солнца. Мир снежинки состоял из холода, блеска искр, перезвона холодных сосулек и сшитых серебром и алмазами парчевых снежных покровов зимнего леса. А мир солнечного зайчика состоял из тепла и света, веселой музыки ручейков и желтых одуванчиков, изумрудной зелени трав и самоцветов, цветущих на полях и лугах. И еще в этом мире всегда было зеркало. Они были такими разными, но все равно полюбили друг друга. Сперва над ними смеялись, ведь все братья солнечного зайчика влюблялись обычно в ромашек, в бабочек и тому подобных соседских девиц, а все сестры-снежинки мечтали о ледяных принцах на снежно-белых конях, летящих как вихрь. А эти двое, право, смешно. Потом, видя, что любовь — это очень серьезно, их стали жалеть, не зная, чем помочь влюбленным. Солнечный зайчик очень страдал от того, что зависит не столько от солнца, солнце и зимой светит, сколько от зеркала. В снежинкином мире был свет, блеск, были искры, но подходящего зеркала, вроде бегущей воды, в нем не было. Вода превращалась в лед. Это было хорошее, но совершенно неподвижное зеркало. Солнечный зайчик не мог бы жить в нем. Счастьем были ледяные глыбы. Солнечный зайчик забирался на них и веселился, и прыгал, любуясь танцующей рядом снежинкой. Ей полагалось появляться только, когда не было солнца. Но снежинка была готова на все, чтобы встретиться с солнечным зайчиком. Так что его мир состоял из света. Было совсем не страшно снежинке, но его мир состоял еще и из тепла. Она забиралась в ящики с мороженым и в холодильнике, чтобы хоть раз увидеть своего друга, кроме того единственного раза в году, когда им разрешалось быть вместе. Это случалось на зимний праздник, когда солнечного зайчика и его братьев приглашали праздновать Рождество и Новый год. Тогда все вокруг сверкало, шел снег, и снежинка со своими сестрами танцевала прекрасный балет зимы, и все были счастливы. Вот на таком празднике они однажды и познакомились. Именно с тех пор снежинка и солнечный зайчик так полюбили друг друга. Они виделись только раз, каждый год, и праздник всегда казался им слишком коротким. Потом снова приходилось расставаться. Солнечный зайчик и снежинка использовали любую возможность для встреч, но это было так сложно. Солнце и зеркало, и лед, и зима — все они были так могущественны и так непреклонны. Им не было дела до маленькой балерины и ее преданного друга. «Ой, если бы!» — мечтал солнечный зайчик. «Если бы найти такой ледяной кристалл, чтобы и она могла бы в нем жить и прятаться, если слишком тепло, и я мог бы там жить и прятаться, если будет слишком холодно, И чтобы кристалл сам светился, и не надо было ждать солнца, но чтобы и не таял, и не надо было дождаться зимы, вот тогда бы мы всегда были бы вместе. Солнечный зайчик просил этого чуда всем сердцем. Но где было найти такой чудесный кристалл? Маленькая снежинка придумала то же самое, и она точно так же просила о чуде. И тогда тот, кто повелевает и солнцем, и холодом, кто имеет власть над зимой, над летом, услышал горячую молитву двух сердец, любящих друг друга. И он велел своим мастерам-зеркальщикам построить чудесный кристалл и поставить его высоко в горах, где даже летом не тают вечные льды и всегда ярко светит солнце. И когда кристалл был готов, солнечный зайчик и снежинка поселились там высоко в горах. Они поженились, снежинка перестала бояться солнца, а солнечный зайчик перестал зависеть от зеркала. Это было чудо, но иначе и быть не могло. Они слишком любили друг друга и всегда верили, что будут вместе. Вот так все и получилось. И они жили долго и счастливо. Их кристалл и поныне стоит где-то высоко в горах. Он ярко сверкает и днем, и ночью. Это справедливо и очень-очень красиво. Три дороги. Жил да был на свете сильный и отважный богатырь или рыцарь. Но на самом деле он не был еще до конца таким уж сильным и отважным. Он был еще мальчик. И иногда боялся, что мама будет ругать его, если он слишком заиграется на улице с друзьями и не выучит уроки. Ну или надо пить страшно горькое лекарство, когда болит горло. Вот тогда наш рыцарь тоже не всегда вел себя, как истинный рыцарь. Ну и вот, жил-был мальчик. Но уж мальчишка-то он был самый настоящий, смелый, отважный и добрый. Ну и любопытный, конечно, и такой, кому ужасно интересно смотреть по ночам на небо в старый бинокль или на солнце сквозь волшебное зеленое стеклышко, и который не боится совершенно ничего, кроме некоторых, ну, совсем немногих вещей. Однажды этот мальчик сидел на крыше и смотрел на вечернее небо. Быстро темнело, зажигались первые звезды. Мальчик знал многих из них, это были его друзья. Но вдруг над самым горизонтом зажглась какая-то неизвестная звездочка, очень крупная и яркая. Мальчик закрыл глаза и снова открыл. На месте одной мерцало три звездочки, тесно соприкасаясь краями. Искорки шевельнулись и снова плавно сошлись в одну. Мальчик помотал головой, прогоняя видение. Звездочка снова разошлась на три. «Чудеса! В глазах двоится, что ли?» — подумал мальчик. Он удивился, но нисколько не испугался. Кроме того, все знают, что в глазах обычно двоится, а не троится, а если искра из глаз, то это совсем другое явление. Удивительная звезда по-прежнему висела низко над крышей дальнего дома. Мальчик знал, что там начинался пустырь, где они часто играли с ребятами, и он подумал, что, может быть, на пустыре стоит какая-то светящаяся штука с тройным огоньком, и это друзья подают ему знак, чтобы шел к ним. Мальчик вскочил и уже напружинил ноги, чтобы прыгнуть с крыши сарая и бежать туда, но его остановила какая-то нерешительность. Но даже если там никого нет, я должен проверить. А завтра, когда узнаю, в чем там дело, расскажу всем, сказал себе мальчик. Но другой, неуверенный, дрожащий голосок внутри него сказал: «А может, не стоит бежать неизвестно куда на ночь глядя? Может, завтра и разберешься, когда светло и все вместе?» «Да какая чепуха!» — звонко сказал мальчик не себе, а этому другому голосу. «Днем ведь звезд не видно, надо идти сейчас!» Звезда мерцала, будто подмигивала по-хорошему. «Да что же ты? Не бойся!» «Да кто боится?» — уже ей насупленно сказал мальчик. Он спрыгнул с невысокой крыши, крикнул маме в окошко дома, что «ненадолго», и в припрыжку поскакал по знакомым улицам, ведущим на пустырь за домами. Представляете, как смешно было бы сейчас, если бы мы так и назвали его богатырем, как в начале. Когда мальчик пришел на то место, над которым видел звезду, он удивился. Звезда горела в небе, и правда, невысоко. Посреди пустыря лежал камень, которого раньше здесь никогда не было. Самый настоящий камень из сказки. От него вели три дороги. Но дорожки были не очень сказочные. Шли они не в разные стороны, а довольно близко друг от друга, как три лучика, и отходили от камня с одной стороны, с правой. Мальчик, ну, конечно, он взял с собой фонарик, он ведь был настоящий мальчик, подошел к камню поближе и посветил на его гладкую сторону, надеясь разобрать указатели и надписи. И вдруг он услышал серебристый, переливчатый смех, очень веселый, но не обидный. Поднял голову и увидел, что на трех дорожках стоят три светлые фигурки, и каждая на своей. Это были три девчонки в длинных до земли струящихся платьях. Ну, может, не совсем уж девчонки, но если тетеньки, то очень уж молодые. Они смотрели на мальчика и смеялись. «Вы чего?» — спросил он насупленно. Потом сообразил задать другой вопрос. «А вы кто?» «Вера, Надежда и Любовь». Они представились по очереди одна за другой, но голоса были похожи и лица похожие. Мальчик не запомнил, кто из них которая. Он был уверен, что они сестры. «А что вы же вы делаете здесь ночью?» «Тебя ждем. Мы позвали, и ты пришел». «Никто меня не звал», — тихо ответил мальчик, и ему почему-то стало немножко грустно. Они опять засмеялись. «Звездочка позвала! Посмотри-ка вверх! Это наша!» Мальчик снова увидел в небе над собой и чуть впереди тройную звезду. Она мерцала так, будто тоже смеялась, и стало опять хорошо. Мальчик набрался смелости и спросил: «А для чего это здесь камень?» «Должно же быть у дороги какое-нибудь начало», — серьезно сказала одна из сестриц. «А конца все равно не бывает», — сказала вторая. «Человек может только сам сойти с дороги, если захочет», — добавила третья. «А если испугается?» — спросил мальчик. «Если надоест идти, путь ведь не короткий, может показаться, что на другом пути легче. Если предаст друзей или забудет, куда идет. И если испугается, тоже». «Не, я не сойду», — сказал мальчик, и он по очереди посмотрел на сестриц. «А по какой же дорожке идти?» Мальчик повел лучом фонарика по гладкому камню. «Здесь ведь ничего не написано». Они снова засмеялись, словно колокольчики, и мальчик увидел, что все они очень красивые, и платья у них не белые, светящиеся, как ему раньше казалось, а такого нежного цвета, как утренняя заря в хороший день или светло-весенний вечер. «Пусть тебе звезда укажет и твое сердце», — сказали они. «А по какой из наших дорожек идти, все равно. Мы поодиночке не ходим, всегда вместе». Мальчик посмотрел на них, а потом оглянулся. Когда он перевел взгляд на дорожки, три женских фигуры уже исчезли. Мальчик вздохнул, потом снова посмотрел вверх на свою звездочку, обошел камень и пошел по пустырю прямо. Три дорожки побежали за ним вдогонку, догнали и понеслись впереди. Но на горизонте, там, где мальчик ступал на них, дорожки сливались в одну. И он знал, дорога выведет туда, куда нужно. И звездочка всегда будет светить впереди.
0: Ну вот на сегодня и все. Для наших самых маленьких радиослушателей звучала очередная часть из книги под названием «Сказки 30-го королевства» Елены Крыжановской. Читала Лика Пташук. Продолжение следует. Ну а совсем скоро, буквально через несколько минут, этот микрофон я передам Ольге Мануйловой. В эфире ее программа «Про стихи».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Манойлова. А в гостях у цикла сегодня Юлия Новоселова, поэт из города Екатеринбурга. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте, Юля!
0: Рада, что к нам пришли. Очень хочется, чтобы вы поделились своими стихами с радиослушателями. Юлия, расскажите, пожалуйста, вы стихи давно начали писать?
1: Всегда.
0: Прямо с детства?
1: Ну, прямо лет с пяти сочиняла, да. Писать, когда я начала писать.
0: Угу, здорово. А вот как вы считаете себя вообще более профессиональным поэтом? Что для вас поэзия?
1: Ну, поэзия – это такой способ познания мира. То есть это такой способ преодоления жизни.
0: Стихи помогают справляться с какими-то ситуациями, может быть, какие-то отклики эмоциональные пережить?
1: Нет. Стихи помогают открыть новые смыслы. Ну, пережить, может быть, они тоже помогают, но я не уверена вот именно про пережить. Развидеть. Да? Нет, развидеть это наоборот, да? Развидеть это перестать видеть. Ну, в общем, всмотреться, да, посмотреть на ситуацию под другим углом, ощутить себя в мире, ощутить, что в тебе. Вот это.
0: Как менялось ваше творчество? Все равно там стихи, допустим, подросткового периода, более взрослого, сейчас. Как вот они потоком к вам идут? Или, может быть, вы как-то садитесь там, надо что-то сесть, написать, подумать, или какое-то задание вот техническое получили? Как его творчество?
1: Ну, смотри, есть, ну, должна быть тишина. Ну, то есть должно быть какое-то время свободной головы. Оно не всегда есть. Ну, подростковые стихи, они очень чудные, они подростковые, то есть ты берешь, да, вот это подростковые стихи, отлично, мы прожили этот подростковый возраст, ура, там берешь, там какая-то, ну, такая вот, все в таких-то, знаешь, вот этих тонах, то-туда, то-сюда, то-туда,
0: горки американские,
1: да, и там такая мрачный такой взгляд на мир, то, значит, ты там себя самой... Подожди, сейчас я вспомню. В ватном вареве туч вижу только себя.
0: Прикинь. Это точно подростковые стихи.
1: Да, это были подростковые стихи. Но я ходила, тогда попала в студию при Дворце пионеров, потом она... В общем, в конце 80-х, 90-х я немножко попала в городскую поэтическую тусовку, и там как-то, ну, немножко завертелась, я немножко поняла, как бы, куда дальше, да?
0: Вот этот опыт, так, как вы сказали, тусовка, как-то он повлиял на ваше творчество?
1: Он его, понимаешь, утвердил. То есть, как бы, ты когда находишь, да, свою стаю, да, вот это вот, да, была стая. Вот я пишу стихи, куча народа пишет стихи, вот они, как бы, это некоторое признание, да.
0: Это, то есть, ну, такая идентичность, я поэт, я автор.
1: Я автор, да, я поэт, вот так, как бы. Очень нежно, как бы, народ вот, относился к моему творчеству, я очень, ну, я же уровень тех текстов, ну, примерно понимаю, но народ мне что-то разглядывал. Вот кто-то потом говорил, я бы эту девочку взяла куда-то там, да, ну, то есть уже позже, да, когда я говорила, ну, что ж там такого-то. Ну, то есть там есть, ну...
0: Задатки были, то есть все равно же видно, что для того-то возраста это было хорошо.
1: Ну, там на самом деле много чего, да, видно, почему-то это было, да.
0: Что-нибудь нам почитайте, чтобы нам уже познакомиться, услышать.
1: Так, ну, давайте я из первой книжки почитаю. Там есть разные тексты и какие-то вот прямо 90-х, может быть, годов есть.
0: То есть это вот более ранние такие, более первые.
1: Это был такой цикл, мы писали цветные стихи. 100 лет назад, прямо даже в студии 20 пионеров, наверное, это и было. Ну, или чуть позже. 89-го года текст. Зеленые глаза светофоров плыли навстречу. Один изумрудный, другой травяной, третий зеленый от Бога, зеленые озера. Город, дорога, плач по ушедшим лету. Плач, пока не сменили маску, пока не сменили краску. Дорога, город.
0: Это сколько лет примерно вам было, юный совсем возраст?
1: 16.
0: 16. Хорошо же для юной девушки.
1: Вполне. Ну, это ж... Я, честно говоря, не знаю про... Ну, тут и видно, что юная девушка, потому что оно...
0: Ну, такое восприятие юное, там, оно изумрудное.
1: Оно восприятие, да, потому что все равно народ как-то с возрастом, да, тяжелее видит мир.
0: Да, не всегда легкость остается у взрослого автора. Кто-то оставляет, а кто-то, может быть, в чем-то даже и теряет. А что еще вы нам почитаете?
1: Ну, давай, я открыла книжку. Это моя первая книжка. В ней много всего собрано. Она вышла в издательстве «Стихи» в 2019 году. И там прямо вот следующий текст, он 2005 года, «Живая статуя». Синичка семечки ворует у продавщицы на углу. Дрянное слово «продавщица», но проще нет, не подберу. Она торгует пустяками, я часто мимо прохожу. К ней подходил раз за деньгами сожитель пьяный или муж. И это голое эстетство, живая статуя моя, гуляет с музой по соседству, ворует крошки бытия. Вся жизнь, как солнечная шалость на бледно-солнечном свету. И я рифмую, что попалось, и вряд ли позже перечту.
0: Здорово, очень такое жизненное. Часто вот так наблюдаете и описываете то, что видите?
1: Ну, ты знаешь, бывает. Ну, потому что, как бы, ну, ты вот спрашиваешь, как приходят стихи. Иногда, да, иногда какой-то этюд действительно на прогулке. Смотри, есть еще такая штука. Вот я когда вторую книгу собирала, я первый раздел собрала. Он называется «Привязка к местности». Это не пейзажная лирика, но это какая-то штука. Вот ты как бы помещаешь себя вот в этот пейзаж. Да, и из него, из этого пространства начинаешь писать.
0: То есть взгляд изнутри некий, да? То есть ты в неком месте, и как я через чувства?
1: Ну, я в неком месте, где я уже была, и я как бы из него начинаю писать, да, через ощущение этого места. Поэтому, ну, в каком-то конкурсе была одна номинация – философская и пейзажная лирика. Вот это одновременно что-то. Вот там много у меня получается. Я продолжаю. Ну, то есть я их стала называть как бы названиями мест, где я была и в каком году. Вне зависимости от... того, когда я потом это написала. Угу. Потому что есть такой смешной текст, который, по-моему, в книжку вошел во вторую. Он написан, ну, то есть там написаны три строчки 100 лет назад, а потом я его дописала. Ну, то есть я как бы вернулась в тот день своим мировосприятием, вспомнила, какой он был, и оттуда снова начала писать. Ну, как бы день тот, а я уже не та. Ну,
0: вот я это же хотела сказать. Человек-то поменялся спустя годы.
1: Ну, может быть, не настолько.
0: Что-нибудь почитайте нам, пожалуйста.
1: «Окружная, 2019. Божественный запах гудрона сквозь щели в салоне авто. Апрель бессердечен и звонок. Сквозь пыльный пейзаж городской оранжевым солнце восходит. Развязки почти что пусты. Все то, что с тобой происходит, достойно твоей немоты». А вот смотри, вот этот как раз текст. «Станция спортивная, 2003. Пойдем, душа моя, девица, и будем долго удивляться, что жизнь течет, как дождь из блюдца, не позволяя расслабляться, что все закончится когда-то, и даже тоненькие строчки, слова, что брошены на ветер, и те дотянутся до точки. Пойдем, душа моя, не мешкай, пока нам должно ошибаться, точнее, чем меж орлом и решкой, а перевозчик задолбался нас ждать на этом перегоне, а тот, кто лепит нас и любит, гадает на гончарном круге, что будет, если нас не будет».
0: Ну, как здорово. Хорошая у вас образная система. Вы учились когда-то писать стихи, или вот оно как идет, так идет?
1: Ну, я периодически куда-то прибиваюсь, да, то есть вот как бы я во Дворце пионеров мы позанимались, но это было, ну, в смысле, это сначала это были занятия, потом это была действительно тусовка, мы где-то дальше собирались, там, в ДК автомобилистов, в каких-то еще местах, просто импровизировали, общались. К Андрею Санникову я периодически попадаю, да, то в какой-нибудь Лебяткин на его излете, ну, буквально там сколько-то, месяца 2-3, да, это больше про знакомство с другими людьми, чем... Ну, там были какие-то, да, он умеет преподавать.
0: То есть некое формирование насмотренности происходит, то есть все равно же, видите, как один человек пишет, другой, причем люди-то талантливые, образованные.
1: Ну, может быть, нет, там еще, смотри, вот сейчас мы в Решето ходим, да, там же есть тренинги, это немножко тоже другой взгляд. Еще, как бы, вот люди, которые меня издают, у них есть своя студия «Стихи», у них там есть какое-то бесплатное онлайн-обучение. Сроду я туда не подавалась, но последний раз, значит, к Сереже Ивкину меня туда просто подключили в чат к семинару, сказали, ну, там такие задания. И там я писала задания. Это интересный опыт. Почему-то вот те задания, которые онлайн, у меня, они не про меня оказываются.
0: То есть надо вживую все-таки видеть, слышать?
1: Нет, не совсем. Я не про это. Онлайн-занятия, они все равно много дают, тем более народ там... Ну, в смысле, я не ходила, они, честно, на семинаре или в Зуме они общались. Это большой такой поток, все равно образуется общее пространство какое-то, общее поле. Я только в чате участвовала. Я обнаружила, что лично я... Тогда как-то я не пришла на Решето, делала что-то в качестве домашнего задания в чате. Потом вот у Сережи в чате что-то делала, там всплывает как бы не мой опыт, а, скажем, вот я на базе какого-то другого опыта начала писать, что-то исходя, вот, например, ну, это, грубо говоря, посвящение маме, но не совсем, да, то есть как бы лирическая героиня была не та. И вот колыбельную вот у Сережи, она вот тоже другая. То есть и это круто на самом деле, потому что, ну, своя манера изложения, своя манера мировосприятия, она же немножко приедается.
0: Границы расширяются. То есть, а вот уже так можно попробовать, а вот уже так, вот ты смотришь, и так я так тоже могу.
1: Какие-то странные совершенно штуки получаются не твои. И это круто. Ну, то есть, как бы. Хотя, ну, очень многие задания я там перевариваю под себя.
0: Что-то еще нам прочитаете? Делитесь?
1: Вот смотри, это было задание снова про цвет, поскольку в детстве я уже писала про разные цвета, я как бы писала немножко по-другому. Почитаю потом, из чего он ультрамарин. Синий для моря, розовый для сирени. За окном трамвая чуть запылилась темень, не пускает ультрамариновая из глубин. Мой нативный, не вычерпать этот цвет, никаких во мне кобальтов нынче, тем паче с хромом. Видимо, я не из меди, не из таких монет. Ультрамариновый синий космооря во мне, и брат его ультрамарин фиолетовый по краешку окоема. Выходя за границы спектра, чистишь, поешь, вымирают все мелочи, но ты остаешься жить. Твой случайно брошенный взгляд, как нежно брошенный нож, точно может убить. Выходи из комнаты, ты выносишь с собой свет. Ты безжалостнее солнца, ты весь ультрафиолет.
0: Интересное задание про цвета. И стихи интересные получились.
1: Ну и вот смотри, это была колыбельная. Надо было написать колыбельную. Очень странная штука получилась. Вот. Веет, веет, навевает, сыплет снег и засыпает. Опускай, забрало век, спи, бесстрашный человек. Хоспис спит, не спит вокзал, он еще не все сказал. эхо гаснет за окном. Было сном, стало сном. Веет, веет, навевает, сеет снег и засыпает. Там за снегом новый зной, ной не ной, но не ной. Веет, веет, навевает, сеет, сеет, подсевает. Спит отъехавший вагон в дальний сон. Белым полем дремлет даль, баю-бай, баю-бай. Каждой елкой дремлет лес, в дальнем сне страна чудес. Там родные и друзья, там легка любовь твоя. Были нет и боли нет, только свет.
0: Что-то такое ощущение возникло фольклорное из серии. Сею, сею, посеваю, осень, зиму превращаю. Вот что-то вот прям такое, действительно какой-то отсыл.
1: Подожди, ну колыбельные же они вот именно вот это. Там же надо было колыбель.
0: Там ритм, там вот это вот, да. То есть, там что же тоже идет повторение. Но если копнуть дальше, колыбельные о чем были, серенький волчок укусит за бочок. То есть там же в некоторых очень страшный сюжет. Если вот так вот совсем тоже глубоко копать.
1: Ну, да, это про сон, да. Сон – это синоним смерти, это все правильно, да.
0: Угу. И что-то, может быть, из последнего, как это, то, что свежее более, недавно написано.
1: Довольно странные последние тексты, они какие-то архитектурно очень странные. Мне нравятся, но я не совсем понимаю, что с ними. Ну, в смысле, насколько они. Ну, то есть это какой-то новый этап у меня, с чем он связан, даже не знаю. Серебрянка часовая, 20:26. Что-то такое случается, нежное. На весу держит хвоинку лист, лодка плывет далече. От перемены мест тихий сквозняк в судьбе. Расстояние лечит. Воздух вдохни иной, дни нанижи на курс. Каждый встреченный куст медленно поприветствуй. Не поперхнись весной, холодной и межевой. Море целует в устье, не пресыщаясь пресным. Апрельские верлибры. Первое. Когда в сумерках за окном пролетает птица, она настолько серая, что непонятно, была ли это птица или ее тень. Апрельская пыль, как пепел пережитой зимы, уже той льдина, потемневшая, тонет, но не до конца. Второе. О, как заманчивы верлибрические четки. Держись, выдыхай. Третье. Я люблю тебя. Я помню твою дрожь изнутри. Считалочка. На счете три. Внутри. Пополам ломаются фонари. Их полые стержни, как иглы, не как штыри. Их вырваны из прежнего провода. Скоро закоротит, ведь вокруг вода. Впрочем, кровь, не вода, что явный электролит. В общем, в груди взрывается и искрит. Но досчитаю на выдох до 10. Я не играю, я заживу. Прости.
0: Спасибо вам большое, Юлия. Я думаю, будет еще возможность поделиться другими вашими стихами. Всегда рады вам. Приходите в гости, читайте, пишите. Сколько у вас уже книг написано на сегодняшний момент?
1: Ну, издано две книги, да, и в издательстве стихи «Заклятие реализмом» и «Солнечное сплетение».
0: То есть найти их можно через издательство стихи, почитать, познакомиться?
1: Можно, у них большой паблик ВКонтакте, и даже если найти не меня, они, в принципе, достаточно много по одному, по два текста печатают того, кого они печатают, и там можно выбрать. В принципе, там доступные цены, и... Ну и можно познакомиться и посмотреть. С издательством стихи я знакома давно, с основателями издательства стихи давно знакома. Меня поражает то, что у нас до сих пор совпадают поэтические вкусы. Ну то есть вот берешь книжку и понимаешь, ух ты, я бы тоже их напечатала.
0: Как здорово. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в программу, поделились творчеством. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила, провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Юлия Новоселова, поэт из города Екатеринбурга. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания.
0: До новых встреч.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Пензенская епархия отправила 3 тонны гуманитарного груза воинам группы «Север». 19 июля этого года Пензенская епархия отправила 3 тонны гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области, где находится православное сестричество во имя праведной великой княгини Елизаветы. В этом сестричестве получают гуманитарную помощь воины группы «Север», участвующие в специальной военной операции. В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, одежда, обувь, маскировочные сети, влажные полотенца, лекарства и многое другое. Также были переданы 2600 одеял для участников СВО. Этот большой объем был разделен на несколько партий и отправлен частями в составе гуманитарного груза. Участие в сборах принимали прихожане разных пензенских храмов, в том числе во имя преподобного Серафима Саровского, мучеников Адриана и Натальи, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также многих других. Весомый вклад в формирование груза внес Свято-Троицкий женский монастырь города Пензы. Маскировочные сети сплели прихожане пензенского храма во имя мучеников Адриана и Натальи, успенского храма поселка Победа и жители села Атмис. Гуманитарный груз в город Валуйки доставили Сергей Александрович и Андрей Сергеевич Кувшинниковы. Ну и последнее сообщение выпуска. Состоялся 8-й крестный ход по стопам Андрея Боголюбского. Он прошел с 25 по 26 июля этого года. Его путь протяженностью в 42 километра пролегал от села Кидекша, которое связывают с местом рождения князя Андрея, до поселка Боголюбово, место его трагической кончины. Совместная молитва и богослужение, общение в пути, живописные пейзажи Владимира Суздальской земли, встречи с жителями сел, большие трапезы под открытым небом и ночлег в храме – все это наполнило 2 дня крестного хода особой духовной атмосферой и оставило у его участников незабываемые впечатления. Молитвенное шествие возглавил митрополит Никандр. В крестном ходе приняли участие духовенство епархии, представители органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных ведомств, православная молодежь, прихожане храмов и паломники из других городов. Шествие началось утром 25 июля в селе Кидекша у древнего храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба, а завершилось в Свято-Боголюбском женском монастыре. Здесь, на месте древней княжеской резиденции святого благоверного князя Андрея Боголюбского, был совершен молебен. А завершился крестный ход общей трапезой в монастыре. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В России усложнят правила школьных олимпиад. Теперь ученики смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнований, а также лишаться возможности повторно участвовать в этапах олимпиады в течение года. Документ также обяжет организаторов публиковать результаты апелляции в течение 2 рабочих дней и ужесточит правила проведения олимпиады. Участникам запретят приносить в аудиторию телефоны, электронную вычислительную технику, фотоаппараты, диктофоны, письменные заметки и различные справочные материалы. Исключение сделают только для тех предметов, где использование техники предусмотрено условиями задания.
2: Галина Соболева. Из жизни одного носка. Жил-был на свете одинокий носок. Раньше у него был брат-близнец, но он потерялся сразу же после того, как срезали этикетку с ниточкой, которая их соединяла. Естественно, одинокий носок брата-близнеца совсем не помнил, но как-то всегда чувствовал. Вернее, чувствовал его отсутствие. Одинокому носку было странно и грустно. Вместо второго, похожего, как две капли воды, на него самого – пустое место. А с пустым местом нельзя было ни поговорить, ни поиграть, ни поделиться радостью или неприятностью. Ну, ничего нельзя было. Но оно существовало. Оно пустое место. Оно пустое место преследовало одинокого. Не то чтобы пугало, а не давало чувствовать себя счастливым. И вот один раз одинокий носок проснулся, а в жизни что-то не так. Настроение совсем для него необычное, даже немного агрессивное. Кого-то хотелось не больно стукнуть, чтоб не мешался, но совсем не хотелось плакать или грустить. И тут носок заметил, пустого места нет. А вместо него сидит другой носок. Причем такой ужасный, красный, в синюю клетку, с протертой до дырки пяткой и улыбается непонятно чему. Глупо так.
3: «Привет!» – говорит.
2: Одинокий носок был элегантно темно-серого цвета.
3: Он был элегантен во всем и абсолютно новый, из какой-то изысканной нити с бамбуком. Ну, какие у него могут быть разговоры с этим... тряпочкой этой.
2: Серый отвернулся, а клетчатый вроде и внимания не обратил.
3: «Тебе каким больше нравится быть, левым или правым?»
4: «Я не знаю, что вы имеете в виду», сказал элегантный серый, всем своим видом давая понять, что разговаривать с непонятно чем он не собирается. А непонятно, что будто бы и не слышит.
3: «А мне тоже все равно. На какую ногу надеваться, лишь бы дедушке тепло было».
4: «Какому еще дедушке?»
3: «А ты что, разве не слышал, что мы теперь пара? Нас дедушка решил под валенки поддевать».
4: «Какие валенки в 21 веке? Да вы на себя в зеркало посмотрите. Какая мы пара!»
2: Завозмущался одинокий носок. «Я модный, серый, из лучшего волокна с бамбуком. А вы не поймешь, что вы с дыркой!»
4: Клетчатый даже обиделся немного.
3: «Я, между прочим, тоже модный. Нас внук даже в институт носил и любил очень. Брат мой где-то в тренажерке потерялся, а меня вот к тебе пристроили, чтобы мы без пользы дела в шкафу не валялись. Нас дедушка взял».
4: «Дедушка что, дальтоник? Или бомж какой, чтобы разные носки надевать?» — насмешливо спросил серый.
3: «Дедушка не дальтоник и не бомж. У него пенсия маленькая.
4: Он зимой толстые носки носит из овечьей шерсти, а они кусаются. Дедушка сначала нас наденет, потом шерстяные, а потом валенки. Он так и сказал.
3: Нечего добро пропадать. Я в них на зимнюю рыбалку ходить буду.
5: Мы будем ходить на рыбалку!
6: Забыв про свою важность, обрадовался важный серый носок.
3: Да, и мы будем пара. Хочешь ты этого или не хочешь? Внук нам даже название придумал. Дедовы разнолапки. Правда прикольно? Да не грусти, серый. Я тебе столько интересного расскажу. Внук-то дедушкин такой классный парень и вечно в какие-нибудь истории попадает. Ну, получается, и я с ним.
6: Вот видишь, у меня дырка на пятке.
3: Это однажды ходили мы.
4: И красный в синюю клетку носок начал что-то оживленно рассказывать. А серый его почти не слушал. Он слушал себя и свои ощущения. Что-то изменилось. И он понял, что никто и никогда больше не назовет его одиноким носком, а будут называть их трогательно и забавно. Дедовы разнолапки. А пустое место куда-то делось, но его ничуть не жаль. Вместо него появился вот этот нелепый весельчак, который знает много интересных историй. А еще серый думал: этот пестрый дурачок совсем не такой, как я. Но кто сказал, что он хуже? Он такой яркий и позитивный, и он точно никогда-никогда не позволит пустому месту вернуться. Он теперь мой друг, и я буду любить его даже с дыркой на пятке.
0: Приятный сюрприз.
1: Школьник из Москвы, который находится в СИЗО, набрал больше 300 баллов на ЕГЭ по 4 предметам. Об этом рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высоцкий. Подросток 2 года учился по школьной программе в следственном изоляторе. По словам Высоцкого, за это время он увлекся историей России и решил сдавать ее на ЕГЭ. По истории он получил 91 балл, по математике 78, на ЕГЭ по обществознанию 72, а за русский язык 63 балла. В прошлом году юношу осудили за поджог релейного шкафа. По словам председателя комиссии, подросток хотел заработать деньги, чтобы ухаживать за девушкой. Сейчас он ждет апелляцию. Поджоги релейных шкафов часто становятся заданиями, которые нередко в последнее время дают неизвестные кураторы в мессенджерах или телефонные мошенники. Школьников могут запугивать, обманывать или заманивать деньгами. Подросток, сдавший ЕГЭ в СИЗО, сказал, что сейчас он начал учиться и многое понял. По словам Высоцкого, юноша больше не хочет подводить родителей и после освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет, а в будущем помогать другим подросткам, которые оступились. Это все на сегодня. До встречи!

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас звучат рассказы из книги «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучат рассказы «Коровы», «За что» и «День рыбака».
2: Коровы. Старая женщина рассуждала как-то о грехе зависти. В детстве, мол, завидовала девчонкам, у которых косы были длиннее. В юности девушкам, которые остригли косы. Далее подругам, которые более удачно вышли замуж. Потом всем женщинам, которые еще не овдовели. А теперь, наконец, собственному мужу, благополучно не дотянувшему до безрадостных нынешних дней. Участь колхозной коровы хороша только тем, что никого не введет в грех зависти. Еду на велосипеде мимо скотного двора, а там коровы столпились у изгороди и ревут. Останавливаюсь, подхожу, глядь на столбе длинный электрик. «В чем дело?» — спрашиваю. «Да одна никак не растелится, она там в середке лежит, а остальные, видишь, переволновались. Может, съездить за ветеринаром?» «В городе». «А зоотехник?»
3: «У нее серебряная свадьба, гуляет».
2: «Да ярки придут, разберутся, или роды примут, или мясо поделят. Коровам в колхозе не жизнь. Лучше вообще не рождаться», — заключает он со столбовой высоты. «Вместо быка – ассиминатор». Слово-то какое дикое. Тьфу. Да и пастух поленом кидается. Может, он этой корове по брюху попал. При быке посмотрел бы я на него. Помните, в соседнем районе? Действительно, был случай. Пастух сильно издевался над скотиною, и бугай затоптал его. Электрик прав. При быке коровам было куда вольготнее. Знай себе, травку жуют или отдыхают, и никаких тревог. За спокойствие и безопасность есть кому отвечать.
3: «Да, и через речку переходить».
2: И снова прав длинный электрик. Бык пройдет, и все стадо за ним, даже колено не замочит. А теперь столпятся на берегу, ревут, ревут, потом спустятся в воду, разбредутся, попроваливаются в ямы, каких ни один рыбак отродясь не знавал, и, вдоволь наплававшись, вылезают с обезумевшими глазами. Некоторым это дело до того разонравилось, что они перестали возвращаться и подались в леса. Помню, встретил возле клюквенного болота партизанку с малым теленочком. Позвал домой, а она отказывается. Припугнул ее волками да медведями, а потом думаю, может, для нее смерть от диких зверей куда слаще жизни. Экая она чистенькая стала. Вся эта грязевая красота, отличающая общественную корову от частнособственнической, с боков сошла, да и теленочек гладенький. Аж лоснится. Недолго длилось отдохновение. Волки действительно прибрали их.
3: «Да и вообще с быком куда спокойнее. И на пастбище, и на дворе, и молока больше давали».
2: Как-то ночью случилась буря. С некоторых домов листы шифера посрывало. Перепуганное стадо бросилось со скотного двора прочь и остановилась перед моим домом. Нигде свет не горел, а у меня маленько окошки светились. И вот стоят и ревут от ужаса. Вышел я на крыльцо, включил уличную электролампу, коровы сразу же попримолкли. Потом огляделись, сориентировались в пространстве и побрели к своему жилищу. Зорька с Муравушкой, правда, переломали ноги, и наутро их каторга была завершена.
3: «Да, жизнь у них нынче такая, что коли могли удавиться, все передавились бы».
2: «Ты, говорю, вообще-то, чего там сидишь?»
3: «Фаза потерялась».
2: «Нашел?»
3: Пока не нашел. Но к вечерней дойке надо найти. Вручную никто доить не будет.
2: А через несколько дней после этого разговора новая беда. Тяжелый грузовик врезался в стадо и разметал 26 животин. Я ехал на Требы по залитому кровью шоссе, а на обочине разделывали говядину. Колхоз потребовал сатисфакции, поскольку водитель был не совсем трезв и явно превысил скорость. Автобаза возразила, что и пастухи были пьяны, упустили стадо на трассу. Словом, до суда дело не дошло, и вину списали на незадачливых коровенок. Во время очередной встречи электрик обратился с вершины столба. «Благословите слово сказать». «Как же не благословить? Тебе ведь оттуда многое видно». «Вот вы жалеете скотину общего пользования, да?» «А тут и частной досталось». Газовики ездили на рыбалку со взрывчаткой. Деревня глухая там. Бабка попросила бычка забить. Сошлись на 2 литрах. Ну, мужики выпили, привязали толовую шашку между рог, жахнули. Ни бычка, ни сарая, и по всей деревне ни одного целого окна.
3: «Не вру, ей-ей!» Об этом и в газете писали.
2: Только не сообщалось, кто начудил. Смылись они. Так что общественное хозяйство или частное – это, конечно, важно, но главное – люди. Вы ведь сами говорили, что скотина дана человеку под его ответственность, правильно?
3: Может, и говорил.
2: А ты вообще чего там сидишь? Фаза?
3: Да опять куда-то пропала.
2: К вечерней дойке?
3: Отыщется. Непременно.
2: За что? Напротив моей избы за рекою холм. Говорят, в древности было на холме поселение, городище. Очень возможно, поскольку там в нашу речку впадает еще одна, а такие места удобны для простой жизни. Несколько раз находил я на перекатах камни точной шарообразной формы, размером с обыкновенный снежок, каким зимою кидаются мальчишки. Находки отдавал в районный музей, но краеведы так и не объяснили мне, кто, когда и с какой целью вытесывал каменные шары. «Это очень исторические предметы», — говорили они. «Спасибо». Потом вместо самых древних поселений появились менее древние, про которые никто ничего не знает. А в прошлом веке, и это известно, был один из скитов Большого Северного монастыря. Несколько монахов приезжали с санным поездом еще по зимнику и оставались до поздней осени. Затем сплавлялись по реке на плотах, увозя с собой грибы, ягоды, рыбу, деготь, холстину, домотканные порты и рубахи, зерно. Впрочем, кто-нибудь из монахов оставался на зиму, чтобы блюсти скит, да и вообще от потребности к уединению. Изначально холм этот был вовсе не холмом, а просто частью возвышенного берега, образовавшего выступ у слияния 2 рек. Но в какие-то времена мыс отделили от остальной возвышенности глубоким рвом, заполнявшимся водою. Так получился самостоятельный холм. Ров сохранился, сохранились съезды к перекидному мосту. Все поселение огораживалось глухим бревенчатым частоколом. Оборонялись не от людей, от хищных животных. Без таковой защиты жизнь поселенцев-заготовителей превратилась бы в непрерывную битву с медведями, росомахами и волками. На макушке холма возвели деревянный храм в память святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Старики вспоминают, как в младенческие времена переправлялись с родителями через реку на празднование Николы Летнего, то есть 22 мая по новому стилю. Путешествие занимало до 2 часов. Такие половодья бывали. Теперь это редкость. Впрочем, на моей памяти случилась весна, когда река, разлившись на километровую ширину, заняла всю долину от деревни до вершины холма. Могучий поток, спрямив речные извилины и затопив целые рощи, устремлялся к морю. В 30-е годы церковь по бревнышку раскатали, перевезли из-за реки и сложили телятник. Запустили телят, они сдохли. Запустили других, то же самое. Тогда от телятника отступились. Во время войны отдали его на дрова. Говорят, бревна были твердыми, словно камень, и каждая полежка добывалась неимоверным трудом. Теперь от скита и следов не осталось. Помню, утонул по пьяному делу мужичок. Прислали из города водолаза. А он говорит собравшимся: «Я под этим холмом уже в 3-й раз. Вы что, плавать совсем разучились? За что это на вас такая напасть?» Тем же днем приезжаю в районный центр. Начальство пригласило осмотреть храм, превращенный в баню. Здание было искалечено так, что ни снаружи, ни снутри, ни единой линии не напоминало уже о своем изначальном предназначении. В подвале бушевали печи-котельные, и грязный от копоти кочегар прокричал: «Где люди молятся, там наши моются!» Потом на улице уже начальники сказали, что рядом с баней то и дело возникают пожары. Горят сараи, дома, гибнут люди. Действительно, кругом стояло несколько обгоревших построек. «За что?» — спрашивают сами себя — такая напасть. Тут, конечно, раньше кладбище было, и дома на могилах стоят. Может, в этом дело? Или просто в этом углу поселились беспечные люди? Пожарной безопасности не соблюдают. Святые отцы говорили, что над каждым церковным престолом стоит ангел-хранитель и будет так стоять до 2-го пришествия, даже если храм осквернен или разрушен. И вот как представишь множество ангелов, стоящих среди мерзости и запустения, страшно становится. Архиерей наставлял: «Наше счастье, что Бог несправедлив, потому что Он — любовь, а любовь жертвенна. По справедливости нас бы всех давно надобно стереть с лица земли за вероотступничество и преступление перед Ним. Но терпит, но ждет покаяния, исправления, терпит и ждет, потому что любит. Так давайте не терять времени, пока Он еще терпит и ждет». День рыбака. Возвращаюсь с отдаленного прихода. Машину останавливает незнакомый мужчина. «Я председатель тутошнего колхоза, специально вас жду, у меня к вам дело». И приглашает в контору. В районе 1,5 десятка хозяйств, и со всеми остальными председателями я знаком. Но этот все время уклонялся. Заходим в кабинет. «Спасибо, — говорит, — за детский садик. Строительство окончили, и на днях пускаем детишек. Колхозный, можно сказать, смену. Так что я ваш должник, и есть повод». «Нет, но вы посмотрите, установили на столе компьютер, теперь и расположиться негде». Я вспомнил, что весной освещал закладку деревянного здания. Старый детсад сгорел дотла, а строительство нового
3: затягивалось из-за каких-то неурядиц. «Коли достроили, говорю, хорошо бы осветить помещение».
4: «Это когда скажете. Заведующая садиком моя супруга. Она, кстати, в прошлый раз вас и приглашала».
3: «Если водитель подождет, говорю, то хоть сейчас».
4: «А что нам водитель? Транспорт всегда найдем».
3: «Оставайтесь, тем более, что сегодня всеобщий праздник, день рыбака. Я прочитал книжку, которую вы моей жене подарили, Евангелие называется. Там к рыбакам большое уважение».
4: «Да за что же мне эта дрын-то? Представляете, последние деньги со счета сняли и приволокли компьютер. Теперь и стаканы поставить некуда. Я бы уж лучше запчастей купил или солярки».
3: «Нет, говорят, сплошная компьютеризация».
2: Еще сколько-то времени мы беседовали в таком вот духе. Я пытался приступить к освещению детского сада. Председатель уговаривал остаться для празднования. Внезапно его осенило.
3: «А пойдемте-ка на рыбалку. У меня и бредишок есть, и места я знаю. Рыбалка царская».
2: День был таким удушливым, таким пыльным, что мысль о речной прохладе оказалась победительной. Шофер тоже присоединился.
3: «Меня, говорит, к батюшке на весь день отрядили. Можно и порыбачить. Тем более, если домой рыбу привезу, хозяйка обрадуется. А рыба по суху не ходит. Так что и мне кое-что перепадет».
2: Председатель притащил бредень, скатились к реке и, побросав одежду в машину, полезли в воду. Хозяин, как самый высокий, взял на себя дальнее крыло и ушел на фарватер. Коренастому шоферу выпало брести вдоль берега по густым зарослям осоки, а мне плыть позади и в случае зацепления за коряги нырять для распутывания.
3: «У вашей фигуры тела геометрия непотопляемая», — объяснил председатель.
2: Тут выяснилось, что забыли грузило для мотни хвостовой части бредни. Кликнув отроков, сигавших с обрыва, председатель велел принести небольшой булыжничек. Неподалеку виднелась горка камней, собранных с поля. Ребятишки, а их было пятеро, побежали за камнями, потом обратно, но эти грузила были отвергнуты.
3: «Малы!» — кричал председатель. «Велики!» — кричал он через минуту.
2: Наконец, в руках одного из мальчишек оказался булыжник необходимого размера, и председатель скомандовал: «Давай!» Каждый из пятерых принял это на свой счет, и все они, дружно прыгнув солдатиком с камнями в руках, скрылись в пучине.
3: «Ну и где ж теперь колхозная смена?» — спросил шофер.
4: «Колхозной смене конец», — испуганно заключил председатель.
2: Но ребятишки, благоразумно избавившись от камней, повсплывали. В дальнейшем предприятие шествовало без приключений. Мы обошли все примечательные места — плесы, заводи, отмели, ямы. Рыбины так и устремлялись в наш бредень. Временами по берегам встречался народ, ворошивший сено. Мы раздавали щук, езей, окуней, и мрежи снова наполнялись добычей. Когда возвратились к машине, выяснилось, что чтение священного писания подвигло председателя не только на рыбалку.
3: «Хочу, — заявляет, — креститься».
4: «Это, говорю, можно».
3: «Хочу прямо сейчас, в реке».
4: «И это, говорю, можно».
2: И окрестил его. Завершался день во дворе у председателя. Пока приготовляла суха, я осветил помещение детского сада. После ужина водитель отвез меня домой.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередные рассказы из книги «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. Звучали рассказы «Коровы», «За что» и «День рыбака».

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи посетил Пятигорскую епархию. С 25 по 26

6 июля этого года исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов совершил рабочую поездку в Пятигорскую епархию. Там он встретился с руководителем молодежного отдела епархии иереем Владимиром Вдовиным, который представил ключевые направления деятельности отдела и поделился опытом реализации молодежных проектов. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вызовы православного молодежного служения в современных условиях и возможные пути их преодоления. По итогам встречи намечены планы дальнейшего сотрудничества и обмена лучшими практиками. Затем иеромонах Филарет посетил Успенский Второафонский Бештоугорский мужской монастырь, где стартовала заключительная смена детско-юношеского форума «Зеленый Афон». Здесь иеромонах Филарет встретился с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. На встрече также обсуждались перспективы развития молодежного служения в Пятигорской епархии. А 26 июля иеромонах Филарет сослужил архиепископу Феофилакту за божественной литургией. По окончании богослужения прошла встреча с руководителями епархиальных отделов и молодежным активом Пятигорской епархии. На встрече поднимались вопросы о деятельности православной молодежи в современном мире. В завершении рабочей поездки иеромонах Филарет посетил Петропавловский храмовый комплекс в городе Исинтуки. Ну и к другим новостям выпуска. На филиппинском острове Миндана завершается строительство храма во имя апостола Фомы. 23 июля этого года строящийся храм посетил управляющий филиппинско-вьетнамской епархией митрополит Манильский и Ханойский Павел, который совершил в нем молебен. В честь этого знакового богослужения всем участникам вручили иконки с изображением Воскресения Христова и молитвословы на местном языке. Уточняется, что строительство храма близится к завершению. На сегодня на стройплощадке завершены кровельные работы и установлен купол, а также идет внутренняя отделка хозяйственных и жилых помещений, в которых уже проживает священнослужитель со своей семьей. Строительство храма ведется с 2021 года, а до его открытия богослужения совершали во Временной церкви. 29 марта этого года в храме апостола Фомы состоялось историческое событие. Была совершена первая литургия. Ну и последнее сообщение выпуска. Стартовал документальный проект о новых лицах православия из поколения зумеров. 22 июля этого года стартовал документальный проект под названием «Новое лицо православия» от основательницы благотворительного издательства «Смыслы» Юлии Прудько. Этот проект – это попытка честно и без пафоса и шаблонов разобраться, почему храмы вдруг оказались местом силы для поколения, выросшего на видеоклипах в соцсетях. Это документальный разговор о людях, для которых вера стала частью личной истории, выбора и поиска. Герои рассказывают о своем пути к Богу, прошлом, сомнениях, служении, семье и искусстве. И о том, каково быть православным человеком в современном мире. Это разговор о церкви и современной культуре, о новом поколении верующих, православии в публичном пространстве, храмовом искусстве, духовности, венчании и поиске своего места между традицией и современностью. Проект включает в себя два документальных фильма-диалога с авторскими ремарками. Арт-проект Юлии Прудько и фотографа Владимира Широкова, фотографии 12 священников, наиболее ярко являющих собой то самое новое лицо православия, и печатный календарь от благотворительного издательства «Смыслы». Героями первого фильма стали бывший работник в сфере пиара, ставший монахом, иеромонах Геннадий Войтишко, экс-солист группы «Динамит», который теперь поет в церковном хоре, Илья Дуров и православный рэпер Метаной. Важным моментом проекта стала его благотворительная составляющая. Весь доход от продажи календаря направят на поддержку Свято-Софийского социального дома, который помогает детям со множественными нарушениями развития. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а сегодня в программе принимает участие отец Михаил Юров, заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
2: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели!
1: Кризис полезности на светской работе. Если кратко, вот так вот можно обозначить сегодняшнюю тему. И сейчас чуть поподробнее давайте объясню. Часто так бывает, что вы вроде и работаете, и у вас уже есть какая-то карьера, но вот в душе нету какого-то духовного тепла, духовного покоя, чувства удовлетворенности. Стоит ли бросать такую работу? Как вообще бороться с тем, что называют профессиональным выгоранием? Стоит ли идти в смежную, но более социально значимую сферу, учителем, например, врачом, рискуя порой при этом доходом семьи, если вдруг ваша работа какая-то, ну, скажем так, не совсем вписывается в каноны православной веры? Вот об этом сегодня и поговорим. Батюшка, вот такое состояние, когда кажется, что ты выгорел на работе, это психология, это чисто эмоциональное состояние, или это все-таки какое-то духовное уныние, такой некий духовный кризис?
2: Хорошо, давайте разбираться вместе. Сначала нужно сказать, что мы живем вообще в эпоху гиперпрагматичного, даже меркантильного отношения к жизни. Когда мы сразу же еще не начали работать, но уже задаем себе вопрос, как это можно монетизировать? Смотрите, на что мы ориентируем своих детей? Мы не задаемся, а каково место этого человека в жизни, каковы у него дары, таланты, как он может послужить Богу, людям, как он может состояться в профессии не просто как аппарат, зарабатывающий деньги, да, как личность, как человек, который реализует эти свои дары и таланты, вложенные в него Господом. Нет, мы наше чадо на что ориентируем? Так, где поденежней, где более сытно, где более тепло и так далее. Ну, не приходится удивляться, когда человек получает образование, которое ему получается сверху навяли только в погоне за длинным рублем, потом он работает год, два, три, пять, и все, и он уже не понимает, куда ему двигаться дальше. Вот это самое выгорание или кризис всегда наступает тогда, когда человек утрачивает смысл. Или он теряет смысл, или просто не видит изначально этого смысла. А человек — существо целеполагающее, и человек — существо всегда ищущее смысл. Любая вещь, которая с нами происходит, если мы видим в этом определенный смысл, мы ее переживем, мы ее как-то переработаем, мы ее вынесем. То есть, ну, давным-давно известная фраза расхожая, да, «Скажи мне зачем, и я тебе скажу любое как». Ее как только не перефразируют, но суть не меняется. Если мы знаем, зачем все нам это нужно, если есть некий высший, тем более, смысл, то мы будем искать методы, средства, инструменты, мы потерпим, мы вытерпим, все сделаем. И наоборот, если смысла нет, любая сложность, трудность, даже не связанная только лишь с материальной стороной вопроса, из нас выпивает соки. Христианин — это существо, это человек, это личность, которая прежде всего во всем ищет духовный смысл. И чем более глубокий смысл мы видим в происходящих событиях, в нашей работе, даже в быту, если все это проходит под неким флагом высокого смысла, то мы это все обязательно прожуем, переработаем, правильно осмыслим и пойдем дальше. Соответственно, если мы столкнулись на рабочем месте, что-то не идет, а моя ли работа? А зачем я вообще сюда пошел? А вот здесь платят прилично, но я понимаю, что я просто становлюсь сухарем. Все, человек столкнулся с тем, что он не видит смысла, тем более духовного глубокого смысла. А ведь главное условие, одно из главных условий духовного, душевного благополучия человека — это найти то место, где бы ты мог раскрывать свои дары и таланты, служа Богу и людям. Вот это по-разному называется. Можно назвать это «найти свое призвание». такое хорошее старинное слово «призвание». Что такое призвание? Это то, к чему нас Господь призывает. А мы сейчас ориентируемся совершенно на другое. Все пошли в IT. Надо идти в IT-сферу, там хорошие деньги. До этого все пошли в менеджеры, идем все в менеджеры. До этого все пошли в юристы, надо идти в юристы. Друзья мои, а еще экономисты были. А теперь зададимся вопросом. Все ли у нас в порядке с управлением, с финансами и с правовой стороной вопроса? Думаю, что данный вопрос является риторическим и ответа не требует. Результат, как известно, на полную катушку. А почему? А потому что никто не искал своего призвания, своего предназначения. Никто не хотел послужить людям. Все хотели прийти к кассовому аппарату и получить свое. В глазах были денежки, как в мультиках вот этих иностранных. Помните, там, да, значки доллара горели у какого-то персонажа. Вот и у нас у всех горели эти доллары. Ну, заработали. А если твоего золота будет слишком много, как золотая антилопа спрашивала, да, мы на этот мультик уже однажды ссылались. Глупое животное, разве может быть много золота? Ответил ей жадный раджа. Его это золото в результате и завалило. То есть сколько бы денег ты ни заработал, если вся твоя мотивация только в них и упирается, ты никогда покоя не найдешь. Потому что, мы уже это тоже говорили и не раз, человек — это бездна. Без дна. У него дна нет, в него сколько ни положи, все мало. Вот замечательный образ предлагает нам святой преподобный Ефрем Сирин. Он говорит о страсти чревоугодия, а ведь это очень-очень широкое понятие. Сюда идет и табакокурение, и алкоголизм, и потребление различных веществ и так далее. Здесь вообще есть стержень ненасытности человека. Так вот, что он пишет. «Как огонь, пожар и пламя не может насытиться, сколько бы мы туда, в него не кидали поленьев, хвороста, деревьев, он все это проглотит и будет реветь дальше. Так и человек, сколько бы мы ни положили в него материальных вещей, насытиться он не может, потому что этот голод будет идти изнутри, из души человека». А ее ты, эту душу, питаешь чем-то? Нет, не питаешь. Ну тогда не приходится удивляться, почему это маята, почему это неустроенность, почему человек, имея огромные счета, квартиры, дома и машины, лезет в петлю. Потому что душа изнывает, он здоров, а душа-то больна, она задыхается, она не видит ни смысла, ни просвета, ничего. И все, и человек его сохнет на глазах. Вот поэтому, когда мы ищем себе профессию, работу. Особенно это касается тех родителей, которые вот сейчас только ориентируют своих детей. Да? Нужно понимать, найди свое призвание. Одна из задач родителей, там их много, задача родителей — воспитать родителей. То есть следующее поколение, чтобы они тоже стали родителями. Задача родителей, самое главное, это первое даже, дать человеку, дать своему ребенку цельное мировоззрение. А для нас цельное мировоззрение — это, естественно, мировоззрение, основанное на Христовой вере. Чтобы он мог справиться со всеми кризисами, чтобы у него были внутренние опоры. И, наконец, еще одна задача, их несколько, мы все перечислять не будем, это помочь своему ребенку найти свое призвание. То есть здесь вы выступаете как вот проводник, как некий гид, потому что чадо наше юное еще не может разобраться во всех сложностях и хитросплетениях своей собственной души и психики, того информационного шума, который на него обрушивается. И задача родителя как раз помочь. Давай мы найдем свое призвание, где бы ты раскрыл все свои дары и таланты. Но если ты станешь профессионалом с большой буквы, поверь мне, кусок хлеба тебя все равно найдет. Как бы тяжело ни было, я не увижу тебя просящим хлеба. Прежде всего ищи Царствие Божие, правды Его. Прежде всего ищи реализации тех даров, талантов, которые вложил в тебя Господь. Но если ты будешь этого искать, разумеется, ты на хлеб и с маслом даже заработаешь. А мы ищем, во-первых, всего именно хлеба с маслом и чтобы еще был слой с икрой. И самое обидное, что даже когда мы получаем этот хлеб и масло, иногда икру, все равно что-то не то. все равно не то. Потому что не насытится человек, не наполнится око видением и ухо слышанием, говорит премудрый царь Соломон, и как преподобный Ефрем Сирин, и пламя не насытится древом. Так и человек, если он не имеет смысла перед собой, высшего смысла, духовного смысла, тогда сколько бы ни положи, все будет мало, и всегда будет искать, а где лучше, а какие условия более привлекательные, а где выгодно, а какие сейчас тренды, а кого на рынке сейчас не хватает. И вот он все мечется, как вот шарик по рулетке, да, тык-тык-тык-тык-тык-тык, и найти себя не может. А почему? А он себя и не ищет. Он ищет, ну вот, некую конъюнктуру. Есть сегодня спрос на IT, рванем все туда. А ничего, что там 90 с лишним процентов людей, которые в свое время ринулись становиться юристами, они вообще ни в одном месте не юристы. Результат очевидный. Те люди, которые ринулись становиться финансистами без Бога, результат очевидный. Не надо за примерами далеко ходить, мы все видим, что происходит. Потом ринулись все менеджерами эффективными. Ну, тут вообще не разговор, что у нас вообще с управлением и так далее. Сегодня все пошли в IT-сферу. Мне даже страшно представить, что случится с нашими технологиями, если сейчас все валом туда пойдут, не имея к этому никакой склонности, никакого призвания. Это будет в лучшем случае просто потерянное время. Ну да, на хлеб, наверное, заработают, но при этом потом все равно сменят профессию.
1: Бывает часто, что приходит осознание того, что ты работаешь немного в неправильном месте. Например, ну, скажем, пусть это будет какой-нибудь завод по производству сигарет. Вот надо ли менять такую работу, или же все-таки есть вполне оправданные доводы о том, что, например, ну там не ты эти продукты производишь, люди взрослые, они сами выбирают, потреблять твой продукт или нет. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
2: Если что-то гложет внутри, то оно гложет неспроста. Помним, да, Винни-Пуха, который говорил, это неспроста. Так вот, если совесть нам сигнализирует, не в порядке что-то, мил человек, скорее всего, это не на пустом месте. Есть целый ряд профессий, которые сомнительны с точки зрения христианской нравственности. И когда кажется, оно ведь, как правило, не кажется. Если есть малейшая возможность поменять такую работу, ее надо менять, потому что все остальное — это сделка с собственной совестью. Знаете, так можно дойти до самых страшных вещей. Ну, как бы, ну не я же, значит, пришла женщина на аборт. Ну, что она, это же ее решение. Но я-то только, в общем, привожу приговор в исполнение. Да, а все, она не ко мне, так к другому пойдет. Ну а чего? А я сделаю все хорошо, чтобы у нее все, значит, чисто гладко было. То есть любую вещь на самом-то деле можно залакировать и припудрить так, что она вполне логично даже будет выглядеть. Только внутри будет гниль. Поэтому сделки с собственной совестью, я уж не говорю про Господа Бога, это все плохо заканчивается. Поэтому везде, где есть там, такие вещи, как пьянство, наркомания, спекуляция различными слабостями и пороками человека, будь то блуд, будь то там нажива, алчность, все это, конечно, для христианина является крайне нежелательной, мягко говоря, стезей. И при первой возможности из этого нужно выходить, если вы туда зашли, когда еще, например, не были воцерковлены. Ну а если вы сейчас воцерковленный человек, верующий, да, то в эту историю вообще вписываться не нужно. Если работаете на предприятии на каком-то, ищите альтернативы. Ну и в конце концов, не сигарет, ну что, ну чай, я не знаю, там какие-то упаковочные цеха. Найти можно. То есть если ты попросил у Господа, что Господи, я ведь не просто так. Я понимаю, что это предосудительно. Я понимаю, что я врежу своей душе. Ты меня выведи на ту тропинку, на которую мне нужно встать. Я ведь не для себя даже это делаю. Я понимаю, что это не по Божьей так делать. И Господь, конечно, откликнется, Он услышит. И если ты ищешь, то Он поможет. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот. Просто человек, он пытается путем наименьшего сопротивления идти. А зачем что-то менять? Ну, собственно говоря, это было до меня, это будет после меня, мой уход ничего не изменит. В конце концов, я здесь стою, только на сборочной линии кнопочку нажимаю, вот, или на фасовке. Вот. Нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. И неспроста совесть нам включает внутренний маяк.
1: Опять же, ситуации бывают разные. Например, на иждивении оказываются дети, пожилые родители, кто-то еще. И приходится из-за внешних обстоятельств идти не туда, куда хочешь, а туда, куда придется, куда берут, лишь бы заработать вот некую определенную сумму, которая бы все финансовые стороны закрыла. И вот в этом случае все наши доводы, они, как бы согласитесь, разбиваются в пыль, а волны жизни, когда мы действительно вынуждены, не совсем по своей воле, но вот идти туда, куда придется.
2: Ну смотрите, если наши аргументы рассыпались в крах, так у кого проблемы-то? Выгорание-то у кого, мил человек, можно спросить? Это ж выгорание-то не у нас, а у тебя. Тебе плохо? То, что ты пошел за длинным рублем, а сейчас ты завопил. Ни то, ни туда, ни так. Тебе говорят, ну, значит, не туда пошел. А куда же мне было идти? Ну, давай сначала мы вообще признаем наличие проблемы. Потому что это как в случае с любой пагубной страстью или зависимостью. Зависимый человек вот до последнего будет бодаться, и открещивается, нет, никакой проблемы нет. Вообще никакой проблемы нет. Это я вот употребляю, например, как все. Это как культура питья у меня такая. Это я снимаю стресс. Ну, кто чего говорит. Так же и здесь. То не, ну а как быть? Не мы такие. Жизнь такая. Вот это страшный тезис. Да кто делает жизнь? Жизнь нас делает или мы жизнь? Вопрос, а что такое жизнь? Это какая-то сущность живая, которая, значит, нас деформирует и поглощает и заставляет что-то делать, или мы определяем бытие? Вот знаете, как профессор Преображенский говорил, разруха-то ведь она не в клозетах, она ведь в головах. И если ты внутри с собой не разобрался, то снаружи тоже ничего хорошего не будет. Если тебя не устраивает своя работа, значит, что-то нужно менять, значит, какие-то смыслы нужно находить. Но если ты ничего не будешь делать, скорее всего, все будет хуже и хуже. То есть, с одной стороны, человек не хочет слышать о том, что он неправильно сделал, он не туда пошел, когда ему на это указываешь, он отрицает эту проблему. А что делать? А куда было идти? Подожди, но если у тебя не было выбора? У тебя не было выбора, так? Да, так, не было выбора. Тогда что ты сейчас возмущаешься? Ты выбрал один из одного, ну все, выбора нет, успокойся. А раз ты возмущаешься, значит, ты понимаешь, что какая-то альтернатива есть. А какая альтернатива есть? И вот тут мы упираемся в то, с чего и начали. Все-таки нужно искать то, что вот с тобой так-то или иначе на одной волне. Да, не всегда это получается, но нужно искать. Даже если ты выбрал не совсем свой вариант, у тебя есть второй поворот, второй шанс. Ты здесь какую мотивацию избираешь? Как можно быстрее начать делать деньги? Мотивация номер один. Хорошая мотивация? Ну, такая себе, такая себе. Мотивация вторая. Мотивация вторая. Как можно быстрее стать экспертом, настоящим профессионалом, докой, спецом экстра-класса. Вот это уже совсем другое дело. Потому что если ты стал специалистом и профессионалом, ну деньги тебя найдут. А вот дальше нужно просто их будет не разбазарить. Вообще вот этот культ наживы, мы же все живем, я понимаю, какая ситуация сегодня тяжелая у народа, вот, потому что сам являюсь частью этого народа. И сам себе это сейчас говорю прежде всего. Если христианин будет идти за наживой только, его обманет эта нажива. Как золото, которое губило этого дракона в известной саге, значит, Толкина, и не только, это все древний-древний эпос, и всех тех существ, которые, значит, за этим золотом охотились, завладевая их душами. Как за этим золотым руном из мифов о Ясоне и Аргонавтах гонялись все, убивали друг друга, глотки рвали, значит, через весь мир плыли, чтобы понять, что золотое руно — это просто фикция, не стоит оно того. Так же и здесь. Нажива, она завладевает человеком. Знаете, это отдельная тема, отдельная большая тема, что происходит в душе человека. Целые исследования есть психологического характера. Как человек деградирует, если он ставит во главу угла только лишь наживу. Там целые этапы деградации его личности выделены. То есть деньги, конечно, нужны, Нам всем нужно обеспечивать свою семью, помогать родителям, воспитывать детей. Но они не должны стоять на первом месте. Почему? Не можете служить Богу и мамоне. Не можете работать двум господам, говорит Христос. Либо одного будете любить, второго ненавидеть, а об одном будете усердствовать, а о втором не родить. Соответственно, духовная жизнь — это расстановка приоритетов. Господь все сказал. Он что сказал? Не ешьте, не пейте, не зарабатывайте. Нет, он такого не сказал. Он сказал, ищите прежде всего Царствие Божие и правды, Царствие Небесного и правды Божьей. Да? И это все приложится вам. А применительно к разговору о профессии, ищите прежде всего того, что вы можете плод принести служение Богу и людям, раскрыть то, что в вас есть, раздуть ту искорку Божью, которую Он в вас вложил, чтобы она принесла вот плод. Как свидетель Лука. Мы уже с вами в наших передачах его вспоминали и не раз. Гуманитарий от природы до мозга костей. Любит историю, философию, литературу, живопись. Очень хорошо рисует. Все прочат ему такое большое художественное будущее. Он этому начинает учиться. И тут вдруг он понимает. А как я могу рисовать, если я вижу кругом такое количество страждущих людей? Я хочу послужить людям. И смотрите, что он делает. С точки зрения современного мира это вообще просто беспрецедентная вещь. Он берет, не ища никакой выгоды, никакого профита и гешефта. И даже не ища своего собственного эстетического интеллектуального удовлетворения, он берет и себя перековывает из гуманитария в естественника. Он поступает, начинает учиться на врача, и ему вообще ничего не дается. Он пишет в своих мемуарах. Я читаю, значит,

0: потому что мы запустили ситуацию до такого уровня. Значит, что-то неправильно в нашей жизни. Значит, нам Господь через обстоятельства этой жизни показывает, неправильно живем, ау, давайте просыпаться. А теперь, что касается мотивации, машина должна быть не ниже такого-то класса, желательно бизнес, значит, продукты должны быть не ниже такой категории и так далее. Вот это и есть во главе угла чего стоит. Во главе угла стоит потребление, во главе угла стоит телец известного цвета. Вот. Я как-то говорил уже, опять-таки, в одном из наших прошлых эфиров. Мы не понимаем, почему, значит, целый ряд там, чиновников, военнослужащих в высоких погонах сегодня проходит по какому-то громкому делу. Берут у них там целые дома кэша. Наличность упакована, можно сказать, вагонами. Зачем им? Ну куда? А теперь, если мы посмотрим, вот христианин же духовно ищет смысл. Понимаете, да? Это ведь не сначала так было. Человек докатился до того, что он уже всю свою жизнь подчиняет наживе. Это этапы деградации, мы сказали. А может быть, с чего все это началось? А началось это, вероятно, с того, что мама и папа, значит, у них был ребеночек и один, и они хотели, чтобы у него было все самое лучшее. Давайте по нашим нынешним реалиям, что последний айфон, какой там сейчас последний айфон, это тряпка американская, я даже не знаю. Вот, но я регулярно слышу, там 15, 16, какая чушь, чем вы живете? Люди, чем вы живете? Вот, и чтобы обязательно в первом и во втором классе у моего ребеночка был последний айфон. Вот. Вот мы ради этого стараемся и печемся. Да. А тут вдруг мама беременеет вторым. И тут стоит вопрос. Ну тогда первому уже не хватит на последний айфон. Так, первому не хватит на последний. И слушайте, надо уже как-то затягивать пояса. Да ну его. Давай, ладно, еще успеем. Давай, сходи на аборт. Она идет, делает аборт, и тут мышеловка захлапывается. Почему? Потому что ради наживы, ради мамоны был убит вот в утробе человек. А потом вот этот вот ребеночек растет, и ради него был заклан в жертву его брат или сестра, в жертву мамоне. Он вырастает и не понимает, почему он вагонами-то ворует. А потому что из детства он усвоил модель. Главное, чтобы было все не ниже определенного уровня. Если телефон, то последней модели. Если машина, то бизнес-класс. Если отдых, то премиального уровня и так далее. И не просто эту модель, а ради этого можно и переступить через определенную черту. Какую черту? До аборта? До аборта. Понимаете? Вот он, духовный смысл. А потом мы удивляемся. Ну когда они уже насытятся? Да никогда. Никогда, потому что изначально, из детства, попраны фундаментальные духовные законы, закладываются в жертву. Это, кстати, тема, вокруг которой я всегда кручусь. Почему? Это очень важно. Братья и сестры, у меня к вам одна новость, один месседж, один посыл. Не изменится наша жизнь, которая вокруг, мы наблюдаем, все эти войны, потрясения, треволнения и так далее. Ничего не изменится, пока мы не прекратим убийство младенцев в чреве. Вот такие новости, не убавить, не добавить. Если мы хотим, чтобы началось что-то налаживаться, нужно прекратить вот это вот беснование. Да, это очень непопулярные вещи, которые я сейчас говорю. Но это прямо связано с золотым тельцом, с наживой, с культом монетизации и так далее. Поэтому если мы хотим, чтобы буря постепенно успокаивалась, вот этот вот, их всего такие три пункта. Духоносные люди, они еще остались нашего времени, они давно сказали, какие есть три условия для того, чтобы Россия вышла из этой бури, из этой свинцовой тучи. И вот одно первое условие — это прекращение абортов. Хотим мы этого или нет. Вот так.
1: Ну и резюмируя наш сегодняшний разговор, вот с чего все-таки стоит начать, когда ты понял, что что-то не то, работа больше не приносит удовольствия, она какая-то не такая. Что первое должно быть, молитва или все-таки вот это вот формулирование точного запроса о том, чего ты все-таки хочешь в профессиональном плане?
0: Прежде всего мы, конечно, ищем на все Божьего благословения. Христианин, он все, что не делает, начинает делать с молитвой и ищет прежде всего воли Божьей и его благословения. Соответственно, мы молимся первым пунктом. «Господи, помоги мне увидеть то, чего я еще не вижу. Помоги мне найти свое место, чтобы я принес пользу. И в то же время, чтобы я семью свою мог поддержать».

0: держать на плаву, чтобы у меня не развалилась семья, чтобы я заработал на хлеб. Но главное, Господи, помоги мне найти то место, где Ты меня видишь. Вот как. Нигде я себя увидел, Господи, а Ты меня где видишь? Это когда мы Господу это адресуем, когда мы Его спрашиваем, хорошо, ты правильно стал ставить вопрос. Ты уже ищешь не просто моды, брендов, трендов и конъюнктуры. Ты меня спросил, где я тебя вижу. А вот потом нужно быть очень внимательным. Он найдет, как это показать. Беда в том, что не всегда нам понравится то место, которое он нам укажет. И мы начнем сопротивляться, выворачиваться. Не-не-не-не-не. Ну зачем так? Зачем так? Я же тебя спросил, думая, что ты мне вот здесь покажешь. Я тебя спрашивал выбрать мне А или Б, а ты мне говоришь С. А я вообще С не видел. А ты мне прям вот показываешь пальцами. Вот он, сюда иди. А я не хочу туда идти. Вот. Но раз уж мы спрашиваем у Господа, нужно иметь полную решимость и готовность пойти на тот вариант, который он нам покажет. Вы поймете, вы не просмотрите, если ведете трезвый образ жизни, да, вот такой внутренний напряженная духовная жизнь по заповедям Божьим. Если вы молитесь, если вы стремитесь нравственную планку не ронять, Господь найдет вам, как показать. А почему Он иногда не показывает? Он не показывает потому, что знает, что мы не выполним. Зачем на нас двойную ответственность возлагать? Ты не выполнил волю мою, а еще хуже, ты ее просил, узнал и не выполнил. Это вообще конец. Поэтому я тебе не открываю, зная, что ты ее все равно не выполнишь. Иными словами, воля Божья открывается человеку тогда, когда он способен ее увидеть и выполнить. То есть начинаем мы с молитвы. Затем этот внутренний запрос, который у нас есть, он же никуда не делся. Мы помолились и дальше смотрим. Где? Господи, покажи, Господи, направи, Господи, умудри, Господи, благослови. И потом, когда мы встречаемся с каким-то вариантом, мы уже его подробно рассматриваем, то ли это, что нужно было, или нет.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Церковь передала Крымскому детскому хоспису 7 портативных электростанций для тяжелобольных детей. Они станут важной частью помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми заболеваниями и находящимися на сопровождении Крымского детского хосписа. Помощь оказана в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого синодальным отделом по благотворительности при поддержке фонда президентских грантов. Такие портативные электростанции необходимы детям, которые нуждаются в респираторной поддержке. Во время отключений электроэнергии они обеспечивают бесперебойную работу аппаратов ИВЛ, а также кислородных концентраторов, аспираторов и другого жизненно важного медицинского оборудования. В свою очередь, солнечные панели дают возможность заряжать

заряжать станции даже при отсутствии централизованного электроснабжения. Ведь для родителей детей, находящихся на ЭВЛ, отключение электроэнергии – это не просто бытовое неудобство, это реальная угроза жизни ребенка. Уточняется также, что всего с февраля по июль этого года в рамках проекта «Профессионалы 2.0» адресную помощь получили 19 семей с детьми или молодыми людьми с инвалидностью, а на лекарства, оборудование и оплату услуг реабилитации было направлено более 1 миллиона рублей. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Исландии с участием русского прихода отметили 330-летие российского флота. В столице Исландии, городе Рейкьявик, с участием Николаевского ставропигиального прихода Московского патриархата прошли торжества в честь 330-летия российского флота. На местном городском кладбище состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Надежда», память моряков, участников арктических конвоев, а также к могилам ветерана Великой Отечественной войны Марии Митрофановой и советского моряка, участника полярных конвоев Александра Малея. За упокойную литию по морякам полярных конвоев, погибшим в годы Великой Отечественной войны, совершил настоятель Николаевского прихода в Рейкьявике, старшина второй статьи запаса, протоиерей Тимофей Золотузский. Он отметил, что традиционное, бережное и взаимно уважительное отношение к памяти погибших моряков даже в трудные времена политических разногласий остается тем культурно-историческим мостом, который сегодня объединяет народы России и Исландии. В завершении церемонии все собравшиеся проследовали к воинскому участку кладбища, где пропели вечную память упокоенным на нем воинам. Ну и следующая новость выпуска, она из Москвы. Там православную веру приняли 23 филиппинца. Чин присоединения к православию проживающих в Москве филиппинцев был совершен 18 июля этого года в храме в честь великомученика Димитрия Солунского. В этот день православную веру в лоне Русской Православной Церкви приняли 23 человека. Трое детей приняли таинство крещения, а взрослых присоединили через таинство исповеди и миропомазания. Чин совершил благочинным Манильского округа филиппинско-вьетнамской епархии иеромонах Алексей Лапшин. Ну и последнее сообщение выпуска. Храму на Крови передали из Грузии в дар частицу копии хитона Пресвятой Богородицы. Отныне она будет храниться в храме-памятнике на Крови. Переданная в дар святыня стала знаком любви к русскому народу, символом братского единения православных народов России и Грузии. Символично, что ковчег с частицей копии хитона Божьей Матери доставили в храм на Крови в царские дни, когда тысячи паломников со всего света приехали в столицу Урала, чтобы молитвенно почтить духовный подвиг святой царской семьи и пройти многокилометровым царским ходом от места гибели святых царственных страстотерпцев до мужского монастыря на Ганиной Яме. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причисти Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк иже предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в клену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помозими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим простими, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
2: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
3: Аллилуйя! Псалом 146. Восхваляйте Господа, ибо воспевать псалмы – благо для нас. Богу нашему да будет угодна хвала. Господь созидает Иерусалим, рассеянный по земле Израиль соберет. Исцеляет Он сокрушенных сердцем и врачует раны их. Исчисляет множество звезд и всем нарекает имена. Велик Господь наш, велика сила Его, и разуму Его нет предела. Принимает кротких Господь, а грешников унижает до земли. Начните прославлять Господа, пойте хвалу Богу нашему под звуки гуслей. Одевает Он небо облаками, проливает на землю дождь, взращивает на холмах траву и злаки на пользу человеку. Дарует пищу скоту и птенцам ворона, призывающим его. Ничто пред ним сила конская, и к мужу, уповающему на силу голеней своих, не благоволит. Благоволит Господь к боящимся его и уповающим на милость его. Аллилуйя, Агея и Захарии. Псалом 147. Восхваляй Иерусалим Господа, восхваляй Бога твоего, Сион. Ибо укрепил Он запоры ворот Твоих, благословил сыновей Твоих. Утверждает Он в пределах Твоих мир и тучной пшеницей насыщает Тебя. Посылает Слово Свое на землю, быстро течет Слово Его. Расстилает Он по земле снег, будто пряжу, мглу рассыпает, словно пепел. Мечет град, словно зерно. Перед морозом Его кто устоит? Пошлет Он Слово Свое, и растает снег. Дохнет ветер, и потекут воды. Возвестил Он Слово Свое Иакову, повеление и суды Свои Израилю. Не сотворил он этого другим народам, и суда своего не явил им. Аллилуйя! Аггея и Захарии. Псалом 148. Восхваляйте Господа на небесах, восхваляйте Его в обителях небесных, восхваляйте Его ангелы Его, восхваляй Его воинство Его, восхваляйте Его солнце и луна, восхваляйте Его звезды и свет, восхваляйте Его высочайшие небеса и вода, что превыше небес. Да восхвалят имя Господне, ибо Он сказал, и возникло все, Он повелел, и создалось, утвердил Он сотворенное им навеки, повеление дал, и незыблемо оно. Восхваляйте Господа на земле, змеи и все бездны, огонь, град, снег, лед, ветер бурный, творящие волю Его, горы и холмы, деревья плодоносные и кедры, звери и скот, гады и птицы пернатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девы, старцы и отроки. Да восхвалят имя Господне, и возвеличится имя Его единого, прославят Его на земле и на небесах. И вознесет Он народ свой, да воспоют эту песнь праведники Его, сыны Израилевы, народ, преданный Ему. Аллилуйя! Псалом 149. Воспойте Господу песнь новую, восхваляет Его сон праведных. Да возвеселится Израиль о Творце своем, да возрадуются сыны Сиона о Царе своем, да восхвалят имя Его хором под звуки тимпана и псалтири, да поют Ему. Ибо Господь благоволит к народу своему, вознесет кротких и дарует им спасение. Возликуют праведники во славе и возрадуются в обителях Господних на ложах своих. Славословие Богу в устах у них и мечи обоюдоострые в руках у них, чтоб сотворили они возмездие народам, наказание племенам. Свяжут их царей цепями, и вельмож их оковами железными. Совершат суд предназначенный. Тогда будут прославлены праведники Его. Аллилуйя! Псалом 150. Восхваляйте Бога, взирая на святых Его. Восхваляйте Бога, взирая на твердь небесную, где явлены силы Его. Восхваляйте могущество Его, восхваляйте безмерное величие Его, восхваляйте Его звуками трубными, восхваляйте Его на псалтире и гуслях, восхваляйте Его на тимпане и хором, восхваляйте Его на струнах и трубами, восхваляйте Его на кимвалах сладкозвучных, восхваляйте Его на кимвалах прославляющих. Всякое дыхание дохвалит Господа. Псалом 151. Этот псалом написан особо Давидом вне числа 150 псалмов о единоборстве с Голиафом. «Меньшим был я среди братьев моих и самым юным в доме отца моего. Пас я овец отца моего. Руки мои сотворили гусли, и персты мои сделали псалтирь. Кто возвестит обо мне Господу моему? Сам Господь, сам услышит. Сам послал вестника своего, взял меня с пастбища отца моего и помазал меня елеем святым своим. Братья мои были красивые и рослые, но не благоволил к ним Господь. Вышел я навстречу иноплеменнику, и проклял он меня от имени идолов своих. А я исторгнул меч у него, обезглавил его и снял позор с сынов Израилевых».

0: Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Здравствуйте. В день крещения Руси, 28 июля этого года, над центром уральской столицы вновь разнесся торжественный благовест «Слава тебе, Боже», который традиционно проходит в этот день во всех храмах Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора уральской столицы благовествовал большой старинный колокол 1905 года рождения. Звон благовест – это особый вид торжественного звона, совершаемый мерными ударами в большой колокол, символизирующий возвещение благой вести. Размеренный колокольный звон в исполнении старшего звонаря собора Любови Белокуровой звучал в течение получаса с полудня, а завершился традиционным радостным трезвоном. Одним из свято-троицких колоколов, который известил горожан о дне крещения Руси, стал так называемый Гилевский колокол. С ним связана личная история его однофамильцев, супругов Гилевых, о которой они и рассказали. Все началось с того, что однажды пасхальным днем Алексей Валерьевич и Ольга Борисовна поднялись на колокольню старинной Преображенской церкви на Уктусе, чтобы позвонить в колокола. В пасхальную неделю поделиться радостью о воскресшем Христе может каждый желающий. Поднялись на пару минут, а провели на колокольне 2 часа. Звучание колокола так понравилось ученым-биологам, что после 10 лет

0: они начали обучение в Уральской школе звонарей. Отмечается также, что кроме Гилевского колокола, на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора находится еще один старинный колокол, отлитый мастером Григорьевым, предположительно, в 1899 году и посвященный 900-летию крещения Руси. Ну и следующая новость тоже из уральской столицы. У нас открыли после реконструкции памятник легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову. Церемония открытия прошла на площади перед храмом во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны 27 июля этого года. События приурочили к 115-летию со дня рождения героя. Ремонтно-реставрационные работы, проведенные по инициативе волонтерского центра РМК при поддержке русской медной компании, помогли вернуть памятнику достойный облик. С мая по июль этого года специалисты полностью заменили облицовку монумента и площадки подпорных стен и ступеней. Также были устранены повреждения гранитных плит, основания постамента и удалены граффити. Напомню, памятник Николаю Кузнецову, установленный на Уралмаше в 1985 году, это важная часть исторического наследия Екатеринбурга. В годы Великой Отечественной войны разведчик действовал под видом немецкого офицера. Его разведывательная деятельность внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией. И восстановление памятника – это не просто реставрационные работы, а важный шаг в сохранении исторической памяти и передаче ее новым поколениям. Ну и к другим сообщениям выпуска. Вышла новая книга святейшего патриарха Кирилла под названием «Война за пределами видимых причин и следствий». В издательстве Московской патриархии вышла новая книга святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая посвящена метафизике войны. Такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм, победа и другие – рассматриваются под особым углом духовного зрения. Святейший Владыка говорит об искупительном значении и последствиях войны, о метафизических рубежах и целеполагании России. Касается расового аспекта войны. Поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выигрывает тот, кто находится на стороне света. Наше земное призвание – быть воинами Господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Утверждая, что русский народ имеет силу побеждать, первосвятитель указывает вместе с тем на великую ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
2: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
3: Инфляция. Общая и личная. Росстат регулярно отчитывается о состоянии инфляции. Но эти цифры всегда вызывают споры. Многие видят, что цены на товары, которые они покупают, растут быстрее. Почему так происходит? Постараемся разобраться и посчитать свой личный индекс роста цен.
4: Как считают инфляцию?
3: Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины. В этот набор входит около 500 товаров и услуг. Практически все, что может понадобиться обычному домохозяйству. Набор этих товаров и услуг определяет Росстат. Каждый год он оценивает суммарные расходы жителей всей страны и отдельных регионов и смотрит, какие виды товаров и услуг оказались самыми востребованными. Именно их он включает в корзину. Скажем, из круп самыми популярными оказались гречка, рис и манка. Они и вошли в корзину, а полба и киноа – нет. В эту корзину попадают не только продукты, одежда, билеты на транспорт и услуги жилищно-коммунального хозяйства. В ней также есть мебель, техника, строительные материалы, игрушки и даже корма для домашних животных. Когда на рынке появляются новые товары и услуги, и это приводит к изменению потребительских предпочтений домохозяйств, то немного меняется и состав потребительской корзины. Например, сейчас в нее входят смартфон, энергосберегающая лампочка, электронный тонометр и установка пластиковых окон. А раньше их цены не учитывали при расчете инфляции. Стоимость потребительской корзины каждый месяц разная. Это изменение и считается общей инфляцией. Иногда человек думает, общая инфляция невелика, а мне кажется, что цены растут очень быстро. В чем дело? Есть несколько причин. Первое. Ваша потребительская корзина отличается от корзины Росстата. Скорее всего, ваш личный набор продуктов, вещей и услуг отличается от стандартного. Если вы, например, вегетарианец, то покупаете больше овощей, фруктов и круп, но вам не нужно мясо. В вашем бюджете существенной статьей расходов может быть покупка модных гаджетов, а корзина не учитывает этого. Возможно, вы тратите значительные суммы на развлечения, обучение, отдых. В корзине Росстата доля этих расходов может быть другой. Вторая причина. Инфляция может быть разной в разных регионах страны. Например, если в вашей области активно развиваются фермерские хозяйства, вполне вероятно, что цены на продукты питания будут несколько ниже за счет высокой конкуренции. А если ваш район вдруг стал центром курортной жизни, цены на основные продукты и товары, скорее всего, вырастут. Третья причина. Об инфляции в целом нельзя судить по изменению цен на один товар. Инфляция – это суммарный индекс. Стоимость отдельных продуктов может меняться очень сильно, но если доля этих покупок в корзине мала, на инфляцию это мало повлияет. Например, если следить за ценой на яйца, доля которых в корзине невелика, то изменение их цены не окажет сильного влияния на общий индекс потребительских цен. Но если мы пытаемся оценить инфляцию только по отдельным товарам, которые покупаем регулярно, скажем, те же яйца, то картина неизбежно будет отличаться от официальной статистики. Четвертая причина. Все дело в восприятии. Личная инфляция – это обычно не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И скачок цен всегда сильнее врезается в память. Если мы постоянно покупаем конкретный товар, то запоминаем, когда цены на него преподнесли неприятный сюрприз. Более того, даже если этот товар сам по себе не очень дорог, стоимость его составляет лишь малую талику нашей корзины, все равно мы воспринимаем это как резкий рост цен на все. Например, цены на картофель в июле 2017 года выросли в 1,5 раза по сравнению с июнем. Кратковременный скачок цены вызвали сезонные причины. Лето холодное, картошка в этом году зреет долго, а прошлогодние запасы уже закончились, поэтому цены выросли. Как только в продажу поступил новый урожай, цены снизились. Но вряд ли мы это будем помнить так же ясно, как предшествовавшее подорожание.
4: Как же посчитать свою инфляцию?
3: Нужно оценить, насколько ваш личный индекс потребительских цен отличается от общероссийского. Это можно сделать с помощью калькулятора инфляции. В нем надо указать, сколько вы тратите в месяц на различные категории товаров и услуг. И вы увидите, как за последний год изменилась стоимость вашей персональной потребительской корзины. А также сможете сравнить динамику личной и общей инфляции. Такой калькулятор есть на сайте finkult.info. Если разбивка на виды трат, которая используется в калькуляторе, вам не подходит, можете провести расчеты вручную. Но подготовьтесь сразу, это требует усидчивости. Вас ждет немного рутинной работы и несложные математические подсчеты. Во-первых, составьте полный список расходов за месяц. Продукты, одежда, обувь и аксессуары, бытовые товары и предметы личного пользования, транспортные расходы, услуги ЖКХ, другие бытовые услуги, медицина и лекарства, развлечения, другие расходы. Можете выделить более привычные для вас категории. Если вы покупаете вещь, которой будете пользоваться долго, пересчитайте ее примерную ежемесячную стоимость. Например, пальто взрослый человек может носить 5-7 лет, а ребенок только год-два. Разделите цену на количество месяцев носки и не забывайте учитывать ее при составлении плана на последующие месяцы. Во-вторых, повторяйте такой список ежемесячно. Список покупок меняется от месяца к месяцу. Осенью мы обычно едим больше фруктов, одежду и обувь часто обновляем на сезонных распродажах. Летом реже ходим в театры и кино, зато отправляем детей в лагеря. Поэтому адекватную статистику можно составить только на основе записей за несколько месяцев, а лучше за год. В-третьих, посчитайте свой личный индекс роста цен. Инфляция – это отношение новых цен к прежним на одну и ту же продуктовую корзину. В реальности и сама корзина для каждого человека меняется. Мы корректируем свои покупки с учетом их стоимости. Если наш привычный сыр, допустим, резко дорожает, мы переходим на другую марку. Но для адекватной оценки роста цен корзина должна быть одинаковой. Поэтому возьмите набор товаров, которые покупали в этом месяце, и вспомните, сколько они стоили раньше. Или же возьмите набор покупок прошлого месяца в тех же количествах и смотрите текущие цены только на них. Вы можете посчитать индексы роста цен по разным категориям отдельно, чтобы увидеть, по каким статьям ваши расходы выросли больше всего. Давайте для примера посчитаем годовой индекс роста цен на продукты на основе нынешней корзины. Первое. Суммируем расходы на питание в текущем месяце. Они складываются из цены молока, умноженного на количество молока, плюс цена хлеба, умноженная на количество хлеба и так далее. Получаем, скажем, 10 500 рублей. Второе. Аналогично высчитываем расходы на питание за этот же месяц прошлого года. Количество продуктов и их марки должны быть одинаковыми. Берем их из корзины текущего месяца. А цены на них за тот же месяц прошлого года. Получаем, например, 10 000 рублей. Третье. Вычисляем годовой индекс роста цен на продукты, выражая его в процентах. Вот как будет выглядеть эта формула. В скобках мы делим сумму месячных расходов этого года на сумму месячных расходов прошлого года, вычитаем единицу и результат умножаем на 100%. Например, в случае с нашими цифрами итоговый показатель после вычислений составит 5%. Это и будет наш годовой индекс роста цен на продукты. Четвертое. Можно также оценить рост суммарных затрат. Складываем расходы на все категории покупок в текущем месяце, расходы на питание, плюс расходы на одежду и обувь и так далее. Например, это будет 32 000 рублей. Пятое. Считаем сумму того же месяца прошлого года. Здесь действует тот же принцип. Берем наименование и количество товаров из нынешней корзины, а цены берем прошлогодние. Выходит, скажем, 30 000 рублей. Шестое. Вычисляем индекс роста цен. Делим суммарные затраты этого года на суммарные затраты прошлого года и вновь переводим в проценты. В случае с цифрами из нашего примера, итоговый показатель после вычислений составит 6,7%. Это и есть ваша личная инфляция. Как мы уже установили, личная инфляция может заметно отличаться от общей. И это совершенно естественно. Но зачем тогда вообще нужны официальные данные? Давайте же разберемся, как ими можно воспользоваться. Общая инфляция усредняет личную инфляцию многих домохозяйств. И если ваша персональная инфляция оказалась выше официальных цифр, это означает, что у кого-то другого она окажется ниже. Даже если ваша личная инфляция не совпадает в точности с данными Росстата, то взаимосвязь между ними однозначно есть. Она станет очевидной, если вы достаточно скрупулезно проделаете упражнения по оценке личной инфляции за несколько месяцев или лет. Когда общая инфляция снижается, то и в вашей личной корзине рост цен замедляется, и наоборот. Другими словами, официальные данные по инфляции в любом случае помогают сориентироваться в динамике цен и выстроить адекватную стратегию поведения.
4: Как данные инфляции используются государством и компаниями?
3: Все экономические агенты в своей деятельности ориентируются на показатели инфляции. Производители и продавцы товаров и услуг, когда устанавливают цены, банки, когда определяют ставки по кредитам и депозитам, работодатели, когда принимают решения об индексации зарплат, государство, когда индексирует тарифы естественных монополий, цены на услуги ЖКХ и тому подобное, повышает пенсии и социальные выплаты.
4: Как самому использовать официальные данные?
3: Информация помогает и в обычной жизни. Например, вы планируете взять ипотеку. Если инфляция снижается, то, возможно, вам стоит немного подождать, пока понизятся ставки. Если инфляция стабильна и близка к цели Банка России, эти цифры можно найти на сайте регулятора cbr.ru, то решение можно принимать уже сейчас. Это касается и депозитов. При стабильно низкой инфляции не стоит ожидать внезапного роста процентов по вкладам. Но и хранить деньги под подушкой не стоит. Ставка по депозиту поможет обыграть инфляцию, избежать потерь из-за нее. Инфляция – это важный ориентир и для населения, и для бизнеса. Поэтому большинство центральных банков мира, в том числе и Банк России, таргетируют инфляцию, то есть обозначают цель. Другими словами, центральный банк заранее сообщает, какой уровень инфляции он считает оптимальным для страны в среднесрочной перспективе и будет стремиться приблизить рост цен к этой цифре.
2: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Главное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги «Писание» преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 11. Пример царя Узии, пораженного проказою. Узия, прадед упомянутого царя, также восхваленный свидетельством Святого Писания, после необыкновенных похвал его добродетелям, после бесчисленных побед, одержанных по заслугам своей набожностью и веры, был низложен тщеславием. И пронеслось, говорится, имя Узии далеко, потому что Господь вспомоществовал ему и укреплял его. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. 2 Паралипомена, 26, 15 и 16. Видишь другой пример тяжкого падения. Видишь двух мужей столь праведных и совершенных, погибших от своих побед. Отсюда видите, как гибельно обычно бывают успехи счастливых обстоятельств, так что те, которых не смогли сокрушить несчастье, более жестоко бывают поражены счастьем, и которые в сражении и битве избежали опасности смерти, те пали от собственных побед и торжеств. Глава 12. Разные свидетельства о тщеславии. «Потому апостол увещевает, не будем тщеславиться» Галатам 5:26. «И Господь, обличая фарисеев, говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете» от Иоанна 5:44. «О таких и блаженный Давид с угрозою говорит, Бог рассыплет кости человеку угодников». То есть, когда кто-нибудь угождает прихотям людей, чтобы снискать их благоволение для своих выгод с нарушением заповедей Божиих или без намерения исполнить волю Божию и угодить Богу. Псалом 52. Глава 13. Каким образом тщеславие искушает монаха? Дух начинающих и тех, которые мало еще преуспели в душевной добродетели или знании, тщеславие обычно превозносят или за звук голоса, то есть они приятно поют псалмы, или за истощенную постом плоть, или за красивое тело, или за пренебрежение военную службу и почестями, или за то, что имеют родителей богатых или благородных. Иногда также внушает монаху, что достоинство и богатство, которых, может быть, никогда не мог бы и достигнуть, он очень легко получил бы, если бы оставался в мире. Также вселяет в него суетную надежду в сомнительном и в том, чего он никогда не имел, восхищает суетной славою, как будто он сам этим пренебрег. Глава 14. Как тщеславие внушает присвоить себе степень клирика. Иногда тщеславие порождает желание получить степень клирика, пресвитера или диакона. А если бы невольно и получил ее, то представляет, что он будет исполнять с такой святостью и строгостью, что преподаст пример святости и прочим священникам, а также доставит пользу другим не только образцом поведения, но и учением своим и речью. Пребывающего в уединении или келье, тщеславие заставляет умом и сердцем обходить дома мирян и монастыри под предлогом, воображаемым увещанием, устроить обращение многих и многих. Таким образом, несчастная душа увлекается такой суетностью, как будто бредит в глубоком сне, что по большей части увлеченная сладостью таких помыслов и наполненная этими мечтами, она не может видеть и братьев, и того, что делается в настоящее время, потому что она с удовольствием занимается, как истинным, тем, что наяву приснилось во время скитания помыслов. Глава 15. Как тщеславие опьяняет ум. «Когда я жил в пустыне скитской, помню одного старца, который, идя в келью одного брата для посещения, когда приблизился к двери и услышал, что тот внутри что-то говорит, немного приостановился, желая узнать, что тот читает из Священного Писания или, как было в обычае, за работу по памяти прочитывает. Когда благочестивый испытатель ближе приложил в ухо, точнее расслышал, то узнал, что брат духом тщеславия так был обольщен, что представлял, будто он в церкви предлагает народу увещательную проповедь. Когда старец, продолжая стоять, услышал, что он кончил поучение и, переменив должность как диакон, делает отпуст оглашенным, тогда толкнул дверь. Брат, встретив старца с обычной почтительностью и вводя его, спросил, мучаясь совестью за свои мечты, давно ли он пришел. Долго стоя у двери, не понес ли неприятности? Старец, шутя, ласково отвечал, «Я пришел, когда ты делал отпуст оглашенным». Глава 16. Страсти не иначе можно исцелить, как узнав их корни и причины. Я счел необходимым поместить это здесь для того, чтобы, узнав о силе искушения от страстей, коими жалкая душа уязвляется, не только из разума, но и из примеров, мы могли успешнее избегать сетей и разнообразных обольщений врага. Так и египетские отцы выставляют это на вид, раскрывая напасти всех страстей, для того, чтобы всякий из новоначальных и горящих духом знал тайны своих братьев и, видя их как в зеркале, узнал и причины страстей, которыми искушаются, и средства против них. Также, чтобы в случае будущих нападений, еще до их наступления, знали, как предостерегаться и встречаться с ними, или как нужно сражаться. Как искусные врачи обычно лечат не только настоящие болезни, но и будущие предупреждают прозорливым искусством, предотвращают их наставлениями и целебным питьем, так и эти истинные врачи душ, предотвращая возникновение болезней сердец духовным наставлением, как неким небесным лекарством, не позволяют болезням укрепляться в душах юношей, открывая им и причины угрожающих страстей, и средства для здоровья. Глава 17. Монах должен избегать женщин и епископов. У отцов издревле существует такое изречение, которого я не могу и произнести без стыда, так как я не мог ни удаляться от родственницы, ни избежать рук епископа, то есть посвящен в сан пресвитера, а именно, что монаху всячески следует избегать женщин и епископов. Это изречение обратилось в поговорку. Ибо если однажды они вовлекут его в знакомство с собою, то ни тот, ни другая уже не позволят ему больше иметь покоя в келье, заниматься богомыслием, созерцать чистыми очами святые предметы. Женщина будет возбуждать плотскую страсть, а знакомство с епископом может служить поводом к тщеславию таким знакомством или к высокому мнению о себе и тому подобное. Глава 18. Средства против тщеславия. Итак, подвижник Христов, желающий законно подвязаться истинным духовным подвигом, всеми силами должен стараться победить этого многообразного, разновидного зверя. Мы можем избегать этого, со всех сторон встречающегося нам многоликого зла, если будем размышлять о словах Давида «Бог рассыплет кости человеку угодников» Псалом 52. Во-первых, не позволим себе ничего делать с тщеславным намерением для получения суетной славы. Во-вторых, что сделано нами вначале хорошо, должны стараться охранять с должным вниманием, чтобы подкравшаяся страсть тщеславия после не упразднила всех плодов наших усилий. Также, чтобы не отдать дани тщеславию, надо со всем старанием избегать того, что не делается в обществе братьев или не имеет общего употребления. Избегать и того, что может отличать нас между другими и вызвать у людей похвалу за то, что будто мы одни это делаем. Ибо эти признаки укажут, что к нам прильнула смертельная зараза тщеславия. Этого мы легко можем избежать размышлением о том, что мы не только плод наших трудов погубим, если что-нибудь станем делать с тщеславным намерением, но и, сделавшись виновными в большом преступлении, как святотатцы, подвергнемся вечным мукам, так как дело, предназначенное Богу, мы лучше захотели делать для людей, то, знающий все сокровенное, обличит нас, что мы предпочли людей Богу и славу мирскую славе Господней». Книга 12. О духе гордости. Глава 1. Восьмой и последний подвиг предлежит нам против духа гордости. Гордость, супербия, есть беспорядочное пожелание собственного превосходства или возвышения. Супербия происходит от супербео, супербире, идти поступать выше себя, выше своей меры или состояния, или выше других, хотеть казаться выше, нежели каков есть на самом деле. Эта страсть хоть и ставится последней по времени борьбы с пороками и по порядку исчисления, но по важности и по времени происхождения она первая. Этот зверь самый лютый, свирепее всех предыдущих, искушает особенно совершенных и почти уже поставленных на вершине добродетелей, губит жестоким угрызением. Глава 2. Два рода гордости. Гордость бывает двух родов. Один, как мы сказали, искушает мужей духовных и высоких, а другой — новоначальных и плотских. И хотя тот и другой род гордости вдыхается вредным возношением, как пред Богом, так и перед людьми, однако тот первый особенно относится к Богу, а второй касается, собственно, людей. Начало гордости второго рода и средство по силам при помощи Божией исследуем в конце этой книжки, глава 24. А теперь мы намерены немного сказать о первой гордости, которой искушаются особенно совершенные. Глава 3. Гордость все добродетели губит. Итак, нет никакой другой страсти, которая бы так истребляла все добродетели, лишала человека всякой праведности и святости и обнажала. Как главная и губительная болезнь, которая не один член или часть его ослабляет, а все тело повреждает смертоносным расстройством, гордость в состоянии подвергнуть жестокому падению и погубить даже стоящих на вершине добродетелей. Ибо всякая страсть ограничивается своими пределами и целью, хотя повреждает и другие добродетели, но яростнее нападает на одну и особенно ее подавляет и побеждает. И чтобы это можно было яснее уразуметь, скажем, что чревобесие, то есть вожделение чрева, или страсть к обжорству, губит строгость воздержания, похоть оскверняет целомудрие, гнев губит терпение, поэтому иногда преданный одному пороку не лишается совсем других добродетелей. Когда одна добродетель падает, побежденная противоположным ей пороком, прочие добродетели хоть отчасти могут оставаться, а когда гордость овладеет несчастную душою, то, как самый жестокий тиран, взяв высокую крепость добродетелей, весь город до основания разрушает и разоряет, высокие стены святости сравняв с землею пороков, потом не оставляет покоренной душе никакого вида свободы. И чем более богатую душу захватит в плен, тем более тяжелому игу рабство подвергает, и с жестокостью ограбив все имущество добродетелей, обнажает совсем. Глава 4. По причине гордости Люцифер из Архангела сделался дьяволом. Сила жестокой тирании гордости открывается из того, что тот ангел, который за превосходство блеска и красоты своей назван Люцифером, низвержен с неба не за какой другой порок, а за этот, из блаженного и высокого чина ангелов, уязвленный стрелою гордости, низвергся в преисподнюю. Итак, если такую силу архангела, украшенную таким могуществом, одно возношение сердца могло низвергнуть с неба на землю, то с какой осмотрительностью нам, облеченным слабой плотью, надо остерегаться, показывает тяжесть этого падения. А как избегать гибельнейшей заразы этой болезни, мы можем научиться, если исследуем причины и начало этого падения. Ибо никогда нельзя исцелить слабость и приспособить лекарство к болезни, если сперва проницательным изысканием не будут исследованы начало и причины ее. Этот архангел, облеченный божественной светлостью и, между прочими, высшими силами, ангелами, больше сияя дарованиями Создателя, думал, что блеск мудрости и красоту добродетелей, который украшался по благодати Творца, он получил по могуществу своей природы, а не по благодеянию щедрости его. И, превознесшись от этого, как будто не имел нужды в помощи Божией для пребывания в этой чистоте, счел себя подобным Богу, положившись на способность свободной воли, думал, что по этой воле будет у него в изобилии все, что нужно для совершенства добродетелей или бесконечного продолжения высшего блаженства. Одна эта мысль стала для него первым падением. Оставленный за это Богом, в котором полагал не нуждается, он, сделавшись вдруг непостоянным и колеблющимся, почувствовал слабость своей природы и лишился блаженства, которым по дару Божию наслаждался. И поскольку он возлюбил слова гибельные, Псалом 51, говоря «взойду на небо», Исаия 14:13, и язык коварный, которым говорил о себе «буду подобен Всевышнему», или об Адаме и Еве «будете как боги», Бытие 3:5, зато Бог сокрушит его в конец, изринет его и исторгнет из жилища своего, и корень его из земли живых. Тогда праведники, видя падение его, убоятся, посмеются над ним, говоря, «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Псалом 51. Это весьма справедливо относится также и к тем, которые надеются, что могут совершать высшее добро без покровительства и помощи Божией. Глава 5. Побуждение ко всем порокам происходит от гордости. Гордость есть причина первоначального падения и главное начало болезни. Гордость через Люцифера, низверженного за нее, вкравшись потом в первосозданного Адама, произвела слабости и поводы ко всем порокам. Ибо когда он думал, что может приобрести славу божества, свободу воли и своим старанием, то потерял и ту, которую получил по благодати Творца. Глава 6. Гордость по порядку борьбы бывает последняя, а по времени и началу первая. Итак, примерами и свидетельствами Священного Писания ясно доказывается, что страсть гордости, хотя последняя по порядку, то есть гордость можно победить не раньше, как после истребления прочих страстей. Последняя по порядку борьбы, но первая по происхождению, есть начало всех грехов и пороков. Сирах 10:15. Она не как прочие пороки, ни одну только противоположную ей добродетель, то есть смирение, истребляет, но и все вместе добродетели губит, и не только посредственных и малых искушает, но особенно стоящих на высоте мужества добродетелей. И потому блаженный Давид, хотя и охранял свое сердце с такой осмотрительностью, что дерзновенно взывал к тому, от кого не скрыты тайны его совести, «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое, не смирялся ли я?» Псалом 130. И еще «Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, гордо» Псалом 100. Однако, зная, как трудно это обереганиее сердца даже для совершенных, не полагается на одно свое старание, а в молитве и спрашивает помощи Господней, чтобы неуязвленным избежать стрелы этого врага, говоря «Да не наступит на меня нога гордыни» Псалом 35. Опасаясь и боясь, чтобы не подвергнуться тому, что говорится о гордых, «Бог гордым противится» Иакова 4:6. И еще «Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем» Притчи 16:5. Глава 7. Гордость есть такое зло, что самого Бога имеет противником. Гордость есть столь великое зло, что заслуживает иметь противником не ангела, не другие противные ей силы, но самого Бога. Надо заметить, не сказано, что Бог противится подвергшимся прочим порокам, например, чревоугодникам, блудникам, гневливым или сребролюбивым, но одним гордым. Ибо эти пороки падают только на согрешающих или на их соучастников, то есть других людей, по-видимому, касаются. А это касается, собственно, Бога, потому и достойно иметь Его противником. Глава 8. Как Бог посрамил гордость дьявола добродетелью смирения. И потому Творец Вселенной, зная, что гордость есть причина и начало болезней, захотел исцелить противное противным, распавшееся от гордости, восстановить смирение. Ибо гордый говорит: «Взойду на небо» — Исаия 14:13. А смиренный говорит: «Смирилась до земли душа моя». В русском тексте: «Душа наша унижена до праха» — Псалом 43. Тот говорит: «Я буду подобен Всевышнему». А этот говорит: «Будучи образом Божиим, уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти». К Филиппийцам 2:6-8. Тот говорит: «Выше звезд Божиих вознесу престол мой», там же стих 13. А этот говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем», от Матфея 11:29. Тот говорит: «Я не знаю Господа и Израиля не отпущу», исход 5:2. Этот говорит: «Если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его», от Иоанна 8:55. Тот говорит: «Мои суть реки, и я сотворил их», Иезекииль 29:3. Этот говорит: «Я ничего не могу творить сам от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела», от Иоанна 5:19-14:10. Тот говорит: «Мои суть все царства мира и слава их, и кому захочу, даю их», от Луки 4:6. А этот говорит: «Будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою», 2 Коринфянам 8:9. Тот говорит: «Как собирают яйца оставленные, так я обобрал всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не разинул рта, и не пикнул», Исаия 10:14. Этот говорит: «Я уподобился пеликану в пустыне, бдел и сделался, как одинокий воробей на кровле», Псалом 101. Тот говорит: «Ступнями ног моих иссушу все реки египетские», Исаия 37:25. Этот говорит: «Думаешь, что не могу я теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более нежели 12 легионов ангелов», от Матфея 26:53. Если рассмотрим причину начального падения и основание нашего спасения, кем они положены или как возникли, то падением Люцифера и примером смирения Спасителя научимся, как мы должны избегать столь жестокой смерти от гордости. Глава 9. Как можем победить гордость? Итак, мы можем избегать сетей этого злейшего духа, если обо всех добродетелях, в каких преуспеваем, будем говорить вместе с апостолом: «Благодатью Божией есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 1 Коринфянам 15:10. «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». К Филиппийцам 2:13. И сам виновник нашего спасения говорит: «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». От Иоанна 15:5. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж, напрасно вы рано встаете». Псалом 126. Помилование зависит не от желающего и не подвязающегося, но от Бога милующего. К Римлянам 9:16.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Пензенская епархия отправила 3 тонны гуманитарного груза воинам группы «Север». 19 июля этого года Пензенская епархия отправила 3 тонны гуманитарного груза в прифронтовой город Валуйки Белгородской области, где находится православное сестричество во имя праведной великой княгини Елизаветы. В этом сестричестве получают гуманитарную помощь воины группы «Север», участвующие в специальной военной операции. В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания, одежда, обувь, маскировочные сети, влажные полотенца, лекарства и многое другое. Также были переданы 2600 одеял для участников СВО. Этот большой объем был разделен на несколько партий и отправлен частями в составе гуманитарного груза. Участие в сборах принимали прихожане разных пензенских храмов, в том числе во имя преподобного Серафима Саровского, мучеников Адриана и Натальи, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также многих других. Весомый вклад в формирование груза внес Свято-Троицкий женский монастырь города Пензы. Маскировочные сети сплели прихожане пензенского храма во имя мучеников Адриана и Натальи, Успенского храма поселка Победа и жители села Атмис. Гуманитарный груз в город Валуйки доставили Сергей Александрович и Андрей Сергеевич Кувшинниковы. Ну и последнее сообщение выпуска. Состоялся 8-й крестный ход по стопам Андрея Боголюбского. Он прошел с 25 по 26 июля этого года. Его путь протяженностью в 42 километра пролегал от села Кидекша, которое связывают с местом рождения князя Андрея, до поселка Боголюбово, место его трагической кончины. Совместная молитва и богослужение, общение в пути, живописные пейзажи Владимира Суздальской земли, встречи с жителями сел, большие трапезы под открытым небом и ночлег в храме – все это наполнило 2 дня крестного хода особой духовной атмосферой и оставило у его участников

незабываемые впечатления. Молитвенное шествие возглавил митрополит Никандр. В крестном ходе приняли участие духовенство епархии, представители органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных ведомств, православная молодежь, прихожане храмов и паломники из других городов. Шествие началось утром 25 июля в селе Кидекша у древнего храма в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба, а завершилось в Свято-Боголюбском женском монастыре. Здесь, на месте древней княжеской резиденции святого благоверного князя Андрея Боголюбского, был совершен молебен. А завершился крестный ход общей трапезой в монастыре. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Звучит очередная часть из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Схиигумена Харитона Дунаева. Читает Дмитрий Поляков.
2: 185. В книгах пишется, что когда молитва Иисусова возьмет силу и внедрится в сердце, на языке навязнет это одно, а внедрится в сердце это другое. Тогда она придает бодрости и сон прогоняет. 186. Внимай себе и старайся не выходить из сердца, ибо там Господь. Ищи сего и трудись над сим. Найдешь и увидишь, как это драгоценно. 187. То, что водитесь чувством или что вообще имеете духовные чувства, не значит еще, что стоите твердо вниманием сердца. Когда это последнее есть, тогда ум стоит в сердце неисходный, стоит пред Господом в страхе и благоговенстве, и исходить оттуда не хочет. Состояние это похоже на то, как дитя в объятиях матери покоится. Даруй вам, Господи, сего достигнуть. 188. Попадается кто-нибудь из знающих дела и растолковывает. Оттого у тебя все нестройство внутри, что там качествует разложение сил. Ум идет своим чередом, а сердце своим. Надобно ум соединить с сердцем, тогда брожение мыслей прекратится. И ты получишь руль для управления кораблем души, рычаг, которым начнешь приводить в движение весь твой внутренний мир. Как же это? Навыкни умом сердце молиться – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». И эта молитва, когда научишься совершать ее как следует или лучше, когда она привьется к сердцу, приведет тебя к желаемому концу. Она сочетает ум твой с сердцем, она уложит брожение мыслей и даст тебе силу править движениями твоей души. 189. В предыдущем состоянии была молитва трудовая. Но сердце почти постоянно было холодно, и разве-разве, когда подвигалось на теплую и усердную молитву. Теперь, напротив, теплота молитвенная не отходит, а только кое-когда нападает охлаждение, которое скоро прогоняется терпеливым пребыванием в порядках и занятиях, возбуждающих чувства. Есть большая разность и в отношениях сердца к суетным и страстным прирожениям. Кто от них свободен? Но в предыдущем состоянии они входили в сердце, совосхищали его и будто силой убрали сочувствие. Оттого хоть дел грешных не было там, но сердце редко оставалось свободным от осквернения соуслаждением греховным. И теперь подходят те же прирожения, но у входа сердца неотходно стоит страж, внимание, и именем Господа Иисуса отражает сих врагов. И только когда-то враг воровски успевает заронить сласть такую, которая, впрочем, тотчас замечается, извергается и очищается покаянием до того, что и следа ее не остается. Таков обычный строй сердца, о котором идет речь. До этого, в период искания, сидя около купели, проводишь года, восклицая, человека не имам. О, когда придет спасение Израилева, чтобы бросить нас в эту живительную купель! Каким образом Он, принятый нами в себя, дает нам томиться таким образом? Он внутрь нас, но нас самих там нет. И так нужно нам туда вернуться. Довольно читать, нужно действовать. Довольно глядеть, как ходят другие, надобно ходить самому. К этим прекрасным мыслям и внушениям нечего прибавить. Хочешь внутренней жизни, войди внутрь. Но как войти, об этом уже было говорено ранее. 190. До зарождения внутренней жизни или проявления ощутительного действия благодати и богообщения человек часто еще что-нибудь сам делает и напрягает к тому свои силы. Но, измаявшись безуспешно в своих усилиях, он бросает, наконец, свою самодеятельность и вседушно предает себя вседействию благодати. Тогда посещает его Господь милостью Своею и возжигает в нем огонь внутренней духовной жизни. Что в этом великом перевороте его усилия ничего не значили, это знает он по опыту. После более или менее частыми отступлениями благодать Божия впечатлевает в него также опытное удостоверение, что и поддержание этого огня жизни не есть дело его собственных усилий. Затем частое нахождение благих мыслей и начинаний, частое осенение духа молитвенного, неведомо как и откуда находящего, тоже опытно дают ему убедиться, что и все доброе не иначе для него возможно, как от действия Божьей благодати, всегда присущий ему по милости Господа, спасающего всех спасаемых. Он предает себя Господу, и Господь вседействует в нем. Опыт показывает, что тогда только и идет у него все успешно, когда он исполнен этим самопреданием. Он и не отступает от него, и всячески блюдет. Теоретиков много занимает вопрос об отношении благодати к свободе. Для носящего благодать вопрос этот решен самим делом. Носящий благодать предает себя вседействию благодати, и благодать в нем действует. Эта истина для него не только очевиднее всякой математической истины, но и всякого внешнего опыта, ибо он уже перестал жить вовне и весь сосредоточен внутри. Забота теперь у него одна – быть всегда верным присущей в нем благодати. Неверность оскорбляет ее, и она или отступает, или сокращает свое действие. Верность свою благодати или Господу человек свидетельствует тем, что ни в мыслях, ни в чувствах, ни в делах, ни в словах ничего не допускает такого, что сознает противным Господу и, напротив, никакого дела и начинания не пропускает, не исполнив его, коль скоро сознает, что на то есть воля Божия, судя по течению его обстоятельств и по указанию внутренних влечений и мановений. Это иногда требует много труда, болезненных самопринуждений и самопротивлений, но ему радостно приносить все в жертву Господу, ибо после всякой такой жертвы он получает внутреннее воздаяние, мир, обрадование и особенное дерзновение в молитве. Этими актами верности благодати и возгревается дар благодати, в связи с молитвой, уже неотходную в то время. Когда возгнетут огонь, нужно движение воздуха, чтобы раздувать его. Точно так же, когда возгнетется огонь благодати в сердце, нужна молитва, которая есть своего рода движение воздуха духовного в сердце. Что такое эта молитва? Непрестанное обращение ума к Господу в сердце или непрестанное предстояние Господу умом в сердце с воззваниями к Нему или без воззваний, с одними чувствами преданности и сокрушенным припадением к Нему в сердце. В этом действии, или скорее настроении, главное средство к поддержанию внутренней теплоты и всего внутреннего порядка, к прогнанию худых и пустых мыслей, к утверждению мыслей и начинаний добрых. Приходят мысли и начинания добрые, он углубляется в молитву, и смотря по тому, укрепляются ли они в молитве или исчезают, он узнает, угодны ли они или не угодны Богу. Приходят мысли худые или начинает что-либо тревожить душу, он опять углубляется в молитву, не обращая внимания на происходящее в нем. и все исчезает. Таким образом, умная молитва ставится в нем главным двигателем и правителем духовной жизни. Не дивно потому, что все наставления в писаниях отеческих преимущественно направлены к тому, чтобы научить умно молиться Господу как следует. 191. Упражнение молитвы Иисусовую имеет два главнейших подразделения или периода, оканчивающихся чистую молитву, которая увенчивается бесстрастием или христианским совершенством в тех подвижниках, которым Богу благоугодно дать его. Святой Исаак Сирский говорит: «Немногие сподобились чистой молитвы, но малые». Достигали же к таинству, совершающемуся после нее, и перешедший на другой берег Иордана, едва встречается один из поколения в поколение по благодати и благоволению Божиим. 192. В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии. Благодать Божия, несомненно, содействует молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором побеждения и победы непрестанно сменяют друг друга, в котором свободное произволение человека и немощь его выражаются с ясностью. 193. Во втором периоде благодать Божия являет ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно или, что тоже, без развлечения, с сердечным плачем и теплотою. При этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом. 194. Первое состояние молящегося – можно уподобить обнаженным древам во время зимы. Второе – тем же древам, покрывшимся листьями и цветами от действия теплоты и весенней. Душою и целью молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние. За покаяние, приносимое при одном собственном усилии, Бог дарует в свое время покаяние благодатное, и Дух Святый, вселившись в человека, ходатайствует о нем воздыханиями неизглаголанными. Он ходатайствует о святых сообразно воле Божией, которую ведает один он. Из этого явствует со всей очевидностью, что для новоначального искания места сердечного, то есть искания открыть в себе безвременно и преждевременно явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки. Такое начинание – начинание гордостное, безумное. Столько же не соответствует новоначальному употреблению механизмов, предложенных святыми отцами для преуспевших иноков, для безмолвников. 195. Трудись, напрягайся, ищи и обрящешь. Толцы и отверзятся тебе. Не ослабевай и не отчаивайся. Но при всем том помни, что труды сии составляют только опыты усилий с нашей стороны к привлечению благодати, а не самое дело, которого еще мы ищем. Недостает главного, благодатного возбуждения. Очень заметно, что рассуждаем ли, молимся ли или другое, что делаем. Втесняем как бы нечто чуждое в свое сердце, совне. Бывает, что соответственно силе напряжения некое воздействие от сих трудов не зайдет до известной глубины в сердце, но потом опять оттуда извергается, по какой-то упругости непокоривого и непривычного к тому сердца. Подобно тому, как извергается из воды палка, вертикально погруженная в воду. Тотчас же после сего опять начинается холодность и дебелость на душе. Явный знак, что тут не было благодатного воздействия, а один наш труд и наши усилия. Потому не успокаивайся на одних этих делах и не почивай на них, как будто они-то и были-то, что тебе следует сыскать. Опасное заблуждение. Равно опасно думать, что в этих трудах заключается заслуга, за которую необходимо должна быть ниспослана благодать. Совсем нет. Это только приготовление к принятию. Самое же дарование совершенно зависит от воли раздаятеля. Итак, прирочительном употреблении всех предуказанных средств ищущему следует еще ходить, ожидая посещения Божие, которое, впрочем, не приходит с усмотрением, и никто не знает, откуда оно приходит. Когда придет сия возбуждающая благодать, только тогда начнется настоящее внутри дело перемены жизни и нрава. Без того успеха и ожидать нельзя. Будут одни попытки неудачные. Свидетель тому блаженный Августин, который долго маялся сам над собою, а одолел себя уже тогда, когда осенила его благодать. Трудись, ожидая в верной надежде. Придет и все устроит. 196. Исполнение заповедей, предшествующее соединению ума с сердцем, различествует от исполнения заповедей, последующего соединению. До соединения подвижник исполняет заповеди с величайшим трудом, насилуя и принуждая свое падшее естество. По соединении духовная сила, соединяющая ум с сердцем, влечет к исполнению, делает его удобным, легким, сладостным. «Путь заповедей твоих текох, егда расширилось и сердце мое», — сказал псалмопевец. 197. Пока стремления духа прорываются раздробленно, то одно, то другое, и одно в одну сторону, а другое в другую, нет в нем жизни. Когда же высшая, божественная сила благодати, одновременно наидствуя дух, сводит все его стремления воедино и держит их всем единым, тогда и огонь жизни духовной. 198. Когда благодать не обитает в человеке, демоны, как змеи, гнездятся во глубине сердца, совсем не позволяя душе пожелать доброго. Когда же в душу войдет благодать, то они, как мрачные какие облака, носятся по частям сердца, преобразуясь в греховные страсти или в развлечения, дабы затмить память, отвлечь ум от беседования с благодатью. 199. Если же ты ощутил, что соединился ум твой с душою и телом, что ты уже не рассечен грехом на части, но составляешь нечто единое и целое, что святой мир Христов возвеял в тебе, то храни со всевозможным тщанием дар Божий. Да будет главным твоим делом молитва и чтение святых книг. Прочим делам давай второстепенное значение, а к делам земным будь хладен, если можно, чужд их. Священный мир, как веяние Святого Духа, тонок, немедленно отступает от души, ведущей себя неосторожно в присутствии его, нарушающей благоговение, нарушающей верность послаблением греху, позволяющей себе нерадение. Вместе с миром Христовым отступает от недостойной души благодатная молитва, и вторгаются в душу, как гладные звери страсти, начинают терзать самопредавшуюся жертву, предоставленную самой себе, отступившим от нее Богом. Если ты пресытишься, в особенности упьешься, святой мир перестанет в тебе действовать. Если разгневаешься, надолго прекратится его действие. Если позволишь себе дерзость, он перестанет действовать. Если возлюбишь что земное, заразишься пристрастием к вещи, к какому-либо рукоделию или особенным расположением к человеку, святой мир непременно отступит от тебя. Если попустишь себе услаждение блудными помыслами, он надолго, весьма надолго оставит тебя, как не терпящий никакого зловония греховного, в особенности блудного и тщеславного». Поищешь его и не обрящешь. Восплачешь о потере его, но он не обратит никакого внимания на плач твой, чтобы ты научился давать дару Божию должную цену и хранить его с подобающими тщательностью и благоговением. Возненавидь все влекущее тебя долу в развлечении, в грех. Распнись на кресте заповедей евангельских. Непрестанно содержи себя пригвожденным к нему. Мужественно и бодренно отвергай все греховные помыслы и пожелания. Отсекай попечения земные. Заботься об оживлении в себе Евангелия ревностным исполнением всех его заповедей. Во время молитвы снова распинайся на кресте молитвы. отклоняй от себя все воспоминания, самые важнейшие, приходящие тебе во время молитвы, пренебрегай ими. Не богословствуй, не увлекайся в рассматривание мыслей блестящих, новых и сильных, если они начнут внезапно плодиться в тебе. Священное молчание, наводимое на ум во время молитвы ощущением величия Божия, вещает о Боге возвышеннее и сильнее всякого слова. «Если ты истинно молишься, — сказали отцы, — то ты богослов». 200. «Но ты еще колеблешься сомнением. Смотришь на меня и, видя пред собою таликого грешника, невольно вопрошаешь, неужели в этом грешнике, в котором действие страстей так явно и сильно, неужели в нем действует Дух Святый?» Справедливый вопрос. «И меня он приводит в недоумение, ужас». «Увлекаюсь, согрешаю, прелюбодействую со грехом, изменяю Богу моему, продаю его за мерзостную цену греха. И несмотря на мое постоянное предательство, на мое поведение изменническое, вероломное, он пребывает неизменен, незлобивый. Он ожидает долготерпеливо моего покаяния, всеми средствами привлекает меня к покаянию, к исправлению». Ты слышал, что говорит в Евангелии Сын Божий? «Не требуют, — говорит он, — здравия и врача, но болящие. Не приидох призвать и праведники, но грешники на покаяние. Так говорил Спаситель, так и действовал. Возлежал он с мытарями-грешниками, вводил их через обращение к вере и добродетели в духовное родство с Авраамом и прочими праведниками. Тебя удивляет, поражает бесконечная благость Сына Божия. Знай, что столько же благ и Всесвятый Дух, столько же жаждет спасения человеческого, столько же кроток, незлобив, долготерпелив, многомилостив. Дух — едино из трех равночестных лиц Всесвятой Троицы, составляющих собою неслитно и нераздельно, единое божественное существо, имеющих единое естество. И грех-то привлекает Святого Духа к человеку. Привлекает его грех, неосуществляемый совершением, но зримый в себе, признаваемый, оплакиваемый. Чем более человек вглядывается в грех свой, чем более вдается в плач о себе, тем он приятнее, доступнее для Духа Святого, который, как врач, приступает только к сознающим себя больными. Напротив того, отвращается от богатящихся суетным своим самомнением. «Гляди и вглядывайся в грех твой, не своди с него взоров, отвергнись себя, не имей душу свою честную себе, весь вдайся в зрение греха твоего, в плач о нем. Тогда в свое время узришь воссоздание твое непостижимым, тем более необъяснимым действием Святого Духа. Он придет к тебе, когда ты не чаешь его, воздействует в тебе, когда ты признаешь себя вполне недостойным Его. 201. Божественное действие невещественно, не зрится, не слышится, не ожидается, невообразимо, необъяснимо никаким сравнением, заимствованным из сего века. Приходит, действует таинственно. Сперва показывает человеку грех его, растит в очах человека грех его, непрестанно держит страшный грех пред его очами, приводит душу в самоосуждение, являет ей падение наше, эту ужасную, темную, глубокую пропасть погибели, в которую не спал род наш согрешением нашего праотца. Потом мало-помалу дарует сугубое внимание и сокрушение сердца при молитве. Приготовив таким образом сосуд, внезапно, неожиданно, невещественно прикасается рассеченным частям, и они соединяются воедино. Кто прикоснулся? Не могу объяснить. Я ничего не видел, ничего не слышал, но вижу себя измененным. Внезапно ощутил себя таким от действия самовластного. Создатель подействовал при воссоздании, как действовал он при создании. Скажи, слепленное из земли тело Адама, когда лежало еще неоживленное душою пред Создателем, могло ли иметь понятие о жизни, ощущение ее? Когда внезапно оживилось душою, могло ли прежде размыслить, принять ли душу или отвергнуть ее? Созданный Адам внезапно ощутил себя живым, мыслящим, желающим. С такой же внезапностью совершается и воссоздание. Создатель был и есть неограниченный владыка. Действует самовластно, выше естественно, превыше всякой мысли, всякого постижения, бесконечно тонко, духовно, вполне невещественно. От прикосновения руки его ко всему существу моему, ум, сердце и тело соединились между собою, составили нечто целое, единое. Потом погрузились в Бога, пребывают там, доколе их держит там невидимая, непостижимая, всемогущая рука. 202. Если кто, слыша из уст грешника слово великое о действиях Духа, колеблется неверием, смущается мыслью, полагая, что возвещаемое действие есть действие прелести бесовской, тот да отвергнет помышление хульное. Нет, не таково действие, не таковы свойства прелести. Скажи, свойственно ли дьяволу, врагу, убийце человеков делаться врачом их? Свойственно ли дьяволу соединять воедино рассеченные грехом части и силы человека, изводить их из порабощения греху на свободу, изводить из состояния противодействия, борьбы междуусобной, в состояние священного о Господе мира? Свойственно ли дьяволу извлекать из глубокой пропасти неведения Бога и доставлять живое, опытное богопознание, уже не нуждающееся ни в каких доказательствах извне? Свойственно ли дьяволу проповедовать и подробно объяснять Искупителя, проповедовать и объяснять приближение к Искупителю покаянием? Свойственно ли дьяволу восставлять в человеке падший образ, приводить в порядок расстроенное подобие? Свойственно ли приносить вкушение нищеты духовной и вместе воскресение, обновление, соединение с Богом? Свойственно ли дьяволу возносить на высоту богословие, на которое человек бывает как ничто, без мысли, без желания, весь погруженный в чудное молчание? Это молчание есть иссякновение всех сил существа человеческого, устремившихся к Богу и, так сказать, исчезающих пред бесконечным величием Бога. Иначе действует прелесть, и иначе Бог, беспредельный владыка человеков, который был и ныне есть их создатель. Тот, кто создал и воссозидает, не пребывает ли создателем? Итак, услышь, возлюбленнейший брат, услышь, чем различаются действия прелести от действия божественного. Прелесть, когда приступает к человеку мыслью ли, или мечтанием, или тонким мнением, или каким явлением зримым чувственными очами, или глазом из поднебесной, слышимым чувственными ушами, приступает всегда не как неограниченная властительница, но как обольстительница, ищущая в человеке согласия, от согласия его приемлющая власть над ним. Всегда действие ее, внутри ли оно или снаружи человека, есть действие извне. Человек может отвергнуть его. Всегда встречается прелесть первоначально некоторым сомнением сердца. Не сомневаются они и те, которыми она решительно возобладала. Никогда не соединяет прелесть рассеченного грехом человека, не останавливает движение крови, не наставляет подвижника на покаяние, не умаляет его пред ним самим. Напротив того, возбуждает в нем мечтательность, приводит в движение кровь, приносит ему какое-то безвкусное ядовитое наслаждение, тонко льстит ему, внушает самомнение, устанавливает в душе идол «я». 203. Сущность дела в том состоит, чтоб ум соединился с сердцем при молитве, а это совершает Божия благодать в свое время, определяемая Богом. Упомянутый механизм вполне заменяется неспешным произношением молитвы кратким отдыхом после каждой молитвы, тихим и неспешным дыханием, заключением ума в слова молитвы. При посредстве этих пособий мы удобно можем достигнуть внимания

Существенная необходимая принадлежность молитвы есть внимание. Без внимания нет молитвы. Истинное благодатное внимание является от умерщвления сердца для мира. Пособия всегда остаются только пособиями. Те же святые отцы, которые предлагают вводить ум в сердце вместе с дыханием, говорят, что ум, получив навык соединяться с сердцем, или, правильнее, стяжав это соединение по дару и действию благодати, не нуждается в пособии механизма для такого соединения, но просто сам собою, своим собственным движением, соединяется с сердцем. 205. Соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца. Не только всякое греховное чувствование и всякий греховный помысл, но и все естественные помыслы и ощущения, как бы они ни были тонки и замаскированы мнимою праведностью, разрушают соединение ума с сердцем, поставляют их в противодействие друг другу. При уклонении с духовного направления, доставляемого Евангелием, тщетны все пособия и механизмы. Сердце и ум никогда не соединятся между собою.

0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное деланье» о молитве Иисусовой. Ну а наш эфир продолжается, и далее ждем программу из цикла «Священник отвечает».
1: В Екатеринбурге полночь.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего?

ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь. Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас к преуспеянию.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

ангелов лица, яко Божий служители, крест обстоящий вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страданиями того вечной смерти избавшися, подражая горним силам, радостно взываем. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волею руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступления Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному празднися. Радуйся, яко воздвижену бывшу на тебя, к преступну законодавцу, древняя клятва яж на нас бывшая, потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством, род человеческий от лиц смертный освободися. Радуйся, яко пострадавшему умешан на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог человек.

видя паши человека в Господе, ты во человече вся, крест и смерть вольно плотью претерпелась и за род наш, да от смерти вечно избавивший, исповедующий тебя, Сына Божьего пьющий ти, Аллилуйя. Разум человека изнемогает постижение величия тайны Твоего Христе воплощения и вольного земное страдания, как у Ты Бог сый бесстрастный, страсть крестную, яко человек претерпел си, и сие орудие смерти Твоя соделась источником жизни и спасения всем благочестным Тебя верующим и хвалебно воспевающим. Радуйся, кресте, на нем же содейся таинству, от века предопределенное. Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразного образа хисени предъявленное. Радуйся, яко умеры на тебе жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наши мываются. Радуйся, яко каплями святейшей крови его греховные струпы душ наших очищаются. Радуйся, кресте, яко же древо животное, еже есть посреди рая Божия, христианам вожделенный. Радуйся плодами бессмертия, умно нас питающий, и надежду жизни вечной малодушия.

Крест Твой, аще древо, видимо, есть существом, но божественную одеяно есть силою и чувственно миру выявляемо. Умно наше чудотворит спасение, подвязай петь и Тебе, аллилуйя. Имущий пред очима нашим крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем, распеншегося ради на нем Спаса Христа, и лобызай взываем, радуйся кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым, радуйся возвеличенным возвышением на Тебе Сына Божия, и же весь мир от падения Адамля воздвиже, радуйся, яко сбывшегося на Тебе ужасно таинство, земля ужасеся и вострепета, аки бы хотящие поглотить и законопреступные, радуйся, яко заклавшись на Тебе Агнцу Божию, зависа храма раздрася, и жертвы ветхозаветные упразднися, радуйся, кресте, яко распадшуюся под Тобою каменно-сердечной роде еврействе неверим от Бога от подоша, благодати же священстве царства лишившейся, радуйся, яко омрачившуюся солнцу в страсти Христовой ночь многобожие прииде, и свет веры воссия.

бурею злобы дышущей, завистью движимей, первосвященницей иудейской, с крыши в землю крест Твой. Христе Боже, да не будет обличений безумия их, но то, яко сокровище дорогое, из недр земли восия, чане благочестивой царицы Елены обретенной, и на радость ему миру явленной, с богокрасной песнею Аллилуйя. Видевши тогда христиан, все люди честного креста обретение, прославляху распеншегося на нем Христа Бога, Господи помилуй взывающие, мы же ныне подражающие им, прославляем крест Его святых, хваленьми сицевыми, радуйся кресте, землю сокровенной и оскверненное грехами нашей сестры земной освятивый, радуйся явлением своим из недр земных улителей воплощения и божества Христова посрамивый. Радуйся, яко пострадавы на Тебе плотью, прияв всякую власть на небеси и на земли, да всех и всяк Богу Отцу приведет. Радуйся, яко умеры на Тебе, яко человек силы божества своего сокруши заклепы ада и изведи оттуда души праведных. Радуйся, кресте, яко разбойник благоразумный, Христу распявыйся, того исповедовай Тобою, аки лестницею, на небеса взыде. Радуйся, яко и всех осечением страстей Христу, с распинающейся возводишь и Царствие Небесное.

Господи, при Моисее иногда пророцы точи образ креста Твоего являем побеждающий врази Твоя. Ныне же сам и крест Твой имущий помощи просим. Укрепи церковь Твою и даруй ей победы на враги. Да расточатся все врази Твои, не вопиющих Ти. Аллилуйя. Честнаго креста Христе действо прообразив Амалика в пустыне Синасти, егда бы простираша руце креста образ творя, укрепляхуся люди, ныне же все вещей сбытия в нас исполнися. Днесь крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварь сятли, освободися, яко вся креста ради, восияши нам дарования, тем же радующийся вопием. Радуйся, кресте, оружие Христово страшное, Его же демони трепещут. Радуйся, ко силу на тебе распятого Христа, бесовстве полдище далече прогоняются. Радуйся, яко силу действующей в тебе божественной благодати победы на сопротивны христолюбивым людям даруется. Радуйся, яко тебе, яко высокоросленного и многоплодовитого древа Христова, на тебе страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.

проповедникам силы Божества Христова явись, иногда животворящее древо крестное, и когда прикосновением своим воскреси мертвого, и к жизни возведи его, ежевидевшие мнозь эту идею, и язычников познаши велю благочестию тайну, яко спасение ради человеческого, Бог во плоти явился, и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющие

Пасха привели, возвысись на Голгофе честный крест Христов, отонуду же во всю вселенную распростри мысленные ветви благодати и распеншегося на нем. Под его же сень обретают прохладу полими и зноем страстей, и хотящи благочестен жития Христе Иисусе, тем же мы благодати того причастницы весело взываем. Радуйся, святый кресте, древом жизни Адама ради, ведеми насажденный, преображенный. Радуйся новым Адамом, руц на тебе распростершим миру явленный. Радуйся, яко под сень благодатного защищения твоего всеверней прибегают. Радуйся, яко милосерден даровавшего нам тебе кающиеся грешницы, огня гиенского избегают. Радуйся, кресте, утешение наше скорбик и печали. Радуйся, живительная отрада и помощь изнемогающей в борьбе с прилогами страстей.

Хотя явите роду человеческому благости и милосердие Своего неисследимую пучину, крест Твой, Господи, далось и нам твердо блюстителя и прогонителя демонов, тем же все мы, и же в Тя верующие, прославляем величие страсти Твоя, благодарно поющие Тебе. Аллилуйя! Дивные дела явилось, Господи, крестом Твоим честным, распеншуйся бути на том плотью, вся тварь изменися, солнце лучи свои сокры, основание земли восколебахуся, ад сокрушися державой власти Твоя, изведе узники, я же от века содержал есть, всего ради увязаем той семи песнями цветы. Радуйся, кресте, яко пострадавшему на Тебя вся тварь сострадаше, яко Творцу Своему Владыце. Радуйся, яко силу Того и Божество свидетельствовавху солнце помрачением и земля колебанием. Радуйся, яко умеры на Тебе не удержан бы из мертвых, но разрушив державу смерти, в третий день воскресе. Радуйся, яко воскрешу тому проповедь евангельская, от лика апостольского начиншаяся, во вся концы земли изыде. Радуйся, кресте, яко тобой к умирослужение и многобожие языческое упразднися. Радуйся, яко тебе ради правая вера в единого Бога, в Троице славе могу по всей земле утвердися.

страна Богова человеча сей на кресте распята, бывше мысленно видяще, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше, всего ради Бог на землю сниде и на крест зыде, да тем аки лествицею на небеса возведет вопиющий ему. Аллилуйя! Днесь Адам Суеву веселится, прилежащий видящий крест, им же поражен бы супостат, и же древли в раи вкушением запрещенного плода тех престивый, и пленники себе сотворивый, тем же и мы с радующимся правцем нашим о избавлении от пленения нашего душевного благоговейно воспеваем. Радуйся, Христе, як на тебе пастырь добрый душу свою положи за овцы своя, и даже до ада сниде, ища заблудших. Радуйся, як о той не презре дело руку своею, Адама своего и носце, и неми праведником исхити я из ада, яко из челюсти зверя крепкого и в рай сели их. Радуйся, як на тебе пригвожденному Христу пламенное оружие, плещи даде и херувим, едем хранящий отступи. А древо жизни, радуйся, кому ныне крещение в возрождении, во Христе новые люди невозбрано причащаемся райской пищи. Радуйся, кресте жезли силы Христовы, от Сиона посланный, им же мы посеемся на пажитих евангельских учений. Радуйся, яко тобой невредимы сохраняемся от волков душегубных, яко львове рыкающих ищущих, кого поглотите.

всякий бед и козни вражих избавены, крестит и блажены, яко прием и благодать, и силу от пригвожденного на Тебе Христа, Ему же, яко Богу избавителю нашему благодарственно, и хвалебно поем. Аллилуйя! Витийство всяко земнородных не давлеет к прославлению креста Твоего, Господи. На нем же спасение наше соделайси. Тем же недумеющий восхвалите то и по достоянию взываем сице. Радуйся, кресте, яко вознесенный на Тебе спас мир, обнося люди в познание свое призва и до ныне призывает. Радуйся, яко воссияво на Тебе, аки на свечнице, свет истины вся концы земли светом боговедения озаряет. Радуйся, яко ныне восток и запад пострадавшего на Тебе прославляют. Радуйся, яко и тя, яко подножие Христово, всеверни возносящие прославляют. Радуйся, яко Тебе, яко от несекаемого источника, Христа имените люди обилие благ вечных почерпают.

Спастися хотящим нам и под сень защищения Твоего прибегающим, буди помощник Пресвятой Кресте, сохраняяный от всех зол сил он Тебе распятого Христа, Ему же, яко Богу, избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем. Аллилуйя! Стенайся, ограждающий нас от бед и напастей, крестись честный, и стол крепкий, противу лица вражия, к нему же невидимые бурители приступить и не смеют, боящиеся озирать на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым Твоим знаменем и весело воспеваем. Радуйся, пречестный кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищай, радуйся от различных стрел, их невидимыны сохраняй, радуйся, яко от знамени Твоего, с верой благочестно творимого, вся сила ада, яко дым от ветра исчезают, радуйся, яко Тобой вся крепость их, яко воск от лица огня истаивает, радуйся, яко святей мученицы знаменем Твоим, ограждавшееся имя Христово призвавшее, всякий вид мучений мужественно претерпеша, радуйся, яко преподобные отцы помощью силы Божества, знаменю Твоему присущая, бесовское страхование и страсти восстание победишь.

пение всемиленное приносим Тебе, всечестные кресте, и смиренно молимся, распятым на Тебе Христу Богу нашему. Иже дарова нам Тебе во отраду и утешение скорбех, да страстью Своей избавить нас от страстей души вредных, и научи благоверно воспевать Ему. Аллилуйя! Светом благодати Божией таинственните присущия, просвети наше душевное чувствие, крести пресвятые, да тою заряем и наставляем, и не поткнемся о камень соблазна, но да возможен путем заповеди Божией первошествовать и во всей жизни нашей, воспевающей тисице. Радуйся, не пристающий чудес Христовых вестниче, и милосердие Его роду к человеческому проповедниче. Радуйся, кресте рода человечье обновление, и нового завета Христова печать утверждение. Радуйся, торжество веры христианские, и благонадежный якорь упования нашего. Радуйся, святых храмов Божий украшение, и домов благочестивых ограждение. Радуйся, полей и вертоградов благословение, радуйся всех стихий освящение.

Благодать Твою всемощную подашь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземши крест наш, не гвоздьми пригвождающийся тому, но трудами, воздержаниями, смирением, да так причастницы будем страданий Твоих, от ниже истекает потоцы жизни вечные, напояющиеся правоверные, благочестно поющие Ти. Аллилуйя! Поющий величие Твое, си честный кресте, восхваляем Тебя все, яко победоносный скипет Царя Небесного, нашего же спасения всерадостное знамение, тем же его пием. Радуйся, кресте православных христиан, державу и несокрушимое их ограждение. Радуйся, святители украшения и всех подвижников веры и благочестия, силы и подкрепления. Радуйся, кресте, от колыбели до гроба на всех путях жизни нас ограждая и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищая. Радуйся, ко под знаменем Твоим почивающие, умершие в вере и благочестии, последний день воскреснув жизнь вечную. Радуйся, кресте, явлением Своим на небеси предварите и мы славное второе пришествие Христово. Радуйся, яко распенший Христа, и все неверни узрят Тя тогда, и горцы возрыдают, любящие же Господа, зрящие Тя, вельми возрадуются.

О пречестный же творящий кресте Господень, всех христиан утешения, тя ныне предлежащий видящее, возводится мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас, грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

«О пречестный и жетворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видящее, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, на Тебе ради помилует нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя».

О пречестный жертворящий кресте Господень, всех христиан утешение, Тя ныне прилежащее видище, возводимся мыслью к распятому на Тебе Христу, Ему же и молимся смиренно, да Тебе ради помилуют нас грешных, и сподобит селений райских воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя.

ангелов лиц, яко Божий служитель, и крест обстоящий, вольную страсть Христа жизнодавца прославляют. Мы же страдальми того вечной смерти избавшися, подражаем горним силам, радостно взывая. Радуйся, кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волю руцы распростер. Спасение наше содело, радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руцы ко древу запрещенному упразднися. Радуйся, яко воздвижено бывшь на тебе акки преступную законодавцу, древняя клятва яжа на нас бывшая потребися. Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от лиц смертной освободися. Радуйся, яко пострадавшим умерш на тебе жалость смерти сокрушися. Радуйся, того ради страдания Бог в человеке примирися.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы,

0: мы людьми до самой кончины своей. И по слову Спасителя молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятых Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содителя, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет верею ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем.
да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым Его. Аллилуйя! Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас звучат рассказы из книги «Долгота дней» отца Ярослава Шипова. Звучат рассказы «Коровы», «За что» и «День рыбака».
2: Коровы. Старая женщина рассуждала как-то о грехе зависти. В детстве, мол, завидовала девчонкам, у которых косы были длиннее. В юности – девушкам, которые остригли косы. Далее – подругам, которые более удачно вышли замуж. Потом – всем женщинам, которые еще не овдовели. А теперь, наконец, собственному мужу, благополучно не дотянувшему до безрадостных нынешних дней. Участь колхозной коровы хороша только тем, что никого не введет в грех зависти. Еду на велосипеде мимо скотного двора, а там коровы столпились у изгороди и ревут. Останавливаюсь, подхожу, глядь на столбе длинный электрик. «В чем дело?» – спрашиваю.
3: «Да одна никак не расстелится, она там в середке лежит, а остальные, видишь, переволновались.
2: Может, съездить за ветеринаром?»
3: «В городе».
2: «А зоотехник?»
3: «У нее серебряная свадьба, гуляет».
2: «Да ярки придут, разберутся, или роды примут, или мясо поделят. Коровам в колхозе не жизнь, лучше вообще не рождаться», — заключает он со столбовой высоты. «Вместо быка – ассиминатор». Слово-то какое дикое. Тьфу. Да и пастух поленом кидается. Может, он этой корове по брюху попал. При быке посмотрел бы я на него. Помните, в соседнем районе? Действительно, был случай. Пастух сильно издевался над скотиною, и бугай затоптал его. Электрик прав. При быке коровам было куда вольготнее. Знай себе, травку жуют или отдыхают. И никаких тревог. За спокойствие и безопасность есть кому отвечать.
3: «Да, и через речку переходить».
2: И снова прав длинный электрик. Бык пройдет, и все стадо за ним. Даже колено не замочит. А теперь столпятся на берегу. Ревут, ревут. Потом спустятся в воду, разбредутся, попроваливаются в ямы, каких ни один рыбак отродясь не знавал, и, вдоволь наплававшись, вылезают с обезумевшими глазами. Некоторым это дело до того разонравилось, что они перестали возвращаться и подались в леса. Помню, встретил возле клюквенного болота партизанку с малым теленочком. Позвал домой, а она отказывается. Припугнул ее волками да медведями, а потом думаю, может, для нее смерть от диких зверей куда слаще жизни. Экая она чистенькая стала. Вся эта грязевая красота, отличающая общественную корову от частнособственнической, с боков сошла, да и теленочек гладенький, аж лоснится. Недолго длилось отдохновение. Волки действительно прибрали их.
3: «Да и вообще с быком куда спокойнее, и на пастбище, и на дворе, и молока больше давали».
2: Как-то ночью случилась буря, с некоторых домов листы шифера посрывало. Перепуганное стадо бросилось со скотного двора прочь и остановилось перед моим домом. Нигде свет не горел, а у меня маленько окошки светились. И вот стоят и ревут от ужаса. Вышел я на крыльцо, включил уличную электролампу, коровы сразу же попримолкли. Потом огляделись, сориентировались в пространстве и побрели к своему жилищу. Зорька с Муравушкой, правда, переломали ноги, и наутро их каторга была завершена.
3: «Да, жизнь у них нынче такая, что коли могли б удавиться, все передавились бы».
2: «Ты, говорю, вообще-то, чего там сидишь?»
3: «Фаза потерялась».
2: «Нашел?»
3: Пока не нашел. Но к вечерней дойке надо найти. Вручную никто доить не будет.
2: А через несколько дней после этого разговора новая беда. Тяжелый грузовик врезался в стадо и разметал 26 животин. Я ехал на Требы по залитому кровью шоссе, а на обочине разделывали говядину. Колхоз потребовал сатисфакции, поскольку водитель был не совсем трезв и явно превысил скорость. Автобаза возразила, что и пастухи были пьяны, упустили стадо на трассу. Словом, до суда дело не дошло, и вину списали на незадачливых коровенок. Во время очередной встречи электрик обратился с вершины столба. «Благословите слово сказать». «Как же не благословить? Тебе ведь оттуда многое видно». «Вот вы жалеете скотину общего пользования, да?» «А тут и частной досталось». Газовики ездили на рыбалку со взрывчаткой. Деревня глухая там. Бабка попросила бычка забить. Сошлись на 2 литрах. Ну, мужики выпили, привязали толовую шашку между рог, жахнули. Ни бычка, ни сарая, и по всей деревне ни одного целого окна.
3: «Не вру, ей-ей!» Об этом и в газете писали.
2: Только не сообщалось, кто начудил. Смылись они. Так что общественное хозяйство или частное – это, конечно, важно, но главное – люди. Вы ведь сами говорили, что скотина дана человеку под его ответственность. Правильно?
3: Может, и говорил.
2: А ты вообще чего там сидишь? Фаза?
3: Да опять куда-то пропала.
2: К вечерней дойке?
3: Отыщется. Непременно.
2: За что? Напротив моей избы за рекою холм. Говорят, в древности было на холме поселение, городище. Очень возможно, поскольку там в нашу речку впадает еще одна, а такие места удобны для простой жизни. Несколько раз находил я на перекатах камни точной шарообразной формы, размером с обыкновенный снежок, каким зимою кидаются мальчишки. Находки отдавал в районный музей, но краеведы так и не объяснили мне, кто, когда и с какой целью вытесывал каменные шары. «Это очень исторические предметы», — говорили они. «Спасибо». Потом вместо самых древних поселений появились менее древние, про которые никто ничего не знает. А в прошлом веке, и это известно, был один из скитов Большого Северного монастыря. Несколько монахов приезжали с санным поездом еще по зимнику и оставались до поздней осени. Затем сплавлялись по реке на плотах, увозя с собой грибы, ягоды, рыбу, деготь, холстину, домотканные порты и рубахи, зерно. Впрочем, кто-нибудь из монахов оставался на зиму, чтобы блюсти скит, да и вообще от потребности к уединению. Изначально холм этот был вовсе не холмом, а просто частью возвышенного берега, образовавшего выступ у слияния 2 рек. Но в какие-то времена мыс отделили от остальной возвышенности глубоким рвом, заполнявшимся водою. Так получился самостоятельный холм. Ров сохранился, сохранились съезды к перекидному мосту. Все поселение огораживалось глухим бревенчатым частоколом. Оборонялись не от людей, от хищных животных. Без таковой защиты жизнь поселенцев-заготовителей превратилась бы в непрерывную битву с медведями, росомахами и волками. На макушке холма возвели деревянный храм в память святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Старики вспоминают, как в младенческие времена переправлялись с родителями через реку на празднование Николы Летнего, то есть 22 мая по новому стилю. Путешествие занимало до 2 часов. Такие половодья бывали. Теперь это редкость. Впрочем, на моей памяти случилась весна, когда река, разлившись на километровую ширину, заняла всю долину от деревни до вершины холма. Могучий поток, спрямив речные извилины и затопив целые рощи, устремлялся к морю. В 30-е годы церковь по бревнушку раскатали, перевезли из-за реки и сложили телятник. Запустили телят, они сдохли. Запустили других, то же самое. Тогда от телятника отступились. Во время войны отдали его на дрова. Говорят, бревна были твердыми, словно камень, и каждая полежка добывалась неимоверным трудом. Теперь от скита и следов не осталось. Помню, утонул по пьяному делу мужичок. Прислали из города водолаза. А он говорит собравшимся: «Я под этим холмом уже в 3-й раз. Вы что, плавать совсем разучились? За что это на вас такая напасть?» Тем же днем приезжаю в районный центр. Начальство пригласило осмотреть храм, превращенный в баню. Здание было искалечено так, что ни снаружи, ни снутри, ни единой линии не напоминало уже о своем изначальном предназначении. В подвале бушевали печи-котельные, и грязный от копоти кочегар прокричал: «Где люди молятся, там наши моются». Потом на улице уже начальники сказали, что рядом с баней то и дело возникают пожары. Горят сараи, дома, гибнут люди. Действительно, кругом стояло несколько обгоревших построек. «За что, — спрашивают сами себя, — такая напасть?» Тут, конечно, раньше кладбище было, и дома на могилах стоят. Может, в этом дело? Или просто в этом углу поселились беспечные люди? Пожарной безопасности не соблюдают. Святые отцы говорили, что над каждым церковным престолом стоит ангел-хранитель и будет так стоять до 2-го пришествия, даже если храм осквернен или разрушен. И вот как представишь множество ангелов, стоящих среди мерзости и запустения, страшно становится. Архиерей наставлял: «Наше счастье, что Бог несправедлив, потому что Он — любовь, а любовь жертвенна. По справедливости нас бы всех давно надобно стереть с лица земли за вероотступничество и преступление перед Ним. Но терпит, но ждет покаяния, исправления, терпит и ждет, потому что любит. Так давайте не терять времени, пока Он еще терпит и ждет». День рыбака. Возвращаюсь с отдаленного прихода. Машину останавливает незнакомый мужчина. «Я председатель тутошнего колхоза. Специально вас жду. У меня к вам дело». И приглашает в контору. В районе 1,5 десятка хозяйств, и со всеми остальными председателями я знаком. Но этот все время уклонялся. Заходим в кабинет. «Спасибо, — говорит, — за детский садик. Строительство окончили, и на днях пускаем детишек. Колхозным, можно сказать, смену. Так что я ваш должник, и есть повод». «Нет, но вы посмотрите, установили на столе компьютер, теперь и расположиться негде». Я вспомнил, что весной освещал закладку деревянного здания. Старый детсад сгорел дотла, а строительство нового
3: затягивалось из-за каких-то неурядиц. «Коли достроили, говорю, хорошо бы осветить помещение».
4: «Это когда скажете. Заведующая садиком моя супруга. Она, кстати, в прошлый раз вас и приглашала».
3: «Если водитель подождет, говорю, то хоть сейчас».
4: «А что нам водитель? Транспорт всегда найдем».
3: «Оставайтесь, тем более, что сегодня всеобщий праздник, день рыбака. Я прочитал книжку, которую вы моей жене подарили, Евангелие называется. Там к рыбакам большое уважение».
4: «Да за что же мне эта дрын-то? Представляете, последние деньги со счета сняли и приволокли компьютер. Теперь и стаканы поставить некуда. Я бы уж лучше запчастей купил или солярки».
3: «Нет, говорят, сплошная компьютеризация».
2: Еще сколько-то времени мы беседовали в таком вот духе. Я пытался приступить к освещению детского сада. Председатель уговаривал остаться для празднования. Внезапно его осенило.
3: «А пойдемте-ка на рыбалку. У меня и бредишок есть, и места я знаю. Рыбалка царская».
2: День был таким удушливым, таким пыльным, что мысль о речной прохладе оказалась победительной. Шофер тоже присоединился. «Меня, говорит, к батюшке на весь день отрядили. Можно и порыбачить. Тем более, если домой рыбу привезу, хозяйка обрадуется. А рыба по суху не ходит. Так что и мне кое-что перепадет». Председатель притащил бредень, скатились к реке и, побросав одежду в машину, полезли в воду. Хозяин, как самый высокий, взял на себя дальнее крыло и ушел на фарватер. Коренастому шоферу выпало брести вдоль берега по густым зарослям осоки, а мне плыть позади и в случае зацепления за коряги нырять для распутывания.
3: «У вашей фигуры тела геометрия непотопляемая», — объяснил председатель.
2: Тут выяснилось, что забыли грузило для мотни хвостовой части бредни. Кликнув отроков, сигавших с обрыва, председатель велел принести небольшой булыжничек. Неподалеку виднелась горка камней, собранных с поля. Ребятишки, а их было пятеро, побежали за камнями, потом обратно, но эти грузила были отвергнуты.
4: «Малы!» — кричал председатель. «Велики!» — кричал он через минуту.
2: Наконец, в руках одного из мальчишек оказался булыжник необходимого размера, и председатель скомандовал: «Давай!» Каждый из пятерых принял это на свой счет, и все они, дружно прыгнув солдатиком с камнями в руках, скрылись в пучине.
3: «Ну и где ж теперь колхозная смена?» — спросил шофер.
4: «Колхозной смене конец», — испуганно заключил председатель.
2: Но ребятишки, благоразумно избавившись от камней, повсплывали. В дальнейшем предприятие шествовало без приключений. Мы обошли все примечательные места — плесы, заводи, отмели, ямы. Рыбины так и устремлялись в наш бредень. Временами по берегам встречался народ, ворошивший сено. Мы раздавали щук, езей, окуней, и мрежи снова наполнялись добычей. Когда возвратились к машине, выяснилось, что чтение священного писания подвигло председателя не только на рыбалку.
4: «Хочу», — заявляет, — «креститься».
3: «Это, говорю, можно».
4: «Хочу прямо сейчас, в реке».
3: «И это, говорю, можно».
2: И окрестил его. Завершался день во дворе у председателя. Пока приготовляла суха, я осветил помещение детского сада. После ужина водитель отвез меня домой.
1: программе «Звучащая книга» слушали очередные рассказы из книги «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. Звучали рассказы «Коровы», «За что» и «День рыбака».

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе и отпускал печаль под самолетный рев в неоновую даль вечерних городов.

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердый в вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами.

спорами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносный Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочное соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а сегодня в программе принимает участие отец Михаил Юров, заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии.
2: Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
3: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Кризис полезности на светской работе. Если кратко, вот так вот можно обозначить сегодняшнюю тему. И сейчас чуть поподробнее давайте объясню. Часто так бывает, что вы вроде и работаете, и у вас уже есть какая-то карьера, но вот в душе нету какого-то духовного тепла, духовного покоя, чувства удовлетворенности. Стоит ли бросать такую работу? Как вообще бороться с тем, что называют профессиональным выгоранием? Стоит ли идти в смежную, но более социально значимую сферу, учителем, например, врачом, рискуя порой при этом доходом семьи, если вдруг ваша работа какая-то, ну, скажем так, не совсем вписывается в каноны православной веры? Вот об этом сегодня и поговорим. Батюшка, вот такое состояние, когда кажется, что ты выгорел на работе, это психология, это чисто эмоциональное состояние, или это все-таки какое-то духовное уныние, такой некий духовный кризис?
3: Хорошо, давайте разбираться вместе. Сначала нужно сказать, что мы живем вообще в эпоху гиперпрагматичного, даже меркантильного отношения к жизни. Когда мы сразу же еще не начали работать, но уже задаем себе вопрос, как это можно монетизировать? Смотрите, на что мы ориентируем своих детей? Мы не задаемся, а каково место этого человека в жизни, каковы у него дары, таланты, как он может послужить Богу, людям, как он может состояться в профессии не просто как аппарат, зарабатывающий деньги, да, как личность, как человек, который реализует эти свои дары и таланты, вложенные в него Господом. Нет, мы наше чадо на что ориентируем? Так, где поденежней, где более сытно, где более тепло и так далее. Ну, не приходится удивляться, когда человек получает образование, которое ему получается сверху навяли только в погоне за длинным рублем, потом он работает год, два, три, пять, и все, и он уже не понимает, куда ему двигаться дальше. Вот это самое выгорание или кризис всегда наступает тогда, когда человек утрачивает смысл. Или он теряет смысл, или просто не видит изначально этого смысла. А человек — существо целеполагающее, и человек — существо, всегда ищущее смысл. Любая вещь, которая с нами происходит, если мы видим в этом определенный смысл, мы ее переживем, мы ее как-то переработаем, мы ее вынесем. То есть, ну, давным-давно известная фраза расхожая, да, «Скажи мне зачем, и я тебе скажу любое как». Ее как только не перефразируют, но суть не меняется. Если мы знаем, зачем все нам это нужно, если есть некий высший, тем более, смысл, то мы будем искать методы, средства, инструменты, мы потерпим, мы вытерпим, все сделаем. И наоборот, если смысла нет, любая сложность, трудность, даже не связанная только лишь с материальной стороной вопроса, из нас выпивает соки. Христианин — это существо, это человек, это личность, которая прежде всего во всем ищет духовный смысл. И чем более глубокий смысл мы видим в происходящих событиях, в нашей работе, даже в быту, если все это проходит под неким флагом высокого смысла, то мы это все обязательно прожуем, переработаем, правильно осмыслим и пойдем дальше. Соответственно, если мы столкнулись на рабочем месте, что-то не идет, а моя ли работа? А зачем я вообще сюда пошел? А вот здесь платят прилично, но я понимаю, что я просто становлюсь сухарем. Все, человек столкнулся с тем, что он не видит смысла, тем более духовного глубокого смысла. А ведь главное условие, одно из главных условий духовного, душевного благополучия человека — это найти то место, где бы ты мог раскрывать свои дары и таланты, служа Богу и людям. Вот это по-разному называется. Можно назвать это «найти свое призвание». такое хорошее старинное слово «призвание». Что такое призвание? Это то, к чему нас Господь призывает. А мы сейчас ориентируемся совершенно на другое. Все пошли в IT. Надо идти в IT-сферу, там хорошие деньги. До этого все пошли в менеджеры, идем все в менеджеры. До этого все пошли в юристы, надо идти в юристы. Друзья мои, а еще экономисты были. А теперь зададимся вопросом, все ли у нас в порядке с управлением, с финансами и с правовой стороной вопроса? Думаю, что данный вопрос является риторическим и ответа не требует. Результат, как известно, на полную катушку. А почему? А потому что никто не искал своего призвания, своего предназначения. Никто не хотел послужить людям. Все хотели прийти к кассовому аппарату и получить свое. В глазах были денежки, как в мультиках вот этих иностранных. Помните, там, да, значки доллара горели у какого-то персонажа. Вот у нас у всех горели эти доллары. Ну, заработали. А если твоего золота будет слишком много, как золотая антилопа спрашивала, да, мы на этот мультик уже однажды ссылались. Глупое животное, разве может быть много золота? Ответил ей жадный раджа. Его это золото в результате и завалило. То есть сколько бы денег ты ни заработал, если вся твоя мотивация только в них и упирается, ты никогда покоя не найдешь. Потому что, мы уже это тоже говорили и не раз, человек — это бездна. Без дна. У него дна нет, в него сколько ни положи, все мало. Вот замечательный образ предлагает нам святой преподобный Ефрем Сирин. Он говорит о страсти чревоугодия, а ведь это очень-очень широкое понятие. Сюда идет и табакокурение, и алкоголизм, и потребление различных веществ и так далее. Здесь вообще есть стержень ненасытности человека. Так вот, что он пишет: как огонь, пожар и пламя не может насытиться, сколько бы мы туда, в него не кидали поленьев, хвороста, деревьев, он все это проглотит и будет реветь дальше. Так и человек, сколько бы мы ни положили в него материальных вещей, насытиться он не может, потому что этот голод будет идти изнутри, из души человека. А ее ты, эту душу, питаешь чем-то? Нет, не питаешь. Ну тогда не приходится удивляться, почему это маята, почему это неустроенность, почему человек, имея огромные счета, квартиры, дома и машины, лезет в петлю. Потому что душа изнывает, он здоров, а душа-то больна, она задыхается, она не видит ни смысла, ни просвета, ничего. И все, и человек его сохнет на глазах. Вот поэтому, когда мы ищем себе профессию, работу. Особенно это касается тех родителей, которые вот сейчас только ориентируют своих детей. Да? Нужно понимать, найди свое призвание. Одна из задач родителей, там их много, задача родителей — воспитать родителей. То есть следующее поколение, чтобы они тоже стали родителями. Задача родителей, самое главное, это первое даже, дать своему ребенку цельное мировоззрение. А для нас цельное мировоззрение — это естественное мировоззрение, основанное на Христовой вере. Чтобы он мог справиться со всеми кризисами, чтобы у него были внутренние опоры. И, наконец, еще одна задача, их несколько, мы все перечислять не будем, это помочь своему ребенку найти свое призвание. То есть здесь вы выступаете как вот проводник, как некий гид, потому что чадо наше юное еще не может разобраться во всех сложностях и хитросплетениях своей собственной души и психики, того информационного шума, который на него обрушивается. И задача родителя как раз помочь. Давай мы найдем свое призвание, где бы ты раскрыл все свои дары и таланты. Но если ты станешь профессионалом с большой буквы, поверь мне, кусок хлеба тебя все равно найдет. Как бы тяжело ни было, я не увижу тебя просящим хлеба. Прежде всего ищи Царствие Божие, правда Его. Прежде всего ищи реализации тех даров, талантов, которые вложил в тебя Господь. Но если ты будешь этого искать, разумеется, ты на хлеб и с маслом даже заработаешь. А мы ищем, во-первых, всего именно хлеба с маслом и чтобы еще был слой с икрой. И самое обидное, что даже когда мы получаем этот хлеб и масло, иногда икру, все равно что-то не то. все равно не то. Потому что не насытится человек, не наполнится око видением и ухо слышанием, говорит премудрый царь Соломон, и как преподобный Ефрем Сирин, и пламя не насытится древом, так и человек, если он не имеет смысла перед собой, высшего смысла, духовного смысла, тогда сколько бы ни положи, все будет мало, и всегда будет искать, а где лучше, а какие условия более привлекательные, а где выгодно, а какие сейчас тренды, а кого на рынке сейчас не хватает. И вот он все мечется, как вот шарик по рулетке, да, тык-тык-тык-тык-тык-тык, и найти себя не может. А почему? А он себя и не ищет. Он ищет, ну вот, некую конъюнктуру. Есть сегодня спрос на IT, рванем все туда. А ничего, что там 90 с лишним процентов людей, которые в свое время ринулись становиться юристами, они вообще ни в одном месте не юристы. Результат очевидный. Те люди, которые ринулись становиться финансистами без Бога, результат очевидный. Не надо за примерами далеко ходить, мы все видим, что происходит. Потом ринулись все менеджерами эффективными. Ну, тут вообще не разговор, что у нас вообще с управлением и так далее. Сегодня все пошли в IT-сферу. Мне даже страшно представить, что случится с нашими технологиями, если сейчас все валом туда пойдут, не имея к этому никакой склонности, никакого призвания. Это будет в лучшем случае просто потерянное время. Ну да, на хлеб, наверное, заработают, но при этом потом все равно сменят профессию.
2: Бывает часто, что приходит осознание того, что ты работаешь немного в неправильном месте. Например, ну, скажем, пусть это будет какой-нибудь завод по производству сигарет. Вот надо ли менять такую работу, или же все-таки есть вполне оправданные доводы о том, что, например, ну там не ты эти продукты производишь. Люди взрослые, они сами выбирают, потреблять твой продукт или нет. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
3: Если что-то гложет внутри, то оно гложет неспроста. Помним, да, Винни-Пуха, который говорил, это жжж неспроста. Так вот, если совесть нам сигнализирует, не в порядке что-то, мил человек, скорее всего, это не на пустом месте. Есть целый ряд профессий, которые сомнительны с точки зрения христианской нравственности. И когда кажется, оно ведь, как правило, не кажется. Если есть малейшая возможность поменять такую работу, ее надо менять, потому что все остальное — это сделка с собственной совестью. Знаете, так можно дойти до самых страшных вещей. Ну, как бы, ну не я же, значит, пришла женщина на аборт. Ну, что она, это же ее решение. Но я-то только, в общем, привожу приговор в исполнение. Да, а все, она не ко мне, да к другому пойдет. Ну а чего? А я сделаю все хорошо, чтобы у нее все, значит, чисто гладко было. То есть любую вещь на самом-то деле можно залакировать и припудрить так, что она вполне логично даже будет выглядеть. Только внутри будет гниль. Поэтому сделки с собственной совестью, я уж не говорю про Господа Бога, это все плохо заканчивается. Поэтому везде, где есть там, такие вещи, как пьянство, наркомания, спекуляция различными слабостями и пороками человека, будь то блуд, будь то там нажива, алчность, все это, конечно, для христианина является крайне нежелательной, мягко говоря, стезей. И при первой возможности из этого нужно выходить, если вы туда зашли, когда еще, например, не были воцерковлены. Ну а если вы сейчас воцерковленный человек, верующий, да, то в эту историю вообще вписываться не нужно. Если работаете на предприятии на каком-то, ищите альтернативы. Ну и в конце концов, не сигарет, ну что, ну чай, я не знаю, там какие-то упаковочные цеха. Найти можно. То есть если ты попросил у Господа, что Господи, я ведь не просто так. Я понимаю, что это предосудительно. Я понимаю, что я врежу своей душе. Ты меня выведи на ту тропинку, на которую мне нужно встать. Я ведь не для себя даже это делаю. Я понимаю, что это не по Божьей так делать. И Господь, конечно, откликнется, Он услышит. И если ты ищешь, то Он поможет. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот. Просто человек, он пытается путем наименьшего сопротивления идти. А зачем что-то менять? Ну, собственно говоря, это было до меня, это будет после меня, мой уход ничего не изменит. В конце концов, я здесь стою, только на сборочной линии кнопочку нажимаю, вот, или на фасовке. Вот. Нет, так дело не пойдет. Так дело не пойдет, и неспроста совесть нам включает внутренний маяк.
2: Опять же, ситуации бывают разные. Например, на иждивении оказываются дети, пожилые родители, кто-то еще. И приходится из-за внешних обстоятельств идти не туда, куда хочешь, а туда, куда придется, куда берут, лишь бы заработать вот некую определенную сумму, которая бы все финансовые стороны закрыла. И вот в этом случае все наши доводы, они, как бы согласитесь, разбиваются в пыль, а волны жизни, когда мы действительно вынуждены, не совсем по своей воле, но вот идти туда, куда придется.
3: Ну смотрите, если наши аргументы рассыпались в крах, так у кого проблемы-то? Выгорание-то у кого, мил человек, можно спросить? Это ж выгорание-то не у нас, а у тебя. Тебе плохо? То, что ты пошел за длинным рублем, а сейчас ты завопил. Ни то, ни туда, ни так. Тебе говорят, ну, значит, не туда пошел. А куда же мне было идти? Ну, давай сначала мы вообще признаем наличие проблемы. Потому что это как в случае с любой пагубной страстью или зависимостью. Зависимый человек вот до последнего будет бодаться, и открещивается, нет, никакой проблемы нет. Вообще никакой проблемы нет. Это я вот употребляю, например, как все. Это как культура питья у меня такая. Это я снимаю стресс. Ну, кто что говорит. Так же и здесь. Ну а как быть? Не мы такие. Жизнь такая. Вот это страшный тезис. Да кто делает жизнь? Жизнь нас делает или мы жизнь? Вопрос, а что такое жизнь? Это какая-то сущность живая, которая, значит, нас деформирует и поглощает и заставляет что-то делать, или мы определяем бытие? Вот знаете, как профессор Преображенский говорил, разруха-то ведь она не в клозетах, она ведь в головах. И если ты внутри с собой не разобрался, то снаружи тоже ничего хорошего не будет. Если тебя не устраивает своя работа, значит, что-то нужно менять, значит, какие-то смыслы нужно находить. Но если ты ничего не будешь делать, скорее всего, все будет хуже и хуже. То есть, с одной стороны, человек не хочет слышать о том, что он неправильно сделал, он не туда пошел, когда ему на это указываешь, он отрицает эту проблему. Говорит, а что делать? А куда было идти? Подожди, но если у тебя не было выбора? У тебя не было выбора, так? Да, так, не было выбора. Тогда что ты сейчас возмущаешься? Ты выбрал один из одного, ну все, выбора нет, успокойся. А раз ты возмущаешься, значит, ты понимаешь, что какая-то альтернатива есть. А какая альтернатива есть? И вот тут мы упираемся в то, с чего и начали. Все-таки нужно искать то, что вот с тобой так-то или иначе на одной волне. Да, не всегда это получается, но нужно искать. Даже если ты выбрал не совсем свой вариант, у тебя есть второй поворот, второй шанс. Ты здесь. Какую мотивацию избираешь? Как можно быстрее начать делать деньги? Мотивация номер один. Хорошая мотивация? Ну, такая себе, такая себе. Мотивация вторая. Мотивация вторая. Как можно быстрее стать экспертом, настоящим профессионалом, докой, спецом экстра-класса? Вот это уже совсем другое дело. Потому что если ты стал специалистом и профессионалом, ну деньги тебя найдут. А вот дальше нужно просто их будет не разбазарить. Вообще вот этот культ наживы, мы же все живем, я понимаю, какая ситуация сегодня тяжелая у народа, вот, потому что сам являюсь частью этого народа. И сам себе это сейчас говорю прежде всего. Если христианин будет идти за наживой только, его обманет эта нажива. Как золото, которое губило этого дракона в известной саге, значит, Толкина, и не только, это все древний-древний эпос, и всех тех существ, которые, значит, за этим золотом охотились, завладевая их душами. Как за этим золотым руном из мифов о Ясоне и Аргонавтах гонялись все, убивали друг другу, глотки рвали, значит, через весь мир плыли, чтобы понять, что золотое руно — это просто фикция, не стоит оно того. Так же и здесь. Нажива, она завладевает человеком. Знаете, это отдельная тема, отдельная большая тема, что происходит в душе человека. Целые исследования есть психологического характера. Как человек деградирует, если он ставит во главу угла только лишь наживу. Там целые этапы деградации его личности выделены. То есть деньги, конечно, нужны, Нам всем нужно обеспечивать свою семью, помогать родителям, воспитывать детей. Но они не должны стоять на первом месте. Почему? Не можете служить Богу и мамоне. Не можете работать двум господам, говорит Христос. Либо одного будете любить, второго ненавидеть, а об одном будете усердствовать, а о втором не родить. Соответственно, духовная жизнь — это расстановка приоритетов. Господь все сказал. Он что сказал? Не ешьте, не пейте, не зарабатывайте. Нет, он такого не сказал. Он сказал, ищите прежде всего Царствие Божие и правды, Царствие Небесного и правды Божьей. Да? И это все приложится вам. А применительно к разговору о профессии, ищите прежде всего того, что вы можете плод принести служение Богу и людям, раскрыть то, что в вас есть, раздуть ту искорку Божью, которую Он в вас вложил, чтобы она принесла вот плод. Как свидетель Лука. Мы уже с вами в наших передачах его вспоминали и не раз. Гуманитарий от природы до мозга кости. Любит историю, философию, литературу, живопись. Очень хорошо рисует. Все прочат ему такое большое художественное будущее. Он этому начинает учиться. И тут вдруг он понимает, а как я могу рисовать, если я вижу кругом такое количество страждущих людей? Я хочу послужить людям. И смотрите, что он делает. С точки зрения современного мира это вообще просто беспрецедентная вещь. Он берет, не ища никакой выгоды, никакого профита и гешефта. И даже не ища своего собственного эстетического интеллектуального удовлетворения, он берет и себя перековывает из гуманитария в естественника. Он поступает, начинает учиться на врача, и ему вообще ничего не дается. Он пишет в своих мемуарах. Я читаю, значит, минералогию, химию, биологию, физику. Ужас! Мой разум как будто резиновый шарик все это выталкивает наружу, не принимает. Но цель поставлена какая? Ради Господа служить людям. И вдруг в какой-то момент передача переключается, и он жадно, как губка, начинает впитывать все эти знания. Господь его благословляет, и все пошло. Как в свое время он благословил святого преподобного Сергия Радонежского, не давалось ему учения, святого праведного Иоанна Кронштадтского, не давалось ему учения. Какая мотивация? Для чего ты просишь? Вот для чего просил праведный святой праведный Кронштадтский? Чтобы, значит, как-то тщеславиться, надмиваться? Нет. И он какой плод принес? Огромный. Сергий Радонежский — огромный. Свидетель Лука — огромный плод. Мы всех их знаем, да? Сергий Радонежский с 14 века помним. Иоанн Кронштадтский с начала 20 века. Святителя Луку Крымского с середины 20 века. И таких примеров в истории Церкви море. То есть мотивация — это вообще она находится в самой сердцевине нашего внутреннего духовного благополучия. Потому что когда болит душа, это гораздо хуже, чем когда болит голова.
2: Апостол Павел пишет о том, что если кто не заботится о своих близких, то тот хуже неверного. Вот является ли такое увольнение ради поиска высоких смыслов предательством по отношению к семье, которая привыкла уже к определенному уровню жизни? А тут вдруг в один момент ты приходишь и говоришь, что «слушай, любимая там, да, или любимый, мы берем и меняем тебе машину на менее там дорогую, да, что-то подешевле надо будет взять. Ребенка переводим из хорошей школы частной, да, куда-то в простую, да, в общеобразовательную, например. И вообще там с завтрашнего дня начинаем ездить на автобусе, потому что вот я тут решил вдруг поменять работу, и прежнего уровня доходов у нас не будет.
3: Вот, видите, мы все равно крутимся вокруг этих вечных тем. Я рад, что мы их зацепили. Ну, во-первых, есть хорошее базовое правило. Когда у нас какой-то период нестабильности, турбулентности, кризиса, тебя никто не заставляет сегодня брать, писать заявление и уходить в никуда. Если ты работаешь каким-нибудь офисным работником, и ты понимаешь, я больше не могу пялиться в этот монитор, сидеть под этим кондиционером в этой душной рубашке с галстуком. Ужас, просто смерть. У меня мама хотела, чтобы я сидел в этом кресле, чтобы у меня все было сладко и гладко. Это вообще не мое, говорит молодой человек. Но что можно сделать? Прямо сегодня идти и писать заявление? Подожди. Ты параллельно прорабатывай вариант. Ищи возможности. Ты запрос Господу сформулируй. Господи, ищу, не хочу, не могу больше. Не мое. Помоги. И ты работаешь, а параллельно ищешь какой-то вариант. И если он обретается, если ты его находишь, все, ты уже никуда в никуда не уходишь. Ну, это же совершенно логично. Это не значит, что мы должны здесь и сейчас все мосты сжечь, если нас что-то не устраивает по, скажем так, содержанию нашего рабочего процесса. А я больше скажу, это не всегда даже говорит о том, что нам нужно менять работу. Ведь ты перейдешь на новую работу, там могут быть кризисы? Конечно. Иногда надо просто протерпеть. Вот в любом деле человек сталкивается с некоторым спадом. Неважно, спорт, предпринимательство, научная деятельность, любое. Но вот тут как мы встречаемся с этим спадом? Мы сразу раскисаем, не держим удар, опускаем руки и начинаем ныть. Нет, ничего не получится. Мы наоборот собираемся, удар держим, как хороший боксер. Мы понимаем, что по выходу вот из такого кризиса мы можем добраться, забраться на более высокую ступеньку. То есть кризис, кстати, вот интересный момент, да, об этом мало кто говорит. Кризис вообще переводится, да, с греческого книги «суд». Вот как интересно, суд. Если что-то идет не так, это прежде всего потому, что мы запустили ситуацию до такого уровня. Значит, что-то неправильно в нашей жизни. Значит, нам Господь через обстоятельства этой жизни показывает: неправильно живем, ау, давайте просыпаться. А теперь, что касается мотивации, машина должна быть не ниже такого-то класса, желательно бизнес, значит, продукты должны быть не ниже такой категории и так далее. Вот это и есть во главе угла чего стоит? Во главе угла стоит потребление, во главе угла стоит телец известного цвета. Вот. Я как-то говорил уже, опять-таки, в одном из наших прошлых эфиров. Мы не понимаем, почему, значит, целый ряд чиновников, военнослужащих в высоких погонах сегодня проходит по какому-то громкому делу. Берут у них там целые дома, дома кэша. Наличность упакована, можно сказать, вагонами. Зачем им? Ну куда? А теперь, если мы посмотрим, вот христианин же духовно ищет смысл. Понимаете, да? Это ведь не сначала так было. Человек докатился до того, что он уже всю свою жизнь подчиняет наживе. Это этапы деградации, мы сказали. А может быть, с чего все это началось? А началось это, вероятно, с того, что мама и папа, значит, у них был ребеночек и один, и они хотели, чтобы у него было все самое лучшее. Давайте по нашим нынешним реалиям, чтобы последний айфон, какой там сейчас последний айфон, это тряпка американская, я даже не знаю. Вот, но я регулярно слышу, там 15, 16, какая чушь, чем вы живете? Люди, чем вы живете? Вот, и чтобы обязательно в первом и во втором классе у моего ребеночка был последний айфон. Вот. Вот мы ради этого стараемся и печемся. Да. А тут вдруг мама беременеет вторым. И тут встает вопрос. Ну тогда первому уже не хватит на последний айфон? Так, первому не хватит на последний. И слушайте, надо уже как-то затягивать пояса. Да ну его. Давай, ладно, еще успеем. Давай, сходи на аборт. Она идет, делает аборт, и тут мышеловка захлапывается. Почему? Потому что ради наживы, ради мамоны был убит в утробе человек. А потом вот этот вот ребеночек растет, и ради него был заклан в жертву его брат или сестра, в жертву мамонь. Он вырастает и не понимает, почему он вагонами-то ворует. А потому что из детства он усвоил модель. Главное, чтобы было все не ниже определенного уровня. Если телефон, то последней модели. Если машина, то бизнес-класс. Если отдых, то премиального уровня и так далее. И не просто эту модель, а ради этого можно и переступить через определенную черту. Какую черту? До аборта? До аборта. Понимаете? Вот он, духовный смысл. А потом мы удивляемся. Ну когда они уже насытятся? Да никогда. Никогда, потому что изначально, из детства, попраны фундаментальные духовные законы. Закладываются в жертву. Это, кстати, тема, вокруг которой я всегда кручусь. Почему? Это очень важно. Братья и сестры, у меня к вам одна новость, один месседж, один посыл. Не изменится наша жизнь, которая вокруг, мы наблюдаем, все эти войны, потрясения, треволнения и так далее. Ничего не изменится, пока мы не прекратим убийство младенцев в чреве. Вот такие новости, не убавить, не добавить. Если мы хотим, чтобы началось что-то налаживаться, нужно прекратить вот это вот беснование. Да, это очень непопулярные вещи, которые я сейчас говорю. Но это прямо связано с золотым тельцом, с наживой, с культом монетизации и так далее. Поэтому если мы хотим, чтобы буря постепенно успокаивалась, вот этот вот, их всего такие три пункта. Духоносные люди, они еще остались нашего времени, они давно сказали, какие есть три условия для того, чтобы Россия вышла из этой бури, из этой свинцовой тучи. И вот одно первое условие — это прекращение абортов. Хотим мы этого или нет. Вот так.
2: Ну и резюмируя наш сегодняшний разговор, вот с чего все-таки стоит начать, когда ты понял, что что-то не то, работа больше не приносит удовольствия, она какая-то не такая. Что первое должно быть, молитва или все-таки вот это вот формулирование точного запроса о том, чего ты все-таки хочешь в профессиональном плане?
3: Прежде всего мы, конечно, ищем на все Божьего благословения. Христианин, он все, что не делает, начинает делать с молитвой и ищет прежде всего воли Божьей и его благословения. Соответственно, мы молимся первым пунктом. «Господи, помоги мне увидеть то, чего я еще не вижу. Помоги мне найти свое место, чтобы я принес пользу. И в то же время, чтобы я семью свою мог поддержать на плаву, чтобы у меня не развалилась семья, чтобы я заработал на хлеб. Но главное, Господи, помоги мне найти то место, где Ты меня видишь». Вот как. Нигде я себя увидел. Господи, а ты меня где видишь? Это когда мы Господу это адресуем, когда мы его спрашиваем, говорит, хорошо, ты правильно стал ставить вопрос. Ты уже ищешь не просто моды, брендов, трендов и конъюнктуры. Ты меня спросил, где я тебя вижу. А вот потом нужно быть очень внимательным. Он найдет, как это показать. Беда в том, что не всегда нам понравится то место, которое он нам укажет. И мы начнем сопротивляться, выворачиваться. Не-не-не-не-не. Ну зачем так? Зачем так? Я же тебя спросил, думая, что ты мне вот здесь покажешь. Я тебя спрашивал выбрать мне А или Б, а ты мне говоришь С, а я вообще С не видел. А ты мне прямо вот показываешь пальцами, вот он, сюда иди. А я не хочу туда идти. Вот. Но раз уж мы спрашиваем у Господа, нужно иметь полную решимость и готовность пойти на тот вариант, который он нам покажет. Вы поймете, вы не просмотрите, если ведете трезвый образ жизни, да, вот такой внутренний напряженная духовная жизнь по заповедям Божьим. Если вы молитесь, если вы стремитесь нравственную планку не ронять, Господь найдет вам, как показать. А почему он иногда не показывает? Он не показывает потому, что знает, что мы не выполним. Зачем на нас двойную ответственность возлагать? Ты не выполнил волю мою, а еще хуже, ты ее просил, узнал и не выполнил. Это вообще конец. Поэтому я тебе не открываю, зная, что ты ее все равно не выполнишь. Иными словами, воля Божья открывается человеку тогда, когда он способен ее увидеть и выполнить. То есть начинаем мы с молитвы. Затем этот внутренний запрос, который в нас есть, он же никуда не делся. Мы помолились и дальше смотрим. Где? Господи, покажи. Господи, направи. Господи, умудри. Господи, благослови. И потом, когда мы встречаемся с каким-то вариантом, мы уже его подробно рассматриваем. То ли это, что нужно было, или нет.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Данька Вишневская, писатель. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, очень рада снова быть на этом прекрасном радио.
1: Я рада вас видеть. Поводом для интервью стало ваше выступление на радио «Маяк», где вы говорили про неделю детской книги и также сказали о Владиславе Крапивине. Хотелось бы спросить, почему именно Крапивин и отдельно, как ваша жизнь связана с ним, с его творчеством?
2: Спасибо, это очень интересный вопрос, потому что действительно моя жизнь очень тесно переплетена с его творчеством. Меня еще родители очень любят, соответственно, Крапивина, все его истории, они читали, когда он еще выходил в разных газетах. И маме очень понравилось имя Данка, это из истории, которая называется «Голубятня на Желтой Поляне». Она хотела назвать меня именно так и вписать такое имя в паспорт, но, в свидетельство о рождении, конечно же. Но когда я родилась, был еще Советский Союз, и тогда очень сложно относились к каким-то необычным именам, и мама боялась, что будут какие-нибудь вопросы к этому имени, или боялась, что будет какая-нибудь путаница в документах. Поэтому она решила, что в свидетельство о рождении она впишет классическое Дарья, а дома будет звать так, как ей больше нравится. Но Данка не прижилось, а для маленького ребенка прижился более звонкий такой вариант, более мягкий — Данька, Данечка. Так меня, соответственно, назвали все родные и все близкие.
1: Очень красиво. Спасибо. Данька, он такой мягкий. Данка – это более для мальчика, наверное. А Данька – это женская версия Данка.
2: Данилов тоже часто называют Даньками, и некоторые люди при знакомстве испытывают некоторое сопротивление к этому имени, как раз потому, что оно кажется им слишком мужским. Но мы знаем примеры псевдонимов других, так скажем, известных личностей, которые как раз, так скажем, носят мужские имена, при этом являясь девушками. Но мы не будем всех, конечно, упоминать. Я думаю, все примерно вспомнили, кого я имею в виду. Ничего страшного, соответственно, в этом не вижу. Тем более, что есть и обычные имена, которые, соответственно, подходят как для мальчиков, так и для девочек. Например, Александр, да, который сокращается всего лишь до Саши или Женя, например. Но это очень хороший маркер, когда я представляюсь, если человек, так скажем, не испытывает вот этого сопротивления, если он сразу же включается, как я говорю, в эту игру, значит, мы с ним подружимся, значит, мы с ним на одной волне, у него нет еще какой-то такой зашоренности, значит, у него все еще живо какое-то воображение, какая-то детскость в нем все еще есть, и с этим человеком мне будет легко и комфортно общаться. Но, конечно же, некоторые считают, что такое еще немножечко детское имя, такое детское обращение, оно говорит о некоторой инфантильности человека. И сложно их переубедить, что на самом деле нет. Я очень тревожный человек, я постоянно думаю о будущем, продумываю какие-то свои шаги. То есть у меня нет вот этого вот такого слишком оторванного взгляда на жизнь. И витаю в облаках только, когда сочиняю свои истории. Вот на это время я как раз, так скажем, перехожу в мир грез и фантазий и оставляю немножечко реальность позади. А так я очень, так скажем, приземленный человек.
1: И почему вы рассказывали на радио про Владислава Петровича Крапивина?
2: В рамках того, что мы обсуждали, что как раз вот в конце марта и начале апреля у нас проходит всероссийская акция ежегодная, которая называется «Неделя детской книги». И очень часто упоминается, как Крапивина приводит в пример как детского писателя. Хотя я считаю, что это не совсем корректно, потому что его истории
1: не совсем порой детские.
2: И не совсем детские, это раз. Но мне кажется, что вот этот ярлык, который на него повесили еще в те годы, когда он, соответственно, очень активно творил, его очень от многого, так скажем, уберег. Вот. И, возможно, оградил его от каких-то взрослых фанатов, и читателей. Это, конечно, немножечко грустно. Да, у него многие персонажи – это дети, но с ними происходят очень сложные ситуации. Вот. И несмотря на то, что, думаю, многие слушатели радио знают, да, о том, что сейчас на каждую книгу есть определенная маркировка, вот, и возрастной ценз, который ставится в зависимости от обсуждаемых в книге тем. Вот. У него очень часто поднимаются темы потери близких людей, но, несмотря на это, там часто стоит рейтинг всего лишь 6+, 12+. Вот, очень так щадящий, так скажем, на самом деле, потому что в моих историях на такое же упоминание потери близких сразу ставится 18+. Мы не говорим о каких-то таких, так скажем, кровавых подробностях, мы говорим просто о боли утрате. Вот. Но мне кажется, что это тоже его немножечко как раз вот оберегает, что он очень доступный детям. Дети видят в нем такой первый пласт какого-то экшена, приключений. Те, кто повзрослее, когда возвращаются или перечитывают, допустим, его истории, уже видят более глубокую драму, которую он рассказывает. И мне это очень-очень близко. И в своих произведениях, например, «В вечном лете 2.0», я постаралась подать ее именно с такой же, так скажем, точки зрения, чтобы те, кто помладше, видели именно взаимоотношения между младшими героями, а уже те, кто постарше, видели драму в целом в этой истории. И это действительно получилось, потому что самому младшему читателю этой истории моей 8 лет, а самому старшему 80, и каждый вот в ней находит что-то свое. И мне кажется, что такие авторы...
1: Крапивин,
2: да. Вот, они как раз помогают, собственно, настроиться на эту волну, да, и стать понятным для всех возрастов, при этом не заигрывая с детьми, не уходя на какое-то, ну, можно быть сказать так, сюсюканье, да?
1: На детскость,
2: на какую-то вот слишком воздушность, может быть, говоря с ними как будто бы на равных, но о том, что волнует именно их, я вижу.
1: Ну, я хочу сказать, что произведение Крапивина были переведены на разные языки. Это не только английский, немецкий, но и польский, болгарский, чешский, испанский и даже японский. Вот там его читают. И что вот интересно, недавно я беседовала, у нас есть фонд, ну как я не скажу сейчас, как правильно называется именно полностью наименование, просветителя Японии, православного священника, сейчас это в лике святых, святителя Николая Японского. Представляете, в Японии есть православная церковь, и в Японии сейчас у меня по аналогии читают Крапивина, то есть нашего местного уральского автора.
2: Мне кажется, здорово, что у творчества нет каких-то границ, и мне кажется, что это замечательно, и мне кажется, что именно к этому мы все должны стремиться, чтобы творчество двигало нас к чему-то прекрасному, мы не должны ставить ему преграды.
1: Вы являетесь писательницей, и ваше начало сочинительства, когда вы писали рассказы, повести, оно связано с Крапивиным? Может быть, вы в детстве тоже его читали, хотели как-то подражать ему в словесной, в стилистике еще как-то? Или это вот вы просто были ребенком, который читает Крапивина?
2: Первые рассказы относительно были связаны с ним, но также я росла и на других авторов, например. Очень нравилась мне вся история от Волкова, там про волшебника изумрудного города, все 6 частей. Мне очень нравилось про приключения Алисы от Киры Булычева. В общем, нравились такие фантастические либо фэнтезийные истории. Ну, и Крапивин в том числе, он был, так скажем, занимал центральное место именно в формировании не только моего писательского, так скажем, мастерства и не только моего читательского вкуса, но и, так скажем, мне иногда говорю, что его истории в некоторой степени воспитали меня, вложили определенные понятия дружбы, взаимоподдержки, взаимопомощи и справедливости определенной, и смелости, наверное, идти наперекор иногда большинству, чтобы защищать там слабых каких-то, вот, и не сломиться, так скажем, не пойти на поводу у всех, даже если иногда это какой-то авторитетный человек. Это, мне кажется, очень-очень важно. Ну, плюс он еще в своих историях учит о том, как важно любить своих родителей и почитать их.
1: Это вообще христианская мысль, заповедь.
2: Вот, поэтому через какие-то такие важные вещи иногда можно прийти, соответственно, разными, да, путями. Вот, мне нравилось, что он всегда без назидания рассказывал о каких-то моментах. Мне нужно было именно познать, допустим, это, видимо, в игровой такой, в таком формате. Вот, но если касаемо всего остального творчества, то именно вот «Вечное лето», о котором я уже упомянула, оно было написано как раз на конкурс, посвященный Крапивину, поэтому в нем прям ощущается его, так скажем, влияние, и даже имена героев, которые там упоминаются, они специально похожи на имена героев крапивинских мальчишек. Вот.
1: Крапивин дал вам ориентир?
2: Да, можно сказать и так.
1: «Вечное лето» — это ваша собственная книга, рассказ.
2: Короткий фантастический роман приключенческий. То он начинается нарочито по-детски, как мальчик Митька едет к своему брату Севке на море, чтобы есть вареники с вишней и строить песочные замки, а потом замечает, что с этим миром что-то не так, откуда-то дует адский холодный ветер, и читателю предстоит выяснить, что же не так с тем миром, в котором находится наш главный герой. Здесь, если читатель внимательный, то он найдет подсказки, пасхалочки, которые специально там рассыпаны, и сам сможет разгадать главную интригу этой истории. Но также он может просто получать удовольствие, наслаждаться историей и удивиться уже вместе с нашим главным героем вот этому самому сильному сюжетному повороту. На сегодняшний день у этой истории, ну, из 12 моих выпущенных, она, наверное,
1: Самая яркая,
2: самая популярная, не только потому, что она вышла первой в свет, а потому, что она получилась, как я сказала, такой универсальной, да, для всех возрастов. Поэтому она собрала большую аудиторию, большее количество читателей. И она очень сильно подходит для семейного чтения и для обсуждения.
1: А что такое семейное чтение? Это когда мама с папой читают вместе ребенку или ребенок читает маме с папой?
2: Если ребенок еще не может большие объемы текста, соответственно, воспринимать самостоятельно, читать, вот, то родители читают. И я уже знаю просто опыт таких семей, которые читали вот на ночь по главе своему ребенку. Вот. И даже не читающие дети, даже те, которые, так скажем, только привыкали к чтению, это их захватывало, и они не хотели засыпать, а хотели узнать, чем закончится эта история. А потом они уже собирались вместе на кухне, вот, в ночи, когда дочитывали книгу и обсуждали поднимаемые в этой истории темы. И это очень-очень приятно, когда есть определенные точки соприкосновения с родителями, тем более в нашем таком мире, где много информации, много разных школьных кружков, и люди иногда среди этой круговерти немножечко одиноки, да, вот это когда здорово, когда история может сплотить, так скажем, соединить около домашнего очага, да, чтобы можно было пообщаться, подискутировать и почувствовать, что вы действительно не просто кровные родственники, да, а что это какие-то и духовные, да, родственные души. Это, мне кажется, очень-очень здорово, какую-то такую связь наладить.
1: А это так и делается. По мне, это всегда нужно разговаривать, общаться, вести диалог, беседовать, обсуждать. Когда родители просто дают книгу «на, читай», ребенок прочитает, а когда уже вместе, а что ты прочитал, а как ты думаешь, прав ли герой, а что мог сделать герой, то есть еще про развитие внутренней логики. То есть книги читать очень полезно, и всем людям, вот вы сказали, универсально от 8 до 80, и многие специалисты рекомендуют как раз больше читать, запоминать, учить стихотворений, каких-то цитат выписывать, учить наизусть именно представителям элегантного возраста, когда есть угроза деменции. То есть книги — это такой универсальный инструмент, я бы сказала, витамины для нас всех, потому что все мы нуждаемся вот в общем, как бы, в умственном развитии.
2: Очень согласна с этим. Одна из моих бабушек ушла 2 года назад, ей было на тот момент 86 лет, и, к счастью, деменция ее не коснулась, и я думаю, что это отчасти из-за того, что она читала очень много книг. Она читала каждый день. Мы обсуждали с ней тоже прочитанные произведения, которые я читала также, соответственно, которые мне нравились, ну, больше из классических вариантов, соответственно, так скажем, рекомендовала ей, она читала их по моей рекомендации. И это были самые интересные, так скажем, беседы, потому что кажется, что когда вы столько времени вместе, вы уже все переобсудили, но вот книга подкидывает вам новые темы для обсуждения, очень интересные для дискуссии. И плюс она еще очень любила, кроме этого, разгадывать кроссворды.
1: Это вообще прямо топ, и, наверное, из всех кроссвордов, из всех вот этих вот загадочно-кроссвордных заданий. Потому что тоже, говорят, полезно.
2: Я не знаю, насколько именно это полезно, но понятно, что она вспоминала определение определенных слов, то есть она их и не забывала, потому что постоянно натыкалась, да, они были в обороте, вот в кроссворде нужно было вспомнить. Но новые кроссворды, вы понимаете, что там еще, соответственно, есть отсылки к уже новым словам, каким-то новым известным личностям, там, к актерам, певцам и так далее. И она, когда не знала, что, какое конкретное слово нужно потребить, либо какую личность здесь нужно вписать, вот, но она не любила пустые страницы, она задавала мне вопрос. Не на все. Я знала ответ, да, нам приходилось обращаться к всемирной сети, к интернету, вот, но мы вместе с ней узнавали, получается, что-то новое, запоминали. Я думаю, что многие слушатели знают о том, что сейчас даже разные виды одежды, соответственно, мы уже называем там не просто кофта, да, там где-то у нас есть водолазка, где-то пуловер, где-то худи, где-то толстовка. Ну, это у нас много-много-много разных определений. И мне всегда было приятно, что она знает все определения. То есть если слово появлялось в ее обороте, она его прям старалась запомнить, старалась применить, уточняла, правильно ли она это делает. Но это одежда, это просто как яркий, самый яркий пример. Понятно, что там был гораздо шире ее словарный запас. Это было здорово. Ну, плюс мы еще очень часто играли в слова. Это тоже повлияло на мое творчество, мне кажется, и на развитие моего, так скажем, словарного запаса. Мы писали какое-то очень длинное слово одно и засекали время. И кто быстрее из этого длинного слова, из тех букв, которые, из которых это слово состоит, создаст новые слова, ну, покороче, понятно, вот, и у кого получится больше. И иногда, когда бабушка произносила свой список, не все слова в этом списке я знала. Вот, мне иногда казалось, что она немножечко меня обманывает. Ну, понятно, что нет. Вот, но я думаю, ну, как она хочет выиграть, и поэтому немножечко лукавит так. Нет, и она объясняла мне значение тоже этих новых слов. И вот так через игру появляются какие-то новые-новые-новые слова. И мне кажется, что это очень здорово. То есть это, с одной стороны, вроде как какое-то упражнение, да, оно напрягает мозг, но с другой стороны, это все через игру. И из-за того, что еще по таймеру, то есть ты пытаешься успеть, пытаешься выдать новые-новые слова. И когда пару раз мне удалось ее обыграть, я была просто чрезмерно счастлива.
1: Ну вот это такой вот момент игры познавательный, он тоже очень ценен, особенно когда есть большого слова, я тоже в детстве этим баловалась, всегда какой-то азарт, а что у меня получится. Это я говорю к тому, что такие мероприятия, они не только помогают как-то досуг приукрасить, но и очень полезны для мозга. И чтение, возвращаясь к нашему автору Крапивину, оно очень всеобъемлюще, я бы сказала.
2: И мне бы хотелось, чтобы, когда люди выбирали какую-то книгу, не думали они сразу о том, а о чем меня эта книга научит. Вот. А выбирали еще сердцем, чтобы книга нравилась изначально, чтобы им нравилось погрузиться в эту игру. И иногда нужно... Если какие-то есть сложности с такими, так скажем, тяжеловесными историями, например, от классиков, у которых такой непростой, допустим, слог, начните с истории попроще. Не балуйтесь литературным снобством, ничего страшного, если вы начнете с чего-то простого, как кажется вам, и легкого. На самом деле написать легко и просто, чтобы это читалось, это на самом деле большой-большой труд. И это не значит, что история от этого становится хуже. Вот. Выбирайте жанры, которые вам больше нравятся, и тогда чтение плотно войдет в вашу жизнь, и вы уже сможете, так скажем, станете немножечко всеядными и сможете попробовать все истории, и даже те, которые казались вам очень сложными, которыми вы не могли подступиться ранее. Вот. И если для взрослых говорить, очень здорово, когда родитель становится примером. Вот. И чаще старайтесь тогда читать с бумажного носителя. Потому что когда...
1: Знаете, у меня был вопрос, вы прямо чувствуете мой вопрос какими-то, видимо, нейронами, который хотела задать вам после этого. О вреде или пользе, как вы относитесь к книгам электронным? Потому что я выросла, когда еще не было этих книг электронных, они только появлялись. И даже я к этому не привыкшая. То есть у нас есть, конечно, электронная книга, но она просто простая. Поэтому вот был такой вопрос. Ну, тогда продолжите мысль, возможно, прозвучит ответ.
2: Нет, я вообще считаю, что чтение нужно воспринимать во всех форматах, которые вам удобнее. Не нужно тоже считать, что если электронный, то это какая-то ненастоящая книга или суррогат. А в аудиоформате, если у вас, не дай бог, какие-то проблемы с глазами, или вы в течение дня сидите за компьютером, и вот вы поехали домой или решили прогуляться, почему бы, или пока моете посуду, почему бы не послушать в аудиоформате книгу, но вместо того, чтобы включать телевизор. Мне кажется, это прям супер классная какая-то замена какому-то новостному, может быть, шуму или каким-то передачам, которые вам не очень нравятся. Вот. Но я хотела сказать, почему упомянула бумажные книги в самом начале. Это для того, чтобы стать примером для ребенка. Вы же не будете, допустим, если вы с электронной книги читаете или в телефоне, каждый раз ему объяснять, что вы сейчас читаете, а не играете в какие-нибудь игрушку в три в ряд, да, собрать, чтобы оно исчезло. Поэтому у него закрепляется образ, что родитель вот с книгой, потом можно обсудить. И это будет ему тоже интересно. Если вы для него авторитет, то он действительно за вами потянется и за вашими поступками. Я не знаю правильно, да, процитировать, кто сказал как раз вот эту прекрасную мысль о том, что нельзя чему-то, соответственно, научить, да, но можно быть примером, и тогда человек научится сам. Это самая классная практика, которая есть.
1: Тоже не знаю, кто это сказал, может, даже не помню, но я точно знаю одно. Так говорили святые отцы и говорят священники. Сейчас учите детей духовной жизни, в том числе молитве, только примером, потому что вести ребенка в воскресную школу, например, а самой идти куда-то в магазины на шопинг, а потом мама приходит, а ребенок, а меня учили, а ты почему не была, тоже не училась, почему ты не молилась? Такие вот вопросы возникают, дети очень хорошо считывают неискренность, у них это вот в душе есть.
2: Да, полностью согласна.
1: Я напомню всем радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Данькой Вишневской, писательницей. Мы хотели побеседовать, конечно, о многом, но так уж зашла речь у нас о творчестве Владислава Петровича Крапивина, советского российского детского писателя и создателя «Отряда Каравелла». Вы выросли на его книгах, его творчество вас вдохновило, чтобы быть писателем, поэтому вспомним этого человека добрым словом. А вам, Данька, я пожелаю, конечно, творчества, больше новых книг, но чтобы они ложились легко, не с какой-то там мукой, экзистенциальным кризисом, чтобы как-то все легко это вам создавалось, ну и здоровья душевного и телесного, и простого человеческого счастья.
2: Большое вам спасибо за все теплые слова, возвращаю их тоже и вам в ответ взаимно, и большое спасибо слушателям, что они сегодня были с нами и познакомились с моим взглядом на творчество моего любимого писателя. И надеюсь, до новых встреч.
1: С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
2: До свидания.

злился, всех осуждал, обижался легко. Видно, в конец возгордился, меры не знал никогда и ни в чем. Мать и отца поучая, страстно

жаждет прощения ради Христа, каявшись, пал на колени. Совесть его далеко не чиста, сердце и разум в смятении. Все от любви ему, Отче, прости.

Все мы являемся частью греха, лишь потому мы не судьи. В этих банальнейших строчках стиха верно во много по сути. Должно прощать и еще раз прощать всех, кто невольно споткнул.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудок. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

сто потерь, последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена травой.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Хафизма 20. Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах. Повинуй, люди, моя подмя, Господи, что есть человек, яко познал сейсе ему, или сын человеч, яко вменяешь его. Человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, пасли стрелы твоя и сметеши я, пасли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе, во псалтире десятоструннем пою Тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падение о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь, и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде,
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делах Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делах Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали, душе моя, Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух Его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления Его. Блажен Ему же Бог Иаковль, помощник Его, упование Его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог Твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Бога ви нашему да усладится хваление, зижде Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их, и считай множество звезд, и всем им имена нарицай. Вели Господь наш, и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лица мраза Его кто постоит, после слова Свое и истает Я, дыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалит имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно, и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому отца моего, пасох овцы отца моего, руцы мои сотвористе орган, и персты моя составишь обсалти. И кто возвестит Господеве моему? Сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох встретенья иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клягся, аще же лже клягся, или хулих мыслью, или кого горих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайный ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповедей духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иначе то лукавое сотворив, сия бы вся, и вящая сих содеев, их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 20-я кафизма.